В целом экономика ведического общества была направлена на то, чтобы духовное возвышение каждого члена общества происходило. То есть на духовное развитие всех членов общества, всего человечества, скажем, как мы сегодня бы сказали. А если сравнить с нашей нынешней реальностью, то мы обнаруживаем, что это далеко не так. Очень маленький процент, по сути дела, экономических богатств страны, ресурсов, накоплений, потенциала направляется на духовное развитие. Более того, ну, фактически сейчас, если говорить откровенно, то практически ничего не направляется на духовное развитие общества, целенаправленно. То есть какие-то существуют, скажем, структуры, которые отвечают за культуру, допустим, у нас. И она, эта отрасль в целом находится в упадке, потому что люди не могут... По сути дела, современное общество напоминает общество, в котором отсутствует вот это ясное видение развития, хаос присутствует. То есть мы не видим, что на духовные цели устремлена система воспитания, образования, культуры, средств коммуникаций. Все это направлено на какие-то совершенно иные цели, и это не приносит в конечном итоге удовлетворения человеку. Ведическое общество было таковым вот в количественном отношении, что более 50% всех производимых материальных благ направлялись на то, чтобы обеспечить духовное развитие общества. Это, кстати говоря, вот такой принцип, который последователи ведической культуры пытаются осуществить, чтобы каждый человек тратил значительную часть своих усилий на то, чтобы жертвовать на благо всего общества. Ну, скажем, 50% это, или там 30-20%. Эти цифры могут быть разные для разных людей, но это должен быть принцип. То общество для того своего естественного гармоничного развития нуждается в том, чтобы разумные его члены жертвовали, фактически, за счет жертвы вот такой, жертвовали бы на общее благо. Современная цивилизация, она в этом отношении очень как бы эгоцентрично. То есть у нас люди в основном тратят свои доходы, накопления или общие какие-то фонды на более такие частные задачи, на более мелкие задачи, которые в целом не направлены на духовное возвышение людей. И поэтому большинство современных людей, к сожалению нашему, пребывает практически в неведении в отношении своего бытия, своей природы внутренней, своей окружающего мира, природы Бога, гармоничных способов существования в этом мире. Это, к сожалению, такова реальность. Мы видим это, что система образования и воспитания современные, очень несовершенные, не дают людям представлений о себе как о духовных живых существах. То есть большинство современных людей находится в рамках, в плену вот этой концепции телесного понимания жизни. То есть они считают, я – это тело, вот это материальное тело, которым я сейчас пользуюсь, каждый из нас. Вот это мировоззрение, миросозерцание, большинство людей разделяет это. Они считают, что да, вот это я тело. Соответственно, вот эти более тонкие взаимосвязи и представления подменяются вот этим грубым представлением, чисто внешним, телесным. И исходя из этого строится культура жизни современного общества. А именно, большинство потребностей человека в основном сводится к удовлетворению чисто телесных потребностей. То есть вот эти потребности играют преобладающую роль.

выше гьяна-ма, их 5 уровней будет. Вот эти 3 известны неплохо. В любом обществе оно говорит, что нужна какая-то идеология, чтобы направить наши силы. Здравоохранение и оборона, и экономика. Вот 3 направления. Зависимость. Мы зависим от этого. Но если вы достигаете ви-гьяна-майи, то вы независимо от этих 3 получаетесь. Вы вне цивилизации будете жить. Будете жить в параллельном мире. Прямо здесь, прямо сейчас. Будете жить на другой платформе. При этом автоматически будете иметь все 3 уровня. Вигьяна означает поступок. Не мысль, а поступок. Реализованное знание. Практически применяемое. Типичный пример. Если сейчас выйти с микрофоном, с магнитофоном на улицу, так иногда делают наши корреспонденты некоторые, и спросите у всех людей, вы верите в Бога? Большинство сейчас скажет «да» в наше время. Еще совсем недавно все бы сказали «нет», большинство, а сейчас скажут «да». Тогда зададим следующий вопрос. Если вы верите, что есть Бог, почему живете так, как будто его нет? Вигьяны нет. Нет деятельности, поступка. Что говорят ведические книги? Что люди будут следовать не тому, что вы говорите, а тому, что вы сделаете. Яд-яд ачарати шрешта. Именно то, что сделает великая личность, то остальные повторяют. И вот отец говорит своему ребенку, сыну, куря. Когда вырастешь, не кури, это очень плохо. Бесполезные слова. Однажды в 90-м году, когда вот эта вся наука, она была, преследовалась по закону, можно сказать, и мы только-только стали выходить из подполья, только-только стали выходить из тюрем психических лечебниц, вот люди, занимающиеся йогой и ведической философией, у меня был звонок из одной школы, позвонил директор. Я не знал его. Каким-то образом узнал мой телефон и сказал, я хочу вас пригласить в школу. Я хочу, чтобы вы пообщались с детьми, со старшеклассниками и с учителями. Я говорю, а в чем дело и что нужно? Ну, мы слышали, что у вас очень строгое поведение, культура. Вы следуете ведической культуре? Я говорю, да. Мы слышали, что у вас очень строгие принципы, очень чистые. Я говорю, да, да, у нас строгие принципы, очень строгие. Самые строгие принципы. Так вот, придите и расскажите, пожалуйста, детям, почему плохо курить? Почему плохо драться с учителями? Знаете, у нас сейчас ОМОН работает на переменах в школе. Ну, 90-е годы, помните, что творилось? Вот эта перестройка, вот там все, что угодно можно было видеть. И вот этот рэкет пошел, все эти жестокости. Ну, вот тут сложное время было. И в школах тоже было сложное время. ОМОН на переменах порядок поддерживает в школе. Он говорит, пожалуйста, приходите, дайте лекцию, а мы посмотрим, что из этого получится. Говорю, ну, а как вы думаете, я могу прийти и начать с медитации, то есть открыто все, так? Он говорит, да, что хотите, то делать. Я директор вообще. Вот я, говорит, я хочу эксперимент провести. И мы пошли туда. Я взял группу, актовый зал, старшеклассники, 11 класс, там все с 8-го сидят на задних рядах. На передних рядах сидят преподаватели, на самом первом ряду партии сидит директор, вот так сложа руки. А там сзади мальчики и девочки в обнимку, там нога на ногу, знаете, такие все. Вот. А тут директор впереди сидят, слушают. Самый дисциплинированный, первый класс. А там уже выпускной, так сказать. Такая культура. Прямо наоборот. И вот мы даем лекцию, объясняем, что такое регулирующие принципы, что такое благочестие, что такое гуны, что такое настоящая сила, и она в чистоте именно, и что мужчина не должен быть под каблуком у женщины, он теряет мужскую честь, и мальчики эти постепенно так с девочек руки уводят, так садятся, знаете, это все, и слушают час-полтора, директор удивляется, тишина вообще. Смотрит назад, слушает. На меня смотрит такими детскими, восхищенными глазами. Как на Бога уже молится, понимаете? И в конце все закончилось хорошо. Мы там еще попели с ними, с детьми. Они были тоже так счастливы. Подошли, благодарили. Нормальные парни оказались, девчонки. И директор жмет руку, приходите. Все, все классы ваши, открываем двери. Во всех классах давайте, рассказывайте все это и показывайте. И пойте со всеми. Я говорю, ну а что же вы не говорите все эти вещи? Вы что же можете говорить? Ну мы сами курим, мы сами себе все позволяем. Они же все видят, они нас не слушают. Нужны те, кто говорят и делают. Вигьяна. Можете изменить мир одним словом, если вы это делаете. По-настоящему.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

письменном виде веды существуют 5000 лет, и современные историки, которые находят рукописи и пытаются определить их возраст, утверждают, что гораздо веды гораздо моложе, потому что те тексты, которые они находят, они достаточно недревние в этом в сравнении с этим возрастом. Но на самом деле ведическая культура на протяжении миллионов лет передавалась из устно, то, что называлось парампара, от учителя к ученику. И одним из качеств ученика к тому, чтобы изучать ведическое знание, являлось такое качество, как шрутидара. Шрутидара — это человек, который может прослушать любой объем информации, например, в течение нескольких дней слушать без перерыва информацию и позже пересказать ее, не потеряв ни одного слова. Вот это была главная квалификация студента для изучения ведического знания. Сейчас у нас несколько сложнее с такой памятью, верно? Но зато есть много гигабайтов и терабайтов на жестких дисках, у нас есть блокнотики, у нас есть ручки, которые нам компенсируют этот недостаток. Этот недостаток, кстати, является отличительным признаком того, что наступила Калиюга. Но прежде, на протяжении эпох, знание вед передавалось устно от учителя к ученику и никаким другим способом. Это обеспечивало, во-первых, достоверность, чистоту знания, потому что если ученик квалифицирован запомнить все, значит, он никогда не будет туда добавлять что-то свое. Если он имеет качество запомнить все, он, чтобы залатать дырки, пробелы, знаете, как мы иногда, бывает, забываем какое-то слово и туда вставляем песни, например. Кто-то забыли слова, и мы пытаемся смоделировать сами свою строчку, и как-то вот не получается, потому что рифм не позволяет импровизировать. Ведические писания, кстати, тоже составлены таким образом на санскрите, что любые изменения вносить туда довольно рискованно. Они могут исказить структуру и ритм стиха. То есть каждый афоризм, каждый стих защищен ритмической. И ну, рифма не столь важный фактор во многих, да, в санскрите не определяющий, но ритм, слог и размер самого стиха, самого афоризма не позволяет его раскодировать, не позволяет туда вставить слово с другим смыслом или другого размера. Но основным качеством, что обеспечит чистоту передачи знания, является качество характера людей, которые обладали знанием и которые определяли, кому они хотят это знание передать. То есть как бы только в надежные руки. Это и была ученическая преемственность, и это работало достаточно хорошо. Сейчас, с одной стороны, знание становится доступно всем, да, его можно прочитать, не обязательно даже искать наставника себе сразу, чтобы услышать это знание, можно найти книги, прочитать. Не так легко в этом понять, без подсказки что-либо в этих трудах, в ведах. Кто пытался из вас читать, наверное, понял это, да, что не так легко понять, что, о чем здесь говорится. Это написано уже на русском языке, как бы с переводом все. И поэтому необходимость наставника, она не, ее не отменить, ее нельзя игнорировать, но... А главный принцип – это то, что знание передается от учителя к ученику, что обеспечивает чистоту канала и защищает знание от коррупции и использования его не по назначению. Ведическое знание обширно, и в нем есть даже такие разделы, например, как в разделе «Артха Шастра» в ведическом разделе. Говорится о том, например, как человек может заниматься шпионажем, став невидимым. Это раздел вед, который предназначен для правителей, для администраторов, для царей. Довольно нехитрый, я читал в английском варианте этот труд. Довольно нехитрый способ. Если постараться, можно собрать все ингредиенты, они не диковинные. И выдержав всю процедуру правильным образом, как создав весь рецепт, человек может, натерев свое тело, стать абсолютно невидимым. Это проблема. Кажется, даже такие вещи есть. Да, в ведах даже есть разделы, которые говорят о том, как правильно человеку, например, заниматься шпионажем или воровством. То есть ведическое знание настолько полно, что любое желание людей, которое может возникнуть, правильно или неправильно, оно рекомендуется делать его правильным образом. Веды уже предполагают, что люди сюда не приходят ангелами. Вообще материальный мир и присутствие наше здесь не говорит о том, что у нас очень хорошие намерения. И у кого-то очень нехорошие, у кого-то чуть-чуть лучше. Чуть-чуть лучше. Они мало... То есть главное их отличительно читать, это эгоизм. Прийти в этом мире, чтобы по-своему прожить его и попробовать этот мир переделать под себя. Чуть-чуть. Если не весь мир, то хотя бы одну страну. Если не страну, то хотя бы одну семью. Если не семью, то хотя бы одну женщину, собственную жену. Переделать под себя. Да? Это главная идея. А уже какими методами живые существа пытаются это делать, другой вопрос. И веды дают наставление любому человеку, чем бы он ни занимался, чтобы он выполнял свою деятельность так, чтобы в конечном счете достигнуть самоосознания, достигнуть реализации себя как свободного от всех этих обусловленностей, свободного от обусловленности телом, статусом, национальным, родом занятий и так далее. Это высшая цель вед. То есть узнать свою дарму, узнать, что я из себя представляю.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой лекс.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественно.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

специи приходят с востока, но никто не знает, как ими пользоваться. Помните, чили — это плохая специя. Это называется специя в тамагуне, специя в невежестве. Это невежественная специя. Она привела к деградации целую Индию. Понимаете, это специя невежественная, она не развивает мыслительные процессы. Она развивает сексуальные эмоции. Это очень вредно, сексуальные эмоции. Поэтому восточные люди такие веселые. В этом плане у них очень острая пища. Это очень опасная специя. Избегайте острого перца. Избегайте. Вот наш вот перец горошек, вот тот, вот он наш. Спокойно съел и спи. На печи. Да, все. Съел калачи, спи на печи. Все нормально. Да, нам не нужно, мы тут не рожаем по 40 детей. А раз мы не рожаем по 40 детей, мы начинаем заниматься вот этими игрищами. Это вредно. Почему там эта специя прижилась? Потому что много детей рожаются. И пусть себе рожаются хорошо, нормально, весело. Им здорово. У нас другая традиция. Поэтому эта специя описывается очень опасная специя. Нужно какие-то другие. Все специи очень острые, они пряные. Нужно потихонечку. В системе питания есть такой принцип, он описан. Но называется привычка. Нужно к чему-то привыкать. Привыкать, долго привыкать. Поэтому берете какую-то специю, вы привыкаете к ней. Привыкаете, привыкаете, привыкаете. Причем это должна быть специя, а не высушенная, чей-то невысушенный бизнес. Очень опасные специи, особенно никогда не покупайте уже перемолотые специи. Это крайне вредно. Потому что не хочу ничего говорить против восточного бизнеса, но добавляют в перемолотые специи все, что угодно. Песок добавляют. Просто песок. Поэтому здоровая система такова. Нужно покупать свежую, не молотую специю. Например, когда вы покупаете гвоздику, берете гвоздику, ложите на лист бумаги и пальцем раздавливаете, проводите. И остается длинный жирный след. Значит, хорошая гвоздичка. Если она порвала бумагу и еще стол поцарапала, и палец проткнулся, значит, уже не специя. То есть специя должна оставлять масляный след. То есть специя несет в себе масло какое-то. И поэтому это масло нужно выделить. Как? Называется масала. Это вы растапливаете масло, например, сливочное какое-то, и туда бросаете эти специи. Только запах пошел, всю эту масалу вы выливаете себе в еду. А получается вкусно и интересно. Понимаете, нужно быть очень аккуратным. Чуть-чуть на кончике ножа. Чуть-чуть на кончике ножа. Будьте очень аккуратны. Будьте очень аккуратны. Очень аккуратны. Не обязательно концептуально менять свои привычки в питании. Не обязательно. Не обязательно концептуально добавлять огромное количество специй. Это не с рождения нашей культуры. Поэтому, если нравится, по чуть-чуть, потихонечку. Понимаете? Будьте очень аккуратны. Потому что любой перебор в еде может привести к таким изменениям, которые вы уже ничего с этим не сделаете. Не восстановите. Там такие процессы внутри протекают. Уже никак вы их не исправите. Нужно быть очень аккуратным. Поэтому потихонечку, потихонечку, по чуть-чуть. Взяли пачку, чтобы на год хватило. А не на неделю. На год. Очень выгодно. А? То есть принцип очень простой. Я вам его сейчас объяснил. Если что-то слишком острое, то оно активизирует низкие желания. Поэтому уже сами посмотрите, как это на вас действует. Но принцип в этом, да? А уже каждый сам как хочет, так и живет. Может, кому-то надо, я не знаю, 40 детей, это нормально. Сам принцип, что будьте аккуратным, и всего нужно по чуть-чуть. По чуть-чуть и аккуратно. По чуть-чуть аккуратно. То есть не нужно много. Когда много, будут противоположные последствия. И мы потом будем какую-то систему обвинять. Будем обвинять систему. Системой все нормально. Это мы слишком рьяно к чему-то подходим. Нужна тренировка. Со штангой все нормально. Нормальная 200-килограммовая штанга. Но не нужно с первого дня ее поднимать. Гантельки сначала. Гантельки. Первые 5 лет гантельки. Водяные желательно. С водичкой. Потому что людям нравится сейчас Восток. Он очень популярен. Но подход слишком агрессивный. Нужно понимать, что брать нужно все полезное, практичное, аккуратное. И, в общем-то, через систему привыкания. Ко всему нужно привыкать. Привыкать. Ко всему нужно привыкать. Поэтому, если даже вы поедете на Восток, я рекомендую заходить в рестораны для европейцев. Не нужно сразу национальную пищу кушать. Для европейцев есть много хороших заведений, где уже восточные блюда сделаны без специй. Что-то аккуратненько, но спокойненько. Зашли, покушали, все спокойно, радостно. Идете дальше. Все очень здорово.

меня был один случай, эта женщина мне рассказала. Она в Чернобыле попала под радиоактивный фон, и у нее глаза очень сильно болели. И одна бабушка посоветовала закапывать глаза молоком. И она капала глаза молоком, у нее прошли глаза, вылечила. Врачи не могли ничего сделать. Так вот, молоко выводит радиацию. Молоко также может нейтрализовать плохое воздействие планеты Раху. Мы еще будем проходить про Раху. Поэтому алкоголики не любят молоко. Но никто водку молоком не запивает. Это для них это ужасно, как это не сочетается полностью. Так же, как селедка с молоком не сочетается. То есть мы видим, что абсолютные продукты невежества, они сочетаются с благостью, они антиподы, совершенно разные. Поэтому тот, кто предпочитает продукты невежества, не нравится молоко. Вот с чем это связано. Это связано с гунами. Если много гуны благости, то молоко усваивается. Если много гуны страсти, молоко усваивается только в кисломолочном виде. А если гуны невежества, молоко вообще не нравится человеку. Более того, она может выводить его из себя, начинает злиться от молока. Если даже капнуть такому человеку на руку, я видел своими глазами, молоко попало на руку, волдырь вспыхивает, такой появляется. Все как ожог возникает. Вот такая вот ненависть. В общем, чем больше ненависти у человека, тем меньше он любит молока. Потому что молоко – это любовь. И есть такие нации, которые не переносят молочные продукты. Это вот азиатские нации, это китайцы, там, вьетнамцы, вот эти все. Терпеть не могут. Самое отвратное, что может быть в их жизни, это молоко. Больше всего они ненавидят запах сливочного масла. У меня были знакомые в Китае, он мне рассказывал, как они жарили картошку на масле. И запах распространялся по всей гостинице. И сбежались китайцы, они барабанили в дверь и так ругали сильно. Что это такое вообще? Что за гадость? Выключить эту вонь. Но при этом им нравится, допустим, завернутая рыбка в полиэтиленовом пакетике. На солнышко кладут, она там тухнет, потом они едят, им очень нравится. Это означает гуна невежества. Таким образом, чем ниже гуна, тем дальше от молока. И когда все человечество будет находиться под абсолютным влиянием гуна невежества, то корова просто будет не нужна. Сейчас стоит институт в Москве, изучают, как убить корову, чтобы мясо было нежным. Почему мне поставить институт по изучению молока? Но это неинтересно. Потому что говорят, что мясо – это самая полезная вещь. И почему это происходит? Представьте, допустим, вот хищники, волки пишут книгу, диссертацию о пользе мяса. Что они напишут? Понятно, да? Но любая бабушка деревенская вам расскажет, что такое молоко. Она это знает очень хорошо. И когда человек пьет молоко, то может пройти целый ряд болезней, долголетие, хорошая память. Проходит практически множество болезней. Почему же люди не хотят это делать? Потому что находятся в гуне невежества и страсти. Вот ответ. То, что молоко плохо переваривается, в этом его преимущество. Сейчас мы это рассмотрим. Допустим, вы вечером попили молока, и оно лежит всю ночь в желудке. И почему же оно не переваривается? Оно дает питание тонкому уму. Если оно сразу все переваривается, то есть что будет уничтожена его биологическая энергия. Таким образом, на ночь не надо пить много молока, достаточно чуть-чуть. Итак, нужно пить молоко во время, когда преобладает гуна благости. Давайте посмотрим, что это за время. Это утро с 5 до 10. После 10 часов дня начинается страсть. И вы можете заметить, что люди начинают суетиться, бегать, машины начинают двигаться. То есть к 10 часам начинается вот это вот активное движение. До 10 так еще более-менее спокойно. И гуна благости наступает тоже вот вечером, где-то часов 7-6, вот так вот, максимум 8, вот так вот. А потом переходит постепенно в невежество. Поэтому мы видим, что в 6 часов вечера люди гуляют, отдыхают. Да? Хороший такой, хорошая погода, ветер успокаивается, если есть. Такая приятная прохлада. Это означает благость.

Процесс зачатия должен происходить в атмосфере счастья и глубоких отношений. Чем более глубокие отношения, тем более здоровый ребенок рождается. В целом, надо знать, что в четные дни зачинаются мальчики. Да, в четные дни цикла. Первый день месячных – это первый день, с которого надо считать. Считать надо с того часа, в который месячные начались. Это будет сутками. Понятно? Вот от этого часа до этого – это сутки. Десятые сутки и двенадцатые – самые благоприятные. Двенадцатый, четырнадцатый, десятый, двенадцатый, четырнадцатый день – самый надежный. У женщин – шестнадцатый. Десятый, двенадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый – в зависимости от длины цикла. Надо еще изучать этот график женщины обязательно. Вот. И мальчик что рожался? На нечетные дни девочка рожается. Ведический астролог может подсказать благоприятный день для зачатия. Также надо учитывать, когда ребенок родится, его гороскоп можно примерно предвидеть, потому что 10 месяцев лунных женщина вынашивает ребенка. Лунный месяц на несколько дней меньше, чем солнечный. Поэтому примерно 9,5 солнечных месяцев женщина вынашивает ребенка. Зачатие должно производиться в настроении, в котором люди хотят зачать святую личность. Надо думать о том, что ребенок очень благостный, чистый ребенок должен прийти в нашу жизнь. Во время зачатия надо очень любить близкого человека и любить. Не только, хоть и также и половая любовь должна быть, но также она должна быть очень нежность большая проявлена и чистота в отношении с близким человеком. Половой процесс должен происходить достаточно долго, чтобы женский организм напитался энергией, необходимой для того, чтобы само зачатие произошло. Потому что зачатие происходит, когда организм женский разогревается. Если женщина не успела разогреться, значит, должны быть дольше отношения. Может быть, несколько раз. Женщина должна почувствовать, что организм горячий. Тогда в этом случае зачатие происходит более эффективно, больше шансов. Зачатие происходит не сразу, оно происходит обычно на следующий день или через несколько, в течение 2 суток происходит зачатие. Поэтому в течение 2 суток женщина не должна резких движений никаких совершать. Например, она зачатие совершила, то есть сам процесс, и на следующий день у нее тренировка по карате, допустим. Понимаете, она не должна идти на эту тренировку. Она должна сказать тренеру, у меня уважительная причина. Какая, я вам не скажу. У женщины может быть много причин, чтобы не ходить на тренировку по карате. На танцы тоже нежелательно. Она должна провести после зачатия время очень комфортно. Если в офисе, она должна не напрягаться. Да, я вас слушаю, хорошо. Плавание, все хорошо, но без напряжения. Очень расслабленно, спокойно. Женщина энергии в расслабленной атмосфере. Поэтому женщина, она не такая же, не так выглядит. Это некрасивая женщина так выглядит. Красивая женщина как выглядит? Она расслаблена. Так или нет? Нет. Ни для мужчины, ни для женщины. Сауна для зачатия не подходит. Сперматозоиды сгорают в сауне. Если мужчина попарился хорошо, он на следующий день не сможет зачать.

пространство нашего положения, нам очень трудно оценить. То есть у нас есть вот просто по материальной нашей жизни, у нас есть представление о том, что такое духовность. И мы с духовностью связываем все, что угодно, кроме того, что действительно духовностью является. То есть если какой-нибудь йог стоит на голове 3 месяца, мы будем сказать: о, он уже просветленный, он может на голове стоять 3 месяца. Вот. Нам это кажется ценным. То есть мы ценим какие-то вещи, вот, то есть как это вот дерево. Если представить, что духовный мир — это дерево, и на разных его уровнях разные отношения с Господом, то материальный мир — это отражение этого дерева в воде. И, соответственно, когда ты смотришь на отражение, оно же естественным образом перевернуто получается. И то, что для духовного мира является самым низким уровнем, для материального кажется самым высоким. Соответственно, самый низкий уровень — это отношение с Господом в шантарасе, в нейтральной. То есть некое восторженное восхищение при отсутствии серьезных отношений. Вот это из себя представляет шантараса. Соответственно, здесь она кажется самой возвышенной. Ой, это такой мудрец. Он сидит в своей келье 12 лет, почти не выходит, ни с кем не общается. Он крутой. У нас есть это представление, правда? Вот в нашем понимании святой — это вот кто в келье 12 лет просидел. Но это шантараса, у него нет ничего на самом деле. То есть для духовного мира это самое неценное. Это никому не надо вообще. Но у нас есть это представление. Поэтому, когда нам говорят, что вот надо там собираться и совместно воспевать святые имена, мы говорим: да это сентименты какие-то. Это что, духовный метод, что ли? Это вообще фигня какая-то. То есть мы не можем, мы осквернены, мы не можем увидеть истинной духовности. Поэтому, когда нам дают какой-то стоящий метод, мы его не можем оценить. Мы оцениваем на основании собственного опыта. И в нашем опыте этого нет. То есть 12 лет в келье просидеть — это трудно, мы это ценим. А прийти там на собрание, там, вкусить каких-то блюд и посидеть, попеть, в ладоши похлопать — какой это духовный метод? Вы что, это вы просто развлекаетесь? Это как у меня был товарищ, он был активным проповедником в 90-х годах. И у него были друзья школьные. И когда они прослышали, что он вот типа йогой там занялся, они с ним встретились: ну давай, типа, показывай, что у тебя за йога. И он их пригласил в храм на воскресный пир. Ну, они пришли, там все пляшут, значит, поют и так далее. Они так скептически на него смотрят, на все это. Потом начинается пир, несут горы еды. Они: а, йога, ну понятно, понятно. Какие вы йоги, блин. Вот. Но потом люди, которые там находились, они съедали вот по такому подносу еды. И эти его друзья, сами покушав, плотно

видели, как другие едят, они говорят, не, вы точно йоги, нормальный человек столько съесть не может. Вот. Ну, то есть нам трудно оценить этот способ, он нам кажется несерьезным. И нас можно понять, потому что мы как бы далеки от истинной духовной жизни, и наши концепции лежат несколько

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Я еще одну вещь хочу с вами разобрать. Скажите, пожалуйста, вот когда вы составляли закон, мы еще не дошли, что по ведам воля Творца, мы не дошли до этого. Пока мы разобрались только в одной вещи, что решать, что хорошо, что плохо, может только тот, кто это все создавал. Иначе, а кто еще будет решать? Он решает, он же творил. Вот. Где находится? Ну вот я говорю, что в ведах находится. Веды — это не только книги на индийском санскрите там каком-то, да? Веды — это любые книги, где истина Творца проявлена. Это все называется словом «веды». Насколько там проявлено, настолько там веда и присутствует. Мы сейчас поговорим об этом. Но сначала мне интересен ваш опыт. Когда вы занимались творением, помните, да? Вот скажите, какие бы вам качества, какие бы способности вам помогли для того, чтобы сделать эти законы и запустить их? Подумайте, вы, я видел, столкнулись с трудностями. Ну, не все, вот вы не столкнулись. Но кто-то столкнулся с трудностями. И, соответственно, если вы доделаете эти законы по-нормальному, да, вам хотелось бы что-то иметь, какие-то возможности и способности. Вот давайте подумаем, что бы вам хотелось бы, чтобы это сделать хорошо? Да. Не, вот вы и есть Бог. Вот вам как Богу что не хватает? Чего не хватает? Знание? Знать всех? Что? Знаний не хватает. То есть хотелось бы больше знаний. Любить надо их. Зачем? Зачем это нужно делать? Вот говорят, что для этого нужно любить их. А я говорю, зачем? Смотрите, если... Чтобы было справедливо, правильно говорим. Потому что, смотрите, помните про этот «на ногу наступили», да? Если я не люблю, да, то я действую предвзято. Иногда мне кажется, что если бы я был на его месте, то нас бы всех тут не было. Терпения бы не хватило. Вот как с детьми, да? Если бы родители не любили своих детей. Вот так вот, врожденного нет этого, да? Что было бы с детьми? Они не дожили бы. До взрослого состояния никто бы не дожил. Почему родители вот так вот возятся с ними, терпят их? Почему?
2: Любят.
1: Поэтому хорошее качество, без этого не получится. 300 миллиардов человек убил бы, да, кто-то сказал бы. Но вот он их как-то с ними возится, любовь должна быть. Еще что надо?
3: Спокойствие.
1: Спокойствие туда же, рождается из любви. Окей.
3: Мало.
1: Обратная связь. Окей.
3: Умение прогнозировать.
1: Видеть, это называется словом всезнание. Вот представляете, если там что-то человек сделал, а вы не знаете, как вы будете справедливо к нему относиться? Вы же не знаете, что он там сделал, да? Поэтому хорошая вещь – все знать. Это называется вездесущность. Везде присутствует. А иначе не получится справедливо все делать. Согласны? Хорошая память еще, гигабайты памяти. Все помнить. Я вам сейчас расскажу, насколько он помнит. Но...
2: Беспристрастность.
1: Беспристрастность.
2: Вот это, вольно или невольно, получился такой компот из собственных комплексов.
1: Да, да. А у него не должно быть комплексов, он должен быть справедливым. Правильно? Беспристрастным.
3: Безгрешным.
1: Безгрешным. У него не должно быть, это называется как раз и любовь. Вот. Чтобы он был безгрешным, этот человек должен быть очень-очень... Оттуда же рождается. Вы самое главное не сказали еще.
3: Чистота.
1: Чистота — это вот и есть, что он любит.
3: А?
1: Бескорыстность туда же к любви. Еще важную вещь вы не сказали. Вот кто-то вообще, у кого-то бизнес есть из вас?
3: Есть.
1: А? Бизнес есть?
4: Сам на себя должен.
1: Супер. Супер. Должен быть замысел. Как можно что-то творить от балды? Вот представляете, я вам говорю, составьте законы. И вы стали что-то писать, и непонятно, а к чему они вообще? Вот мы могли бы такой закон ввести. Каждый, кто проходит в эту дверь, он должен подпрыгнуть и дотронуться, коснуться головой потолка. Почему бы мы, если человек так не делает, мы его не пускаем? Почему бы нам не ввести такой закон? А вы спросите, а зачем? Да просто так. Но это же глупость. Законы же с каким-то смыслом составляют, да ведь? Знаменитый вот пример мне, такой очень яркий. Мне однажды, мы ехали на машине, мне нравится этот пример, он очень доходчиво объясняет, что у всего есть план. Мы ехали на машине в Прибалтике. Вот. И неожиданно там вот этот навигатор стал пипикать, что через 1 километр будет видеокамера, которая, ну, замерит твою скорость, если ты нарушаешь, тебя штрафуют. Я говорю, о, хорошая программа. Говорит, а у нас все, ну, как бы, вот такие видеокамеры, они есть в навигаторе. Я говорю, надо же. Через 500 метров стоит огромный знак и говорит, что через 500 метров будет вас фотографировать камера. Пожалуйста, сбросьте скорость. Я думаю, глупость какая-то. Едем дальше. За 100 метров до этого места, где проверяют скорость, значит, тренировочная камера, которая измеряет вашу скорость и показывает на знаке, да, есть такое? И показывает на знаке, с какой скоростью вы едете, и предупреждает, мужик, сбрось скорость. Три раза предупредили. И надо быть идиотом вообще, чтобы после этого не сбросить скорость. И мы, значит, подъезжаем к тому месту, мы, ясное дело, сбросили скорость. Я говорю, зачем? Что за глупые какие-то эти вещи? То ли дело у нас. Выскакивает ковбой. И говорит, а вы нарушили? Вот я понимаю. И мне объяснил этот человек, что цели разные у этих законов. Там была цель, что в этом вот месте, там ходят, там школы и дети ходят через дорогу, что в этом месте цель. Машины быстро не ездили, чтобы никого не сбили. И чтобы достичь этой цели, они вот так вот сделали. Ведь смысл в этом, чтобы вот эта цель была достигнута. А ковбой – это другая цель уже. Это другая цель, поэтому другие методы. Поэтому, если бы мы хотели набрать баскетбольную команду, то это правило хорошее. Каждый, кто подпрыгнет и достронется головой до потолка, пусть проходит этот тайный способ набрать баскетбольную команду. У нас нет такой цели. У нас, допустим, есть правило, чтобы с детьми сюда не заходили. Зачем? Какой смысл? Есть смысл в этом? Поэтому как можно создавать законы, если за этим нет какой-то цели? То есть мы предполагаем, что Творец какой-то, ну, хуже нас, да? Так какая же цель за этими законами стоит? Сейчас мы будем об этом говорить, но я вам хотел один слайд показать интересный. Вот, это вот этот, который все видит. Интересно, это в Ведах написана такая вещь. Я читал в Бхагават Пуране, что каждую секунду, чтобы следующая секунда что-то случилось, ну, то есть каждую секунду что-то в этом мире случается, да ведь? Чтобы произошли какие-то события в следующую секунду, ведь надо учесть, что каждый из нас сделал в прошлом. Вы представляете, мириады живых существ, мириады, ну, 7 миллиардов только на Земле. И надо учесть, что каждый из них сейчас подумал, о чем он делал и думал раньше, все это учесть и решить, какая будет следующая секунда. Кто-то может моргнуть, кто-то может руку поднять, кто-то может сказать. Ведь это же кто-то должен принять решение ведь. Представьте, мозг какой. Это один момент. А второй, тоже руководители проектов и бизнес люди должны были сказать, что ему еще для того, чтобы это все делать, ему нужно еще силу. Потому что вы можете написать что угодно, да? Но вам скажут, знаете, и что-нибудь нехорошее. Поэтому вам нужно всемогущество. И вот эти две вещи делает сверхсознание. На санскрите называют словом параматма. Параматма означает сверхсознание. И первое – это упадрашта, означает, что он все знает, все видит, все учитывает, в курсе всего. Все-все-все, что мы думали, делали за все эти жизни, за все эти годы. И ануманта означает, что он дает санкцию на то, чтобы это наш поступок. Мы могли это сделать или не могли. Вот эта травинка не шелохнется, это как раз ануманта, что он дает дозволение. У него есть могущество все контролировать. Вот такой есть Творец, сверхдушан его называют. И именно он следит за выполнением всех этих законов кармы. Мы все забываем, конечно, я же не помню, что я там делал в прошлом, но он все помнит, все знает, и он приносит нам плоды наших прошлых поступков. Это то, как веды, то есть там нет такого, что какие-то законы висят в воздухе, законы, нечаянно созданные. За этими законами стоит план. И какой же план? Мы сейчас узнаем с вами. Приготовьтесь сейчас, пристегните ремни. Сейчас будет план. Но мы немножечко уже раскусили этот план, да, что надо быть каким? Вот. А? Да, отдающим, а не берущим, да? Но это мы, это наши предположения. Давайте посмотрим, что говорят веды по этому поводу. И веды говорят, кому нужна цитата, всех не буду как бы уже пугать санскритом. Вот. Кому нужна цитата, я вам могу дать, где это написано. Вот. И говорят, что, говорит, веды не дают какую-то, не проповедуют какую-то конкретную конфессию. Они не проповедуют конфессию. Какой-то способ поклонения кому-то. Какой-то одежды или какой-то ритуалы. А веды проповедуют вот такую вещь. Они проповедуют принципы религии. Слово «дхарма» означает в переводе на русский язык иногда переводят «религия», иногда переводят «обязанности». Это обязанности, данные Творцом. И Творец хочет, чтобы человек развивался в этих четырех вещах. Это называется принципы дхармы, принципы религии. Четыре столпа дхармы. Это чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. И если человек, я сейчас объясню все эти понятия, мы с вами разберем это поподробнее, вас ждет многое нового. Если человек следует этим законам дхармы, то тогда его награждают. Если человек разрушает эти законы дхармы, то тогда его наказывают. Это такое утверждение. Я сейчас попробую вам показать, как это выглядит. И для этого... Сейчас пока понятно, да? Логика ясна? Итак, что такое хорошо, что такое плохо? Это делаем мы то, что хочет Творец, плану. Мы в гармонии с планом Творца или нет? Если мы в дисгармонии, это плохой поступок. Если мы в гармонии, это хороший поступок. Соответственно, что он хочет, если мы берем веды, то веды говорят, что он хочет, чтобы люди следовали принципам религии. И принципы религии, их вот четыре. Я сейчас покажу, как они выглядят, и вы сможете увидеть, что эти принципы универсальны, независимо от конфессии. В каждой конфессии на разных уровнях говорят об одном и том же. Вы сейчас вот увидите эту вещь. И для этого мы вот такую таблицу сделаем. Да, можете себе начертить. То есть с левой стороны у нас столбик. Это четыре принципа. Чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. А там сверху у нас будет, мы будем о каждом из них говорить, четыре вещи будем говорить. Сначала будет определение этого принципа, что это такое чистота. Потом мы будем описывать, как выглядит человек, достиг идеала в этом принципе, достиг совершенства, как выглядит такой человек, идеал, к которому надо стремиться. А потом, что разрушает этот принцип, какие поступки разрушают этот принцип. И в конце, как выглядит, когда полностью этот принцип разрушен, как выглядит человек, который полностью разрушил этот принцип. Ну, чтобы вы тоже могли представлять, где низ, где полный, как это, минус, и где абсолютный плюс. Тема немножечко сложная, но то есть перед тем, как возмущаться или там спрашивать, кричать, дослушайте до конца, и после можно задать вопросы. Если мы не успеем задать вопросы, после семинара вы не успеете меня поймать, я вам также дам свой адрес, кому надо, можете мне написать. Приготовились, да? Таблицу заполнять. Значит, первый принцип называется принцип чистоты. Что такое чистота? Определение. Определение чистоты – отсутствие личных интересов. Подскажите, вот действительно мы, когда говорим «чистый человек», мы про что говорим? Ну, есть, да, такое? Есть этот момент? Не то, что он мытый, да, раз в неделю. Как бы, ну, чистый в смысле у него какие-то бескорыстные мотивы, да? Вот поэтому отсутствие личных интересов. Отсутствие личных интересов, какую-то неэгоистичность, мы считаем человек чистый. Так ведь, нет? Согласны. То есть, как будет выглядеть человек, у которого ну, абсолютно это качество проявлено? Вот он полностью неэгоистичен. Видели такого? Только вот святой – это понятно. Мы... Служение находится. Постоянно служит. Еще. Подальше давайте посмотрим.
3: Глаза светятся.
1: Может, выпил просто? Вспомните из жизни, когда у вас получалось забыть вообще полностью о себе? Влюбленность. Помните? Влюбленность. Согласны с этим? То есть получается, что идеал, да, этого качества чистоты – это когда человек влюблен. Я уже забыл. Так и есть, да? Так и есть.
2: Отсутствие личных интересов.
1: Это тоже желание.
2: Да, это тоже желание.
1: Это хорошее желание. Говорят, что человека без желаний не бывает. И когда мы говорим о бескорыстии, да, то ведь это тоже желание какое-то.
3: Желание
1: служить. Вот. И ответ мой такой, что, конечно, без желания никто не может.
2: Это... Желание получить благодать,
1: желание. Да-да-да. Да, это корысть тоже может быть. Вот. Но если у человека в идеальное это ничего не получить, кроме как возможность любить, это считается хорошим желанием. Кем считается? Ну вот, вот им считается.
2: Желание – это значит… То есть чистота – это значит желание любить.
1: Правильно. Правильно. Отсутствие личных интересов. Это желание не любить. Давайте я понял, у нас с логикой все нормально. Я ну, готов как бы логически разобрать после. Просто я не хочу тормозить все как бы повествование, но я готов с вами разобрать эту вещь. Мне как бы только в радость. Мы сейчас дойдем, значит, высшее проявление – любовь. То есть, когда человек влюблен, он… Даже в миру здесь мы видим такое, на какое-то мгновение забывает вообще о себе. Что разрушает чистоту? Вот человек, смотрите, чистый, никаких корыстных интересов личных, эгоистичных у него нет, о себе не думает, вот все у него хорошо, но как бы чист полностью. Как можно этот принцип, вот это вот состояние чистоты разрушить?
3: Эгоизм. Желать что-то.
1: Возжелать что-то, правильно. Да. То есть человек, у него появляется какой-то личный интерес. То есть было как бы чистый, да? Как бы вот все чисто мы делаем. И вот раз что-то там раз всплыло. Появилась корысть, и уже чистота нарушилась, да? Вспоминали такое? Бывает, да? Вроде любовь, любовь, потом раз. И что-то там стали делить. Пилить что-то начали. Что, чистота, уже подозреваешь. Он неспроста так делает. Чего-то, и уже нет доверия, да? Вот. И то есть разрушается, чистота разрушается личными интересами. Какой самый сильный интерес, самое сильное желание может быть у человека? Эгоистичное. Да, да. Какое желание наслаждаться самое сильное у человека?
3: Деньги.
1: Вожделение, да. То есть самое сильное, острое чувство у человека физическое – это вожделение. Грубое физическое вожделение, сексуальное желание. Поэтому чем больше человек потакает этому желанию, тем меньше в его сознании остается пища, а как бы без этого не проживешь, да? Но кушать тоже. То есть я сейчас не против всех, как бы, всех чувств наслаждения, они все помогают потерять чистоту, но просто самое яркое – это сексуальное желание. У кого как, говорят. У кого-то уже нет проблем с этим. Это, да. Мы сейчас записываем, что разрушает. И я вам просто цитирую, вот это вот, мы таблицу составляем, это цитата, я взял из ведических источников, и там, конечно же, все наслаждения являются эгоистичные наслаждения, личные, они являются способом разрушить чистоту, но сексуальное желание там выделяется больше всего. Поэтому замечали, наверное, во всех традициях почему-то, вот как они как сговорились прям. Они говорят, надо как-то ограничивать. Если это такая хорошая вещь, зачем это ограничивать? Но зачем это ограничивать? Потому что там есть разные ограничения, но смысл такой, что чем больше человек наслаждается, тем больше он думает о своем, и тем меньше он становится чист в отношении. Вот такой парадокс. Самые сильные вот для этого принципа – это самое грубое проявление чувственного наслаждения, самое грубое проявление. Есть и другие. Это не единственная вещь, которая разрушает, просто там, как самый яркий пример, пишут вот это. И если вы заметили, в каждой традиции, конфессии там об этом говорят, ограничивают. Как будет выглядеть человек, который полностью разрушил этот принцип? Ну, то есть он потакал своим чувствам, делал, что ему в голову взбредет, и полностью потерял чистоту, как будет выглядеть такой человек? Без моральных устоев. Все, что он делает, пронизано пороками, вожделением. Ну, вот такой человек становится. Корыстные, привычки дурные. И вот смотрите, что у нас получилось. То есть чистота – это отсутствие эгоистичных желаний, принцип чистоты. Идеал – это любить. Идеал – это человек влюбленный, полностью проявляет это качество чистоты. И, соответственно, противоположность этому, человек только думает о себе, жестокий, он жестоким становится. Чем больше у него эгоизма, личных интересов, тем более он жестоким становится. И вот источником этого разрушения, самым ярким, является неупорядоченная половая жизнь, как самое яркое проявление чувственных наслаждений. Это один принцип. Вот. Как его в себе, соответственно, воспитывать, я чуть-чуть дальше расскажу. Теперь второй принцип – аскетизм. Или можно по-русски перевести как принцип жертвенности. А что такое аскетизм? Запишите определение. Это выполнение действий, может быть, сложных для чувств, но благотворных для духовного развития. Это выполнение действий, которые могут быть трудны для чувств, но зато хороши для духовного развития. Что нам трудно для чувств делать? Вот давайте вспомним, что нам чувство. Вот мы хотим жить, как хочется, да? А что-то нас ограничивает. Аскетизм – это когда человек делает действия, может быть, трудные для чувств, но зато хороши для духовного развития. Откуда мы взяли, что надо радоставать? Олег Геннадьевич сказал, а он где-то прочитал Ведов, да? Или там говорят, надо молиться, да? Ну, в Библии говорится, надо там молиться, в Коране надо молиться, да? Легко это делать? Вначале легко, потом сложно, да? Хочется кушать, и тут говорят, надо молиться. И из-за этого возникает трудность. Трудность возникает. Слушаться Бога трудно. Поэтому это аскеза называется. Так вот, аскетизм, аскетичность – это означает, что человек пытается следовать заповедям или наставлениям Творца. И наставления Творца, они есть в разных сферах. Допустим, написано, как надо работать правильно. написано, как нужно жить семейной жизнью правильно, написано, как нужно относиться к ближним правильно. Это все аскетично. Потому что это тело что говорит? Делай, что хочешь. И вот когда человек совершает аскезы, то есть подчиняется заповедям, законам, то это считается хорошо, и за это награждают. Если человек следует чистоте, это хорошо считается, за это награждают. Законы кармы за это награждают. Цель этих законов – награждать человека за это. Если он это разрушает, его за это будут наказывать. Как будет выглядеть совершенно аскетичный человек, святой? Как будет жизнь выглядеть человека, который этот принцип полностью реализовал в своей жизни? Аскетизм. Йог, как выглядит святой йог? Не, вот как будет делать, как будет поступать тот, у кого нет ничего материального? Он будет все делать то, что говорит ему совесть. Он же Бог. То есть он будет следовать Писаниям. Он будет следовать Писаниям. Он не будет, у него не будет таких вот вещей. Ой, я вот, наверное, вот так вот решу сделать. Он будет, а как правильно делать? Этот человек, полностью проявивший в себе это качество аскетизма, он всегда будет поступать так, как правильно. Откуда он знает, как правильно? А в инструкции написано. А где взяты инструкции? А по интернету рассылают периодически сверху. А как можем понять, это та инструкция? Или это кто-то свою инструкцию написал? Проверено временем, подпись. Ну, хороший момент, проверено временем. Да, хороший момент. Я и потом на этот вопрос отвечу. Я чувствую, некоторым надо знать, как проверить. Я вам расскажу потом. Но давайте сначала таблицу. Предположим, что как бы инструкция доступна. Да, предположим. Как понять, та инструкция нет, я потом расскажу. Я расскажу, как это легко вам будет. Вы будете этим пользоваться, и вам будет легко понимать, а это то или та эта инструкция, или не та эта инструкция. Я вам расскажу. Теперь, что разрушает аскетизм? Идеал что? Он все делает то, что в инструкции написано. Самый послушный становится. Самый послушный воле Творца. Самый послушный. Правильно? Притом он это сам добровольно делает. Говорит, ой, вообще буду делать. Вспоминали, когда вы были влюблены, да? Давно это было, да, наверное? Вот. Что вы делали по отношению к тому, в кого были влюблены? Все, что он хотел. И вот тут девушка возмущается, что он такой послушный, что ли, вообще? И так, знаете, с таким, вообще, нехорошо. Но когда человек влюблен, он считает это хорошо. Я помню песню, знаете, такая песня была. «Я готов целовать песок». Это же очень унизительно. Ползает мужик, целует песок, по которому не только она ходила. Там и кошки, и собаки бегают. Он ползает, знаете, с высшим образованием мужик, здоровый, солидный, Lexus, и ползает, целует песок. И знаете, он хочет это делать. Почему? Очень уважает ее. Влюблен просто. Теперь, если человек не влюблен, тот же самый мужик, не влюблен, говорит, пошел целовать песок. Это кто, я, что ли? Но только если его там пристрелят, может быть, и то не факт. Это слишком унизительно. Я не хочу это делать. Но когда человек влюблен, он готов делать все, что угодно ради того, в кого он влюблен. Он очень послушный. Очень послушный. Что разрушает аскетизм? Чувственное удовольствие. Факт. А еще что? Если больше на себя взять, факт, будет плохо. Я вам подскажу. Разрушает гордыня. Когда человек начинает гордиться. Аскетизм разрушается гордыней. Сомнением тоже. Но вот там почему про гордость говорят. Смотрите. Человек, я вам пример приведу. Жизненный пример. Представляете, вот у вас появилась какая-то способность. Допустим, вы стали вставать, как Олег Геннадьевич говорит, во сколько? 4:05, там, ну, кто разное слышал. 5:00 утра, да? Там, говорит, для женщин сказали в 5, там, да, или в 6. Допустим, в 5:00 утра вы встали. И почему вы встали в 5:00 утра? Олег Геннадьевич сказал, вдохновил, спасибо. Я встала в 6:00 утра. Теперь я говорю, соседка встает и говорит, а знаешь, а я в 6:00 встал. Вот я такая молодец или такой молодец, и вот могу в 6:00 встать. Это я могу. Это я могу. Это я достиг своими усилиями. Что происходит после этого? Я не могу встать. За что? А возгордился. И вот когда человек совершает, ну, вот эти аскезы, он начинает праведно себя вести, ну, как законы говорят, благости. Законы благости – это и есть законы Творца, кстати. Это не то, что какая-то благость летает, да, сама по себе. Нет, там кто-то ее создал, эти законы, да. И вот когда человек следует этим законам, его награждают. Но если он думает, это я сам, то он разрушает плоды этих законов, ну, вот этих достижений. Поэтому аскетизм и плоды, которые дает послушание и следование законам, разрушаются, когда человек начинает гордиться. Точно вы, в правильную формулу, говорит, на все воля Бога, по милости Бога, Творца Олега Геннадьевича, через которого мне Господь об этом сказал. Вот это смирение же, да? Это называется смирение. Это не я такой уж крутой, да? Это же все дали. Это смирение. Молодец, награждать буду. Говорит, это все я, ты, да? Сейчас посмотрим. Я такой умный, ага, умный. И двух слов не могу связать. Выключили, да. Как будет выглядеть человек, который полностью лишен этого принципа аскетизма? Как будет выглядеть этот человек?
4: Является Богом, который наслаждается истинным.
1: И при этом говорит, это я все, это мои заслуги. Я могу делать все, что захочу. Я не должен ничего слушаться. Я Бог. Самое главное проявление, до чего гордыня доходит, что все зависит от меня. Вот если я захочу, это будет. Видели таких людей, да? Они верят в себя. Вот если я захочу, и тогда я им всегда говорю, а что бы вам не стать президентом Америки? А я не... А вот захоти. Вот захоти и стань. И тут оказывается, что не может. Даже начальником цеха. Не то, что президентом Америки. Поэтому такой человек становится очень гордым, и он говорит, что богам, в кавычках, закон не писан, делаю, что хочу. Никаких, все относительно. Я определяю законы. Если я решу, будет так и будет. Вот так. Следующий принцип называется милосердие. Кто такой милосердный человек? Не одинаково, а хорошо относящийся к другим живым существам. Милость, да? Милосердие означает, что он, его сердце хорошо относится к другим живым существам. То есть он принимает, я вот такое определение написал, принимает интересы других живых существ, принимает интересы, принимает, что у других тоже есть интерес. У меня, когда мне было 16 лет, было одно прозрение, я всегда о нем рассказываю. Ну, такое было, как сказать, яркое впечатление. Мы шли с другом и неожиданно, ну, болтали. 16 лет, о чем подростки болтают? Вот, ерунде всякой такой, фильмы какие-то. И мы болтаем, и тут я говорю, слушай, как его звали? Ваня, да? Слушай, Ваня, так ты живой, оказывается? У меня прозрение появилось. Так ты тоже, оказывается, думаешь, ты тоже, оказывается, чувствуешь, ты тоже, оказывается, чего-то хочешь в жизни. Не, ну, конечно, он мне сказал, ты что, дурак, что ли? Но в тот момент я первый раз как-то осознал вот эту вот, ну, вещь. Конечно, я видел, что люди ходят. Но роботы тоже ходят, машина тоже ездит. Это просто антураж для моей жизни. А чувствую и желаю только я. А это просто массовка. Но в тот момент я вдруг увидел, что он тоже оказывается живой внутри. Он там что-то радуется чему-то, огорчается. И вот смотрите, пока мы думаем, что другие мертвые, ну, из-за эгоизма, то мы ведем с ними, как с мебелью. Тебя что-то возмущает? Что-то тумбочка там возмущается. Ты чего возмущаешься? Я живая. Как ты живая? Ты не живая, нет? Ты тумбочка. Вот. И, соответственно, милосердие, пока я думаю, что это просто мясо, да, то я как с мясом это, ну, веду себя. Это просто то, что я ем. Вы встречались, когда на вас смотрят, как на еду? Вы смотрите человеку в глаза, и он на вас смотрит. Я чувствую, он на вас как на еду смотрит. Не как на личность, а как на еду. Как на объект для своих наслаждений, для своего бизнеса. Не как на человека. Вот этот момент. А человек милосердный, это пытается увидеть. Так, он что хочет? Так, а он это хочет. Да, надо как-то это учесть. Началось принцип милосердия. Как будет выглядеть идеал этого принципа? Вот если очень сильно учитывает других живых существ. Сострадание и любит. Он там всех чувствует. Говорится, что йог, который достиг совершенства, это в Бхагавад-гите, 6 глава, не помню точно какой текст, но смысл такой, что этот человек смотрит, относится, вот, когда с кем-то что-то случается, он чувствует это так же, как будто это случилось с ним. Сострадание – это та же самая любовь, направленная на тех, кому сейчас сложнее, чем нам. Это одно из определений. Я могу вот там еще другое дать, но потом. Можете подойти, я вам расскажу. Вот. Что разрушает милосердие? Опять же, чувственное наслаждение, скажут. Правильно. И но вот в этой той цитате, которую я сейчас разбираю в этой таблице, говорится, что самая грубая форма наслаждений, которая разрушает милосердие, это две вещи. Интоксикация, алкоголь, одним словом, и убийство. Эти две вещи сильнее всего разрушают милосердие. У меня был личный опыт, у нас сосед жил на площадке. Сосед. И у него было такое правило, такая была традиция, каждый день, не каждый день, а пятницу вечером, субботу и воскресенье он напивался. И у него были такие глаза, когда вот ты смотришь ему в глаза, они стеклянные. Там никого нет. Видели таких людей? Никого нет. И он после, когда напивался, он начал такие вещи начинал делать. Страшные. А в понедельник утром он ходил, когда там уже кто-то появился в глазах, и вот этот кто-то начинал смотреть, он говорит, это я сделал, ой, извините, ой, простите. И так каждую неделю. Ой, простите, ой, не я, ой, пьян был, вот так говорил. Почему же, когда он напивался, он мог такие издевательства делать над близкими, над соседями? Потому что в этот момент его сознание, оно становилось очень узким. И он не замечал и не чувствовал, что чувствуют другие. Но он не чувствовал этого ничего. И он делал, не чувствуя этого. А люди же чувствуют. Поэтому этот момент интоксикации отупляет человека, делает его сознание бесчувственным. И он может съесть кого-то, соседа там, допустим, соседку. Нечаянно съел. Ой. Потом в понедельник. Ой, съел. Ой, извините. Вот. А? Милиции. Ой, извините, я больше не буду. Не будешь что? Пить не будешь. И убийство. То есть каждый раз, когда человек совершает что-то жестокое, это очерствляет его сердце и делает его бесчувственным. Когда человек участвует в убийстве, сам убивает или участвует в умерщвлении кого-то, то такой человек... А? Убийство комара тоже помогает. Вот. Но это есть разная степень. Но вот само вот это вот бессердечие по отношению к другим, да? Каждый раз, когда мы так поступаем, оно очерствляет наше сердце. Просто убийство – это самое яркое проявление бессердечия. Это когда мы вообще желания человека или животного не учитываем. Спросите, а ты хочешь жить? Он говорит, бе. Я не буду учитывать твои желания, ты слышишь? Ты же тумбочка. Срезали тумбочку. И сердце стало черствее.
3: Больных животных.
1: Вы спросите у них, как они. Да, вы спросите у них. Хотят они?
3: Если правда, ты видишь, что он умирает.
1: Вот видите, началось, да? Почему начались сомнения, понимаете, да? Помните, вчера мы говорили, откуда берутся сомнения? Потому что есть какие-то, ну, вопросы, да, желания какие-то, что-то непонятное есть. То есть мы можем разобрать с животными попозже, которые умирают там, помочь быстрее умереть. Вот, есть такой момент, есть такое. Но мы сейчас не будем об этом говорить. Последний принцип. О, давайте. Как выглядит человек, который полностью лишен милосердия? Да, да. Очень жестокий человек. Очень жестокий человек, который может все, что угодно сделать с людьми. Он подобен такой собаке, знаете, которая, ты не знаешь, в какой момент она бросится на тебя. Вот. Жестокие. А? Это я, ну, у меня вот, я просто, видите, собак как-то недолюбливаю. Ладно, не будем, оставим собак в покое. Очень жестокий человек. Хуже, чем собака. Нормально, да? Выкрутился я, да? Окей. Правдивость. Что такое правдивость? На санскрите это слово «сатьям». Там у каждого этого термина есть санскритский, у каждого этого принципа есть санскритский термин. И правдивость. Что значит быть правдивым? Давайте я дам определение такое. Правдивость – это означает, что человек принимает мир, как он сотворен. Он видит реальность такой, какая она есть, как он сотворен Творцом, и он эту реальность принимает. То есть он принимает реальность такой, какой ее дает тот, кто ее сотворил, эту реальность. Если я вижу так, как видит Творец, значит, я вижу правду. Если я вижу ее как-то по-другому, то это означает, что я не до конца правдив. Теперь вспомните детство свое. Помните, мы обманывали? В детстве сейчас-то нет, понятно. Вот когда мы обманывали в детстве, ну, в юности там, да? Почему люди обманывают? Люди, почему мы обманываем? Страх наказания или?
2: Выгода.
1: Или выгода какая-то. То есть мы искажаем реальность. Мы говорят... Кто взял сладости? Вот реальность такая, что я эти сладости взял. Это же реальность. Это так и было, я их взял и съел. И тебя спрашивают, а кто взял сладости? Я говорю, кошка. То есть сейчас я искажаю реальность. Я говорю, реальность, она вот такая. Почему я искажаю реальность, а не говорю о реальности, как она есть? Потому что я боюсь наказания. Или потому что мне невыгодно. Я хочу что-то получить за это. То есть, что разрушает правдивость? Личная выгода, правильно, опять личная выгода. Идеал я сейчас скажу, давайте, раз уж мы начали. И самая сильная вещь, которая разрушает правдивость, это азарт. Так написано в этой цитате. Азарт, что такое азарт? Ну, азартные игры, ну и в принципе азарт. Есть самые, ну, как бы, грубые проявления азарта. А вы, кстати, знаете, что такое азарт? А как вы чувствуете, что такое азарт? Не-не-не. Да, смотрите. Азарт – это когда мне нужно сделать что-то маленькое, да? И получить много. И вот мне очень... И так как это меня отделяет маленькая вещь какая-то от этого, да? Я прям уже чувствую, как будто это у меня уже есть, и вот чуть-чуть еще это получится. И когда вот эта вот, да-да, жадность, что я получу много, она что делает с человеком? Ослепляет. Мозги теряются, потому что очень хочется. Ну, так же, как с вожделением. Когда сильное вожделение, мозги тоже отключаются. И вот когда вот я могу вот сейчас быстро получить много, и я уже как будто это получил, это чувство азарта возникает. Когда возникает такое чувство? В лотерею, допустим, возникает. В казино возникает. А вот когда едете без билетов в трамвае, возникает? Поймает, не поймает? Займает и не займает меня? Да? Но самое яркое, это, конечно, там, где на кону деньги стоят какие-то большие. Меня однажды подвозили, одна женщина подвозила после лекции, ну, там вся семья, и как бы, говорит, а давайте с нами, подвезем вас до метро. И мы едем, и она, у нее такая судьба необычная, она раньше работала крупье в казино. Вот, сейчас она работает в милиции, а до этого она работала крупье. Ну, вот. И она рассказывает, ну, опыт свой. Мне интересно было, что прям так азартно, серьезно, да, вот так вот влияет. Она рассказывала, во-первых, она рассказала, что их учат, как кидать так, да, чтобы попадать в рулетку, как попадать туда, куда надо. Ну, она мне она работает. Ну, вот она говорит, что ее учили. Ну, не, я правду рассказываю, я вот как есть, не искажая реальность. Можно ей не верить, я рассказываю. Да, да. Она судить будет тот. Он будет судить. Он знает точно. Теперь смотрите. Ну, по крайней мере, так она мне рассказывала. И даже знали люди, и те люди, которые приходили туда, некоторые знали, что так оно есть, но все равно играли. Вот. И она рассказывала случаи, когда там люди проигрывали очень много денег, квартиры, и действительно захватывает. То есть азарт – вот такая вещь, которая захватывает. И когда человек полностью в азарт, ну, самые яркие проявления, я еще раз говорю, это какие-то казино и все остальное, есть более мелкие проявления, ехать в трамвай, немножечко беспокоиться, поймают, не поймают, еще какие-то есть проявления. Но когда человек, вот это чувство азарта появляется, то это разрушает правдивость, он может исказить реальность. Как будет выглядеть человек, который полностью исказил реальность? И какая самая большая ложь? Какая самая большая ложь самому себе? Что мир такой, что я все могу. Самая большая ложь, что я все могу, что я творец, что все зависит только от меня. Это самая большая ложь. Другими словами, что я Бог. Это самая большая ложь. И вот это до конца, если идти по этой лжи, и сказать, что реальность такая. Есть такие философии, которые говорят, знаете, вы мне все кажетесь. Вас в реальности никого нет. То есть только я. И куда я оборачиваю свою голову, там мир проявляется. Ничем, ничем, нет. Какой идеал, что человек полностью правдив? Мы не заполнили идеал, который видит реальность, как она есть. И какая реальность, как она есть? Какая реальность? Смиренный. Он говорит, что я не Бог. Это реальность. Потому что если я был бы Богом, я бы, наверное, в другом месте где-то поселился. Ну, бесстрашие тоже, потому что он знает реальность. Короче, он признает, что есть Творец, что есть Писание, что если делать так, как говорит Творец, все будет хорошо. Это идеальная правда. Это идеальная правда. Да, я не Бог, Бог кто-то другой, его надо слушаться. Это правда в идеале. Так, мы завтра продолжим эту тему. И я скажу, что вас ждет завтра. Смотрите. А? Противоположность – это человек говорит, что он Бог. Сейчас послушайте, пожалуйста, что вас ждет завтра. Когда мы сейчас поговорили об этих... Давайте я скажу идеал. Давайте эту колоночку посмотрим. Идеал. Как будет выглядеть идеальный человек, который всему этому следует? Смотрите. Чистота. Влюблен в Творца. Влюблен в Творца. Аскетизм. Делает только то, что он говорит. Милосердие. Ко всем остальным живым существам относится очень хорошо, потому что Творец этого хочет. Насчет правдивости. Всегда правдив, говорит, да, да, не я Бог. Как выглядит противоположность? Он говорит внизу, Бог я, Я самый главный, все от меня зависит. Милосердие – ненавидеть никого, кто рядом. Аскетизм – делаю, что хочу, потому что я же ж Бог. Насчет любви, чистоты – полностью пронизан вожделением. Вот две противоположности. И вот это, если человек следует, если он вот такой – это хороший человек. Если это такой – это крайняя степень нехорошего человека. Теперь смотрите, какая вот это будет интрига, чтобы вы завтра пришли. Если вот этот Творец, то есть какая у него цель? Если вот он сделал так законы, какая у него цель? Цель – привести человека к этому идеалу. И законы кармы так устроены, если человек идет к этому идеалу, они его награждают. Он идет в этом направлении, его награждают. Когда он идет в том направлении, законы кармы его наказывают. В этом идея законов кармы. И если человеку сказать, вот ты должен сразу быть вот таким, идеальным, кто из вас готов? Я могу, конечно, написать себе значок, я люблю Бога. Но это же, вы помните, как вы влюблялись друг в друга? Вот такое чувство есть у вас к Богу? Можете написать, но оно не появляется. Вы можете написать, что, знаете, я все делаю, что Бог говорит, но по факту делаю, что хочу. Я не могу сразу быть таким. Тогда что, я, получается, все, крест на мне ставить? Оказывается, вот разумный этот Творец, который понимал, что надо людей, ну, с такого уровня вести вверх, он сделал ступени, ступени. И завтра мы будем говорить о ступенях, что есть разные уровни, на которых человек вот этим принципам следует по-разному. И грехом или ошибкой является, когда человек не следует тому уровню, следованию этим принципам, на которые он уже может следовать. И завтра про эти ступени я буду говорить.
0: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

качества. Гуны невежества. Отсутствие знания, тупость, пассивность, сонливость. Нет никаких регулирующих принципов, ограничений. Ну нет, что хочу, то и делаю. Это все признаки качества этой энергии. Гуны невежества. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна. Она как бы нас опутывает. Видели таких людей, да? Слышали такую музыку? Ели такую пищу? Просто снесся. Поели, спать захотелось. Я думаю, для многих это, к сожалению, пока норма. Я надеюсь вам помочь в этом. Поели, хочется спать. А если поел, и драться хочется. Вдруг агрессия появляется. Возбуждение какое-то. Взбудоражился просто. Переругался со всеми и ушел. Че вдруг? Покушал, называется. Итак, отсутствие знания, ленность, тупость, пассивность, иллюзия, сонливость и так далее. Результатом влияния этой гуны является безумие, лень и потеря знания, полная потеря знания. В чем это выражается? Очень интересный принцип говорится в Писании. Человек в невежестве видит все наоборот, с точностью наоборот. Религию принимает за безбожие, безбожие за религию. Добро принимает за зло, зло за добро. Видели на детях это? На подростках? На них сильно влияет невежество. И они помощь реальную, вот им помогаешь, говоришь, ну не делай ты, что делаешь-то? Ты враг. Родители на какое-то время врагами становятся. А друзья кореша, бандиты, уроды, понимаете? Они становятся их друзьями. Понятно, да? Значит, на ваших детей... На ваших родителей, на вас самих влияет гун невежества. Человек, находящийся в невежестве, может определить, что он в невежестве. Вот это пометьте. Потому что человек видит с точностью наоборот. То есть беда. Поэтому и говорится, что гуны они стягивают. Если они уж вас стянули туда, то там вам и место. Они вас там держат. Через что? Через обиду, невежество. Вы просто сами не понимаете, где вы находитесь. Да? Человеку говоришь, ты же алкоголик, явно. Он говорит, нет, я просто хочу пить. Захочу и не буду. Понятно, да? А сколько гордыни у людей, которые по-настоящему в невежестве, видели, да? Самые умные, просто нереально, аж тошнит от них. Но ты что сделал, посмотри. Нормально все, все супер. Но с ними даже спорить тяжело, понимаете? Настолько у людей бывает невежество, он все себе сломал, перекорежил, все кругом виноваты, кроме него. Это невежество. Поэтому можем мы помочь человеку в невежестве? Скажите мне. Катастрофически трудно. Потому что он все наоборот видит. Да, вы будете стараться ему помочь, а он будет вас видеть кем? Врагом. Следовательно, теперь скажите, человек в невежестве будет кого-то понимать в тот, кто находится под влиянием страсти? Почему нет? Работает тот же принцип зауженного сознания. Невежество – это максимально зауженное сознание. Он видит только себе подобных. Поэтому перед ним ученый все равно кретин. Все дураки. Путин дурак. Все, у него все дураки всегда. Потому что он в невежестве. Он не различает. Он мыслит своими категориями узкими. Вот этот, как там... Наша Раша-то, помните, он у телевизора сидит, вот человек в невежестве, и все у него там козлы там по телевидению. Вот он сам такой, и все у него такие же. Очень хорошо люди играют эту роль. Отлично, они где-то начитались физических знаний.

абсолютная истина или высшая цель человеческой жизни довольно-таки четко определяется в ведах. То есть люди, как правило, любят на эту тему как бы поупражнять свои собственные умы, в чем смысл жизни, какова цель, что такое совершенство, что такое духовность. Вот. И, как правило, какого-то единства мнений у людей нет. Они заканчивают все эти споры разговорами тем, что у всех своя истина, у всех свой Бог, у всех своя правда, у всех своя цель и так далее. Вот. Но общего знаменателя как бы нет, поэтому у людей нет единства. Надо сказать, что такие убеждения разрозненные у людей были не всегда. Вот, то, что мы сейчас называем вот этой вот свободой мысли и так далее, это, конечно, очень хорошо, но эта свобода мысли, как бы она тоже должна иметь как бы какие-то определенные рамки. В противном случае, чтобы мы не открыли, к чему бы мы не пришли, в любой момент это все равно можно опровергнуть, отказаться и опять куда-то идти, идти. Это какой-то бесконечный процесс. Вот, но веды представляют нам совершенство иначе. Веды говорят, что существует все-таки какой-то общий знаменатель. Несмотря на то, что у людей есть определенная, конечно же, свобода мысли, воли и так далее, никто этого не отрицает, но это совсем не обозначает, что нету вот этой вот как бы абсолютно единой цели, общего знаменателя. И именно для того, чтобы в обществе какая-то гармония была, должна быть какая-то общая идеология. Политики эти на самом деле очень сильно озабочены. Они понимают, что в обществе разброд и шатание именно по той причине, что нет какого-то единого общего знаменателя для всех. И трудно найти в действительности в этом мире какую-то такую идеологию, которая объединяла бы всех. Потому что всегда кто-то найдется, кто не хочет, кто не согласен. Вот что поделаешь, у живого существа есть такая свобода. Мы говорили о том, что живое существо, душа – это частица Бога. Бог – это высшая свободная независимая личность. И поскольку мы его частицы, то у нас тоже есть такая маленькая независимость. Когда мы пользуемся правильно, все хорошо. Но часто в этом мире мы этой независимостью злоупотребляем. И тогда мы создаем трудные ситуации сами для себя. И вот часто мы этой независимостью злоупотребляем именно в сфере мысли. Именно в сфере мысли. Вот, то, что там какие-то действия идут, действия – это уже конечная фаза. Первое, на чем начинает человек отклоняться, это на уровне мысли. Он начинает мыслить иначе. Инакомыслящих назвали еретиками или диссидентами, как угодно. То есть те, кто отклоняется от каких-то таких концепций. И это вправе живых существ, но, к сожалению, злоупотребляя этим своим правом, они нарушают гармонию определенную. И так много беспокойств сейчас на индивидуальном и коллективном уровне происходит именно из-за того, что люди вот это свое как бы вольнодумство, вольномыслие не совсем правильно используют. Вот тот же Энгельс говорил, что свобода – это осознанная необходимость, то есть свобода не обозначает беспредела. Точно так же в мышлении мы можем быть свободными, но мы не можем как бы отрицать все и вся. Вот. И в этом смысле веды говорят, что абсолютная истина или общий знаменатель существует, он конкретен.

Иакова, там есть история, когда царь пришел к мудрецу и говорит: слушай, у меня сына нету, дай мне сына. Ты можешь давать благословение, что у меня сын будет? У меня ни одна жена не может. Ну, я бездетный, мы по карме. У него нету детей. Пожалуйста, мне надо трон передать. Мне наследник нужен. Нету. Ты мудрец, ты можешь. И мудрец говорит: ну, а он видит, по карме ему не положено сына. Ну, не положено просто. Но мудрецы могут менять карму, потому что это представители Бога. Говорят: ну ладно, будет у тебя сын, он тебе принесет счастье и страдания одновременно. Одинаково счастье и страдания. Максимум счастья принесет тебе. И страдания столько же. И мудрец, царь услышал счастье, а страдания ему уже неинтересна была эта фраза. Главное, будет сын у меня. Он будет. Он даст мне счастье. А со страданиями как-нибудь разберемся. Он говорит: хорошо, что я должен сделать? И мудрец говорит: вот возьми вот это, накорми свою жену, которую ты будешь зачатие делать вот этим блюдом, и она забеременеет. Все, появился сын. Такое счастье было во дворце. Счастье не, просто неизмеримое. Все счастливы были. Но другие жены позавидовали и отравили этого ребенка. И он умер. Представляете, какое страдание потом пришло? Тоже не описать его. Царь просто в шоке был. Он упал без сознания. Потом, когда он в себя пришел, пришел мудрец и говорит: что с тобой случилось? Он даже говорить царь не мог. Мудрец за него говорил: ты думаешь, что это твой сын? Ты к сыну привязался. Ты к телу привязался. Душа не принадлежит тебе. Почему ты так страдаешь? Сын ушел никуда. Душа живая. Это тело, оболочка только куда-то ушла. Не веришь? Ну-ка давай попробуем вот так сделать. Мудрец берет и оживляет сына. Причем мудрец так оживляет, что сын входит в сознание взрослого человека. Душа. Ему мыслит как душа. Этот сын встает и говорит: ты думаешь, я твой сын, а ты мой отец? Я уже сотни раз был твоим сыном и отцом твоим был. И ты также был для меня и сыном, и отцом. А у меня еще там были сыновья и отцы. Их бесконечное количество. Ты говоришь: мой отец, какой ты мой отец? Или тот мой отец? Или тот мой отец? Сотни отцов у меня уже было. Где мой отец-то настоящий? Зачем ты так переживаешь? Я не сын твой. Ты не мой отец. Мы души. И царь просто прозрел, получил наставление от сына. Представляете? Сын как гуру действовал в это время. Получил наставление, и все. И опять лег, все, ушел. Душа ушла, сын. Отец понял: ага, я в иллюзии нахожусь. Я думал, что я царь. Я не царь, я душа. Священные писания очень ценны, они учат нас многому. Поэтому сейчас нужно учиться не привязываться, с одной стороны, но привязываться к нужным вещам. К духовности нужно привязаться, к материи нужно привязываться на уровне долга только и все. А к тому, что нам мешает духовно расти, вообще не привязываться.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Так, относительно сна, что еще?

0: Ну, действительно, мы говорили, что до 3 месяцев ребенок, в общем-то, в состоянии, ну, реального выбора. Он еще в стадии рождения, поэтому все-таки до 3 месяцев есть опасность, когда дети во сне просто перестают дышать. Вот. А на самом деле это тоже связано, конечно, вот все с той же обстановкой, все с той же атмосферой и заботой, которая вокруг него. То есть лучше не стрессовать по поводу того, что бегать там, да, там, слушать и так далее, а просто его любить. Да, то есть просто его любить. Да, и радоваться, что он пришел. Да. И если у вас совместный сон, то опять-таки это... Потому что врачи не могут этот феномен объяснить. Они не могут объяснить, почему ребенок перестает дышать. Да? То есть это просто, как правило, это во сне. Кстати, не как правило, это во сне. Да? Вот. Говорят, что там, ну, типа, недонастроены функции и так далее, но... Дыхание – это уже следствие движения праны, то есть движение жизненной энергии. Вначале по телу течет прана, тонкая энергия. Да? И именно тонкая энергия, она фактически, это субпрана, удана прана, она открывает легкие. Да? То есть вначале идет тонкая энергия, она создает движение в легких, и тогда легкие начинают раскрываться, и воздух входит. То есть это вторично, движение легких вторично. Соответственно, если остановилось движение праны, остановилось движение вот это тонкое, тогда органы просто не включаются. И так все наши ткани, все наши органы, они все вначале получают этот импульс праны. Да. Соответственно, прана для младенца напрямую все-таки, как бы там ни было, связана с, конечно, с процессами обмена с мамой. Да. То есть опять этот замкнутый круг. Да. Конечно, есть опять индивидуальная природа, когда личность очень сильная пришла. Да. То есть там и куда-то, ну, вообще-то мама отказалась и пыталась там избавиться, там, родила и оставила, да, и так далее, да. И все равно эти дети и на морозе, и везде, да, они, ну, выживают, да. Очень сильный отжиг внутри, да, очень сильное, ну, как бы природное, да, качество. Но это не говорит ни о хорошем, ни о плохом, потому что, может быть, человек, например, очень тактичный по своей природе и не борцом, ну, как таковым, да, очень чувственным, очень таким, ну, тонким, да, по своему устройству, да, ну, такой миротворец своего рода, знаете, то есть вообще, как бы, ну, не бороться ни за что в контексте мира, не в контексте, там, претензий к миру, да, в контексте, что, ну, раз я тут, как бы, не так востребован, ну, хорошо, пойду в другое место куда-то, да, и так далее. То есть столько, ну, сколько вот личностей, столько разных... этих способностей и вот этих индивидуальных как раз качеств, да, поэтому не надо экспериментировать. То есть если мама удерживает ребенка эти 3 месяца сознательно, а в зоне своего тепла, вот так будем говорить, да, ну и хорошо, и все, да, то есть есть эта дополнительная мотивация просто оставаться.
1: Можно читать, когда его не
0: спит? Ну, конечно.
1: Себе читать.
0: Ну, конечно. Понятно, что это не должно быть там детективных романов, если только, опять-таки, ребенок не хочет впоследствии быть известным там сыщиком и так далее. А это, понятно, в беременность. То есть тогда, ну, таланты, мы говорили, и навыки, они, если мама внимательна, она уже их знает. Да. То есть она уже знает, о чем речь, и что ей надо изучать и так далее. Но беспроигрышно всегда это священное писание, это... какая-то очень такая мудрая там притча, да, там действительно, ну, скажем, какие-то философские размышления и так далее, да. Это не только можно, это нужно, потому что вот если возвращаться в контекст, ну, вот этого формирования, это опять научная, уже доказанная история, что формируются извилины, да. То есть наш мозг на самом деле, да, он, ну, фактически в рождении он такой достаточно плоскостной, да, то есть там нет той структуры извилины, той структуры развитости мозга, которую, ну, скажем, человек приобретает с возрастом. И то мы с вами понимаем, что приобретаем мы довольно мало, да, то есть у нас потенциал заложен большой, но мы достаточно так, да, скромно его используем, да, а в принципе, ну вот известно, да, то есть левая сторона – это, скажем, интуиция, чувство – это вообще женская энергия, да, то есть это лунная энергия, это творчество, это искусство, это вот там музыка, живопись и так далее. Правая сторона – это сторона логики, сторона там, математика, физика, химия, то есть вечный спор, да, физиков и лириков. Вот. На самом деле, благодаря балансу, например, который дают родители, не обязательно самим быть абсолютно развитыми во всех этих, там, скажем, дисциплинах и науках и так далее. Но фокус в том, что если дается импульс, тот или иной раздел, начиная с младенчества, то просто головной мозг он начинает просто брать и формировать веточку, да, которую потом можно развить, но она уже есть. То есть, понимаете, если эта веточка не заложена в школе, очень тяжело ее прорубить. Да? То есть, ну, правда, тяжело. Если там нет вот этого начала ростка, да, то есть есть извилина, да, есть просто извилина, отпочкование не произошло, да, и вот дети этим мучаются, да, там какая-то дисциплина, у кого там гуманитарные науки не идут, у кого там с творчеством полный аут, да, вот, это не связано только с рождением, ну, скажем, с талантами, которые пришел ребенок здесь. Конечно, считается, их надо, именно их надо развивать, и именно им уделять больше, как бы, ну, аспект больше заботы, но надо знать, что это формируется достаточно простым способом, это самскара или импринт, дать впечатление о том или ином событии. То есть, условно говоря, конечно, высшим стандартом дать ценности и знания о смысле жизни, дать, ну, такого рода, да, размышления. Это всегда беспроигрышно. Это человек, чем бы он ни занимался, если он будет знать смысл своей жизни, ему ничего не угрожает. Все остальные науки, все остальные знания, они уже, ну, будут складываться сами собой, да, вот. Но никто не мешает, знаете, почитать иногда непонятную научную статью, да, там, показать какой-то, ну, вот, знаете, в биографиях, например, Складовская Кюри, да, она же не из семьи, там, ученых, да, ну, что просто были математические формулы, бедная семья, и были стены просто расклеены старыми газетами, там, или не газетами, а какими-то работами там, студентов, которые там жили в этой комнате до, ну, до родителей. И она, будучи маленьким ребенком, просто видела эти, просто вот видела эти формулы. Никто их не объяснял, никто не давал там никаких пояснений и не читал лекций. Она просто видела формулы на своих стенах. Все. Гений. Понимаете? Ну и таких примеров на самом деле много. То есть,
1: без эту систему, что можно давать и пейзажи, и цифры, и буквы, показывать
0: все. Я не то, что давать, да, это не должно быть навязчиво. То есть сидеть с карточками, да, и там читаем, да, читаем. Нет, я за то, чтобы были разные самскары, разные впечатления. То есть хотите иероглифы повесить где-то. Периодически, знаете, так, просто вот в том, когда восприятие начинается, но это, конечно, не восприятие зрительное у младенцев, ну, фактически только с момента самоосознания, да, такого, когда тело уже принято, да, то есть тогда есть смысл уже там что-то это. Ну, вот уже когда ноги полезли, да, это 6-7 месяцев, когда ноги полезли в рот, вот, тогда уже можно говорить о том, что начинается знакомство с телом и начинается знакомство с этими, ну, скажем, вот ограничивающими факторами, потому что тело дает ограничения. Да. Тогда можно вот какие-то эти образы начинать, ну, как бы представлять, да. А до этого, конечно, это звук, это, ну... Ну, я опять, все-таки, если так говорить о том, что хорошо бы делать, конечно, чем выше вы ставите ценность информации, то есть чем духовнее знания, которые вы читаете и так далее, тем лучше. Да? И, например, поехать с младенцем куда-то в святые места прекрасно, да? То есть тут проблем нет. Вы можете и действительно и в 3 месяца ехать куда-то, вот, в какой-то монастырь зайти помолиться. Да? Но тоже надо проверять, чтобы эта энергия была однозначно благостная. Разные есть места. Да? То есть тоже не надо поддаваться под название. Да? Вот. Надо сарафанным радио собирать просто отклики, отзывы, ну и таким образом, да, действовать. Хорошо, сейчас я сон еще просканирую. Но это мы будем все-таки в контексте грудного кормления, да, но в течение дня это будет очень индивидуально. Да, то есть ребенок может спать, например, я не знаю, буквально только родившись, он может по часу, полтора вообще не спать. Просто лежать и смотреть. Да, буквально вот, только появившись на свет. И вот врачи тогда всегда отмечают, что это как раз говорит о том, что ребенок благоприятно родился, у него мало воспоминаний таких. Да? То есть если ваш ребенок не впадает вот в этот анабиоз буквально с рождения, говорится, уже будет вам такой большой плюс, что он родился благоприятно. У него нет вот этих вот впечатлений, которые тяжело переварить. Да? Большинство детей спит, конечно, первые дни уж точно совсем. Да? Но не все. Да? Сейчас очень много детей рождаются, которые ну, очень так наблюдательны, причем они действительно вот просто смотрят, да, наблюдают. То есть это не плач, это не какие-то там потребности. Но в контексте кормления, то есть если ребенок 3 часа спит, то надо его кормить, будить. Но об этом будем в беседе о кормлении говорить. Так, сон. Ладно, если что-то вспомню, то... Как он себя чувствует? Конечно, бывает, но как он себя чувствует?
1: Ну, не очень. Надо просто сделать так, чтобы он заснул, да,
0: все-таки. Смотря, что значит не очень. То есть, если он плачет, если он опять-таки...
1: Ну, он такой нервозный, устал, да не может заснуть.
0: Но если это сопряжено с капризами, конечно, его надо укладывать, если он капризничает. Но если он просто бодрствует, да, но у него, значит... Такая способность есть постоянно знакомиться с миром, да, то есть это просто его способность. То есть здесь совершенно квалификация мамы опять, это исключительно ее, ну, уже договоренность, да, с ребенком. Вот, то есть главное, мы с вами поняли, что любой вот каприз, любое, потому что плач ребенка, это тоже уникальная совершенно история, это совершенно особый диалог. Да, интонации, там, громкость и так далее. Это абсолютно диалог мамы с ребенком. Да, то есть дети никогда не закатывают истерику с самого начала. Это будет в начале попискивания. То есть если ребенок с истерикой, значит что-то экстра произошло. Ну вот просто экстра. Это значит либо, ну, по, так, русски говоря, с глаз. Это, ну, я не в контексте этого термина, который, вот, ну, знаете, там, искать, да, что вот там я, вот этот человек, вот там этим занимается, но... Господь судья, да, там нет проблем никаких, да, то есть если вы знаете свои обязанности, никому не прорваться сквозь вот ваше тепло и вашу любовь, то есть это не надо этих вещей бояться. Но если проморгали, да, и это произошло, причем это не обязательно должно быть, понимаете, запрограммированным или там, ну, сознательным, да, действительно любой там взгляд в контексте, о, там, какой милый малыш или там и так далее, да, ну, разные есть энергии, разные импульсы, да, то есть мы не анализируем, кто стал виновником, нам надо заботиться о ребенке, вот и все, но эти вещи существуют, это факт, да. Вот. А, кстати, чтобы эту тему закрыть тоже, да, то есть либо святая вода очень хорошо, когда дома есть, да, и просто умывать личико, либо у мамы есть еще одно мистическое, ну, как бы, вещь, вот, допустим, ночная рубашка или что-то, что очень близко к вашему телу, да, вот, ну, майка нижняя, да, то есть юбка, подол юбки очень, ну, как бы, да, то есть... Тыльная сторона этой одежды, просто ребенок умывается и вытирается тыльной стороной. Да? Это такие уже, знаете, бабушкины советы, но это работает, потому что мама опять в контакте со своей, ну вот, самой близкой одеждой, да, и если вы будете ребенка крестить, то вот эта крещенная, ну, рубашечка, вот эта, которая при крещении, да, она тоже является оберегом. Да, и тогда просто ее там кладут рядышком, да, и так далее. Ну, то есть эти вещи, их надо сохранять, они на всю жизнь, да. И если что-то происходит, это дает дополнительную силу.
1: Мы с вами говорили вот с Викой как раз случаем, когда там блок младшего или ребенка нахваливала соседка, у него началась истерика, у ребенка, которая ничего не делала. И она сказала, что ее научила, в свою очередь, бабушка, которая показалась, что ребенок, ну, как бы, поить водой и в какой-то момент просто взять эту воду, поставить счетчик, да, и умыть вот этой водой. То есть у него тут же все сразу затихло, и тут же все сразу будет.
0: Но это все из этой же серии, да, это из этой серии, то есть войти в контакт с водой, святая вода, она сама по себе этой вот силы имеет, да, то есть там структура, которая, конечно, сразу смывает, да, либо что-то, что в контакте непосредственно с мамой, и мама это тоже вот, ну, действительно, эти вещи достаточно такие, знаете, ну, странно, вот особенно для атеистов, да, потому что как нахлынивает, так и схлынивает, это факт. Но это реальные такие, ну, процессы, которые могут быть, да. Особенно в младенчестве как раз-таки, да. Кстати, в таком, ну, возрасте, ну, и нескольких лет, там, скажем, 3-4 годика, тоже такое может происходить. То есть, в принципе, особенно, когда дети попадают в какую-то среду, которая вот, ну, носит много для них возбуждающих факторов. То есть, условно говоря, пошли на гонки куда-то, да, или пошли на площадку, ну, какую-то интересную для них, или аквапарк, да. То есть, надо знать, что просто эти эмоции, которые ребенок, ну, поднимает, то есть вот этот выброс адреналина, что ему очень нравится, ему очень там здорово и так далее, да. То есть вот этот вот фактически адреналин, который выпускается, да, он подбрасывает шкалу эмоций на определенный уровень. И потом надо знать, что для детей всегда существует правило качелей. Всегда. То есть ребенок очень веселился, если обязательно придет обратная реакция. Это надо знать. То есть если вы планируете детский праздник в будущем, да, надо знать, что если ребенку было очень весело, то потом будут слезы, капризы, ну, как бы вот эти вот. Это надо просто подождать, потому что дети не в состоянии контролировать эмоции, управлять ими. Да, то есть это естественно, ни в коем случае не надо там, ну, пытаться убеждать, да, что это такое, больше никуда не пойдем, да, и так далее. Это просто неспособность психики ребенка справляться с экстренными какими-то эмоциями. Да? Соответственно, и в младенчестве, то есть если вы куда-то пошли в гости, да, где там его веселили погремушками, там подбрасывали воздух, да, да, там, не знаю, до хохота истерического, да, и так далее, готовьтесь. Да? То есть это никакой не сглаз, это просто неспособность выровнять эмоции. Да? То есть и все, маятник раскачался на одну, да, в один полюс радости, да. Потом, чтобы сбалансироваться, он идет в другую область, да, и обязательно будут слезы.
1: А вообще ребенка нормально подбрасывать? Если любители взрослые, такие взяты, подбрасывать ребенка?
0: Ну, видите, это связано опять-таки с прокачкой, да, энергетики, с чакрами. То есть детям, конечно, нравится. Почему? Потому что вот эта энергия, когда еще, ну, все системы чакр, они одни, то есть это и есть вот эта кундалини, понимаете, которая просто берет, да, раскручивается, ребенка подбросили, да, и у него эта энергия пошла, да. Нас сейчас не каждому понравится, да, потому что застой там, да, то есть там где-то энергия не течет, да, и, ну, вообще, может, еще и заштопорить, да, навсегда, да. Вот, для детей этот процесс, ну, вот он такой, просто такого, ну, можно сказать, знаете, наслаждение энергиями, да. Вот, насчет того, что делать, не делать, я не знаю, надо обладать тонким видением, в контексте опять того, ну, насколько система изначально чистая, да, потому что даже неправильный термин, не чистая, а интенсивно, да, проходит. Но опять ребенок, знаете, вот чем хорошо младенчество, что все очень на поверхности. То есть никто ничего не будет придумывать, да, он не будет умом рассуждать, что, анализировать, нравится ему это или нет, да. И правило одно, то, что детям нравится, является хорошим, да. Вот, просто, ну, по мере действительно вот взросления надо понимать, что эмоции будут требовать сонастройки. Ну и что греха таить, да, взрослые люди не в состоянии с эмоциями, да, нахохотались на концерте где-нибудь, да, там было весело, да, потом раз, вселенская грусть, да, пришла, то есть взрослые люди тоже, ну, не в большой разнице, да, вообще. А что говорить про младенцев, которые вообще, ну, нет еще системы, ну, такой регулировки, да? Хорошо. О пеленании и так далее мы с вами будем говорить с моделью, да?
2: Про имя хотела.
0: Имя, да, можем сегодня тогда имя, и потом тогда гигиена и так далее, на след... ну, следующую начнем, да. Значит, имя тоже исключительно ценный, как вы понимаете, значимый аспект жизни, будьте здоровы, точно. По какой причине? Это та звуковая вибрация, которая будет сопровождать всю жизнь. Да. По сути, это является мантрой для человека, который ну, наделен определенным именем. Да? И все начинается со звука. Все в материи начинается со звука. То есть звук, конечно, обладает просто ну, бесконечной силой. Поэтому однозначно к имени надо относиться очень серьезно. И так как это, ну, действительно своего рода мантра, имя, которое вы предполагаете давать ребенку, в общем-то, не рекомендовано произносить в контексте знакомых, в контексте кого бы то ни было, до того, опять-таки, да, когда ребенок уже получает определенную защиту. Это может быть разными способами дано. О защитах, ну, как бы поговорим. Ну, например, крещение. Да, или, например, там ведический ритуал, да. То есть, неважно, во всех традициях есть ритуалы, есть таинства, которые дают защиту ребенку. Да. До этих пор считается, что имя, это, кстати, таинство, опять-таки, да, потому что имя тоже способно дать защиту. Но если оно ну, является таким. Ну, фактически таинство. В ведической традиции наречение именем вообще проводится как определенный ритуал, да, то есть называется это нама карана самскара, да, ритуал наречения именем. И своего рода это тоже является таким, ну, в общем-то, таинством. И в ведической традиции до того, когда, пока не, произнес, не проведен этот ритуал, имя не называется никому. Я не буду вам там читать долгие мантры и так далее, то есть это можно, может быть, найти. Не знаю, да, ну просто здесь не все в этой традиции, сама суть, да, этого наречения, она сводится к тому, что вначале муж шепчет имя жене. Да, то есть, может, ну, не знаю, писать тут как бы это самое. То есть, имеется в виду, что, понимаете, это таинство. Да? И потом, когда дальше жена шепчет имя ребенку, да, и потом, только после этого, ребенок показывается высшим силам, то есть его, вот мне очень нравится этот король лев, да, когда его там, да, на рассвете лучи солнца, да, его, вот это твой мир, да. Это очень похоже на все то, что делают, ну, в общем, в таких традиционных культурах, да. То есть показывают солнцу, ну, мысленно, это не надо бежать, да, то есть, пожалуйста, да, свет, да, потому что его ну, свет это, пожалуйста, это представительство солнца в нашем мире, да. И только после этого, ну, еще, конечно, там определенный обряд, читаются благоприятные гимны о том, чтобы ребенку даровался разум, о том, чтобы он был наделен силой и так далее. Только после всего вот этого имя произносится, ну, уже людям, которые, скажем, на этом ритуале. Я не говорю вам, что надо все вот так делать, я хочу просто отразить, что имя является таинством. Да? Не нужно, когда женщина беременна или когда ребенок только родился, еще вообще ничего не сделано, уже звонить. Да? Сделать можно достаточно простые вещи, это же опять от чистого сердца, даже если вы просто вот, ну, скажете: «Господи, спасибо, ты даровал мне это дитя». Да? Мы хотим его, даже вот, потому что не вопрос вот этих, знаете, именно тайных знаков, да? Конечно, они не случайно созданы в культурах, да? Но вопрос вашего сердца и вашего осознания вообще, кто здесь владеет всем этим миром, да? Кто мы являемся в этом мире? Вот вопрос вот этого знания, вот и все. То есть пришел ребенок, Без милости Бога невозможно зачать, невозможно родить. Это его милость. Понимаете? Следует, надо поблагодарить. Да? Соответственно, да, вам дается такое доверие воспитания, вам дается доверие дать знания, дать, вот, опять-таки, способности развить и так далее. То есть колоссальное, ну, доверие на самом деле, да, с приходом ребенка. Да? Но, в принципе, предполагается обратная связь. Это вам дают дорогущий подарок, да, и вы просто, ну, типа, ну я же заслужил, я же ходила 9 месяцев беременная, да, я еще даже там как бы позитивно настраивалась, да, конечно, я заслужила. И как бы мы тут же забываем, ну, вот эту вот нашу связь, да. Вот, конечно, надо благодарить. Судьбе женщины это подарок. То есть, и, соответственно, этот подарок, ну, в данном случае можно всегда, мне очень нравится этот пример личностный в судьбе каждого. Вот представьте, у вас уже есть дети, да, и вы, ну, например, что-то очень-очень вкусное ребенку дали. Да, вот что-то, что самим тоже очень нравится. Вот самим тоже, вот очень нравится. Ну, вы угостили ребенка, да. И ребенок первое, что делает, он не хватает это в рот, да, и типа там, да, и бежит в угол и ест, да. Он первое, он предлагает вам обратно. Да, там мама вот, ну, там, или папа, да, ты хочешь попробовать, да. Но сердце тает. Понимаете? Понятно, что вы это дали, и вы можете еще купить, и все это все равно вам принадлежит. Понятно, он не сам это там приготовил или купил и так далее, да, но сердце тает, да. Но вы, ну, являлись тем проводником, который дали это, правильно? Здесь то же самое, нам подарили возможность, да. Все равно ребенок нам не принадлежит, он принадлежит Господу, как и мы с вами. Да? Все равно это не наша собственность. Да? Нам дали возможность быть полезными. Служение – это величайшая милость вообще, когда есть возможность кому-то быть полезным. В Коране, кстати, сказано, что такое ад. Да? Ад – это когда некому служить. Да? Это так. То есть останься сам в обеспеченном дворце на необитаемом острове, автоматизированном и так далее, и никого, да, не о ком заботиться, приехали. Это ад, понимаете? Вот, это ад. Поэтому это счастье, что нам дают возможность быть полезными и служить кому-то, да. В итоге мы вместо того, чтобы вот эту возможность запихивать в сферу наслаждений, даем обратную связь, говорим: «Господи, спасибо тебе за это доверие, мы называем ребенка так-то, да, пожалуйста, прими его вот там под свою защиту, да». То есть мы благодарим тебя, мы счастливы своими словами, не надо там... Ну, то есть если вы в какой-то традиции, всегда есть молитвы, всегда есть мантры, понимаете, просто, ну, настроение. То есть если вы читаете молитвы или мантры, не понимая их смысл, тоже мало проку. То есть нужно осознавать вообще, самое главное, вот эти чувства, да, чувства, которые мы вкладываем в какое-то действие. Соответственно, имя, оно действительно очень значительно. С этой вибрацией ребенок будет идти всю жизнь. Да? Нехорошо, когда имена меняют, потому что действительно есть, знаете, эти небесные войска, да, мир ангелов, архангелов и так далее. Они по-разному называются в разных традициях, да, но тем не менее, в простой терминологии, да, все эти миры есть, да, они, в общем-то, действительно несут свою службу, да, и чем теснее мы взаимодействуем и более осознанно, да, тем, конечно, больше блага для ребенка. И для ребенка нет блага, если еще беременная женщина уже все, не то что решила, как зовут, уже об этом всем, все уже все знают, короче, да, уже начинают к нему так вот обращаться, да, а защиты нет, а он открыт, да. И имя в этом случае, наоборот, получается такой проводник как бы в никуда, да, потому что это мантра. В православии даже я вам скажу, что в принципе до крещения имя не, ну, не называлось никому. Да, вообще. И, кстати, есть, ну, это тоже, на мой взгляд, аномалия, Господи помилуй, да, потому что есть, ну, вот в России, я там тоже, когда по монастырям ездила, там как бы эти там бабушки, да, тоже, что из серии вот имя в крещении дается, но его нельзя разговорить никому, да, ну, то есть другая крайность, понимаете, уже, ну, все вот так вот это переросло, да, истинно и потеряли смысл, да, То есть, что типа это тайна, да, то есть надо вот ребенку шептать так всю жизнь, да, его имя в крещении, да. Но вот простые люди, вот они не должны знать, могут, ну, то есть зерно мудрости в чем? Что через имя можно проникнуть, понимаете, тоже.
1: А если ситуация, когда человек подошел, ну, там, в момент помолвки, да, и не сказал, что вот ребенка в честь меня назовите, и все. То есть... Я не против, да, но как бы, я не знаю, это знак или это как бы наоборот?
0: Ну, во-первых, вы это узнаете, когда ребенок родится. Значит, давайте о механике процесса названия имени, да. Значит, имя дается ребенку не в беременность, да, в редкие случаи только, да. В принципе, ребенок нарекается именем 1, 11, 12, 21 и 101 день. То есть, представляете, как долго можно решать? Сейчас повторю. 1, 11, да, 12, 21. Причем 21 является наиболее благоприятным для того, чтобы дать имя. И 101 день. То есть, совершенно вы спокойно можете, ну, как бы ждать, да, вот этого чувства, этого понимания, как зовут ребенка, довольно долго. Да? Конечно, по практике вот удобство регистрации ребенка, скажем, просто регистрации, ну, наверное, в нашем случае первый день, да, самый такой, ну, рациональный. Да, если особенно у вас все сошлось, да, нет конфликта, тогда да, потому что именно в роддоме вы можете просто взять, сразу зарегистрировать ребенка, а потом эти все посещения соцслужб, мамы, которая, ну, в общем-то, и кормит, и так далее, ну, сложно, да, то есть, но только если в случае у вас все сошлось, да. Относительно того, что кто-то из родственников что-то сказал, нет проблем, если это у вас нет конфликта, когда ребенок родился, да, то есть тогда, ну, может быть, да, это и знак. То есть, но только ни в коем случае не ставить себе это в обязанность, потому что, еще раз, это судьба. Имя – это, в общем-то, и в том числе судьба. Да? Звуковая вибрация очень значительна. Да? В разных традициях разные есть принципы, да? Но смотрите. Значит, давайте вот рассматривать, какие есть варианты, да, как выбирать имя. Конечно, одним из распространенных это в честь кого-то из родственников или близких людей, которые, ну, то есть, я думаю, сейчас никто Олимпиадой не назовет, да, уже там, или электричкой, или чем-то, да, как раньше называли в начале, там, ну, в советское время, на заре революции, да, или революция, или там коммуна и так далее, да. Да, как?
1: Тракторина.
0: Да, тракторина, да. То есть давайте уже, ну, понятно, эти аномалии точно позади, хотя, может, не у всех. Вот. Но что надо закладывать в контексте имени? Все-таки надо очень четко осознавать, в том числе и возможность восприятия ребенком общества. Да, то есть та среда, в которой вы живете, и те имена, которые существуют в этой среде, не должно быть антагонистом тому, что вы предрекаете. Да, вот, например, вот, ну, в той же вайшнавской традиции, да, если ребенка называют при рождении сразу, да, там, ну, как-нибудь там, я не знаю, Шива там, или Лила Вриндавана, или что-то такое, да, и вы с этим именем регистрируете, понимаете, в паспорте, да, очень сложная судьба. Да, при всей толерантности общества очень сложная судьба. То есть в этом смысле вот это имя второе, да, которое дается при там, посвящении, оно целесообразно вот, отложить. Да? Вот. То есть надо смотреть, как дальше в этой среде, где ребенок предполагается, ну, в проживании, особенно в период становления, то есть это детство. Да, то есть если в детстве мы... дали полное, ну, как бы ощущение защиты со всех точек зрения. То есть там школа, там семья не, ну, не дает каких-то экстремальных уроков, да? А именно в школе с таким именем надо прогнозировать, что проблемы будут, ну, жестокие. Да? Поэтому вот надо беречь детей и имена все-таки как-то, знаете, ну, социально подбирать. Да? Есть хорошая, действительно, в общем-то, традиция своего рода, да, называть в честь кого-то еще раз из очень, ну, скажем, из семьи, да, там, в честь там, бабушек и дедушек. Но в этом контексте рекомендация не называть в честь ныне живущих. То есть надо все-таки, ну, скажем, тогда прибегать к тем, кто ушел. Да? Почему это так? Потому что действительно вот имя, оно в христианской традиции, например, оно соответствует, вы знаете, ну, ангелу-хранителю. Да? И, кстати, тот же зороастризм, который является предшественником христианства, совершенно очевидно, да, и у них очень четко вот это знание прописано, что с наречением имени представляется определенный ангел. Да? Соответственно, если два человека с одним именем, ему получается, ну, надо метаться в некотором степени, да? Он не всегда может быть в нужном, в том месте, где он должен быть. Да? То есть, ну, скажем, часть поддержки просто можно упустить, да. И в этом контексте еще о родственниках, ну, если вот ушедших родственников, должна быть абсолютно позитивная, добрая и бескомпромиссно такая радостная память. То есть, например, вы вроде бы слышали, что там человек, я не знаю, там профессор архитектуры, да, там какой-нибудь очень известный, там лауреат Нобелевской премии и так далее, но о нем, когда кто-то вспоминает, нет теплых воспоминаний, да, то есть там, что это особенный человек, он столько радости приносил, столько там было любви вокруг него, тогда это тоже, но все-таки не та личность. То есть надо искать тех, о которых, воспоминания о которых приносят радость. Потому что действительно, находясь, и они, находясь по ту сторону этой жизни, являются хорошими проводниками. Чувство радости, когда мы воспоминаем об ушедших родственниках, свидетельствует о том, что у них все благополучно. Они в хорошем месте, понимаете? То есть они действительно там у престола Божьего, да, если вот православие. И наоборот, когда у нас на сердце какая-то, ну, тяжесть, даже если у нас были прекрасные отношения, например, и у нас лично, хорошие воспоминания у нас лично, но мы вспоминаем и какое-то, знаете, беспокойство, ну вот при воспоминании о человеке, да, тогда это речь о том, что надо этому человеку, ну, все-таки оказать помощь, то есть не брать его имя, а наоборот заказывать молебны, то есть молиться самим, да, читать там молитвы, да, за упокой, потому что это будет косвенным свидетельством, что человек не, ну, не в очень хорошем пространстве, и он сам нуждается. Да? То есть если он сам нуждается, трудно быть проводником, ну, таким хорошим почтальоном, знаете, энергии. Вот. И в принципе, несмотря на то, что обычно имя, видите, это же, ну, как бы для женщины может быть даже более важно, да? Но всегда это должно быть одобрено мужем. Всегда. То есть нельзя идти наперекор. Конечно, у вас там в течение беременности и вот этого периода кормления очень четко открыта интуиция, и, но муж должен принять это с миром. Вот не случайно вот эта ведическая традиция, да, муж шепчет. То есть это не то, что он сам себе придумал имя. Может и так, да? И, кстати, в этих традициях, понятно, у женщины нет никакого варианта там сопротивляться, да. Но у нас все наоборот здесь, да, то есть мы тут вертим, да, то есть женщина шея, да, мужчина голова, то есть куда шея повернулась, там голова и есть, да, но муж должен быть согласен, он не должен испытывать там противоречия или... это очень важно, да. То есть надо искать компромиссы. Не факт, что у вас это, ну, состоится с первого там раза, да. И вы между собой обсуждайте сколько хотите.
1: А в честь святых, например, людей?
0: Прекрасно, надо только очень хорошо знать их историю, потому что в основном, например, если опять православие, это мученики.
1: Они, да? Библейские какие-нибудь.
0: Если в социуме тоже примут, то есть если там называете Авраам, Яков и так далее, ну, тоже будет сложно, да.
1: Нюансы,
0: то есть,
1: ну, не на более такие,
0: да,
1: которые.
0: Да. То есть тут, то есть фактор какой? Просмотреть, да, ретроспективу будущей жизни с этим именем в социуме, потому что среда, особенно школьная, ну, что, не проходили? Да, вот хотим ребенку испытаний. Да? Ну, дайте какое-то редкое имя, да, такое вот. Да? Это все равно будет. Ну, то есть, я имею в виду, не надо создавать дополнительных факторов, да? Вот, поэтому, конечно, имена подлежат видоизменению, то есть они, конечно, ну, скажем, сейчас вот прекрасные имена, к сожалению, да, там, как Святослав, как там Боголюб, да, и так далее, да, к сожалению, их нет.
2: Ой, очень много.
0: Да? Есть уже,
2: сейчас,
0: да?
2: Сейчас вообще же все повернуты на этих...
0: Очень хорошо. Потому что тогда они защищены группой людей вот в этих именах. Очень хорошо, потому что имена прекрасны. Да?
2: Сейчас очень много этих старинных имен русских.
0: Ну вот если смотрите, что регистрация имен, да, в этом ключе осуществляется, очень хорошо, можно примыкать. Потому что это поколение, оно, значит, будет с этими именами, понимаете? Но чего точно не нужно делать? Не нужно делать двойных имен, да, всякие там Беата, Мишель и так далее, да, то есть там это не надо, потому что опять вибрация. Мы, когда обращаемся к ребенку, когда мы обращаемся именем, мы одновременно, у мамы уже это нарабатывается, это тоже такой кокон, да. Если вы один раз называете одним именем, другой раз другим, а там потом еще кто-то называет третьим, да, потому что смешал это вместе, да, то есть опять нет для ребенка вот этой вот...
2: А если двойное имя называть одним?
0: А зачем оно двойное?
2: Нет, ну, есть ситуации, скажем так, например, в том плане, вот я могу сказать, какие, например, усыновляешь, и суд не разрешает менять имя матери, которое мать дала. Ну, бывают такие-то от судьи зависят. И тогда, ну, имя, например, вот латышская семья русская, да, и тогда говорят, пишите первое имя, какое хотите, а второе оставляйте, так и безможно.
0: Но это о чем говорит, что у ребенка сложная судьба? Она уже понятна, что сложная, раз уже его надо, да? А с такими законами сложность продолжается, понимаете? Потому что ребенок, по сути, он переходит под покров действительно вот этого имени, понимаете? И это не важно, в какой национальности и какого имя, потому что каждый род, каждый народ, он имеет свой эгрегор. Он имеет свои обереги, он имеет свои, опять-таки, символы и свои звуки, да? И если бы ребенок, например, действительно оставался под покровом, ну, например, вот у него латышское имя, он остается там, вот в этой среде вот этого рода, и этой вибрации, которые там, они же не случайно, эти звуковые вибрации, да, то все в порядке, он не раздваивается. Да? Почему женщина, выходя замуж, понимаете, переходит под род мужа? Почему она должна, ну, хорошо бы, чтобы она брала просто фамилию мужа? Да? Это хорошо было бы. Да? Все по той же причине. То есть она, да, она переходит, да, и по сути она меняет имя. То есть в данном случае изменение имени не несет никакой проблемы. Да. Он переходит, просто его переводят из одного эгрегора в другой эгрегор. Все. Нет проблемы. Мы все здесь, понимаете, ну, как бы вообще не жители этой планеты. Как сейчас Рузов давал семинар, да, он говорит, мы все тут инопланетяне. Он говорит, ну, типа, что это для вас новость или что? Мы все тут чужие, понимаете? То есть здесь нет вообще ни одного человека, который тут, вообще ни одного творения, которое здесь свой. Это временная утопическая история, понимаете? Ну, вот. И в данном случае просто как ему пройти эту историю, и все. Это не вопрос там, держать его там, где судьба ему дает другой сценарий. Взяли, перевели, уехали в Африку, там африканское племя адаптировало, взяли, перевели в африканское племя. Нет проблем. Да, это просто перевод, это не то, что, ну... Но если его начинают раздевать, ну, как бы разделять вот этими вибрациями звуковыми, да, то защиты нет ни там, ни там. Все.
3: А когда происходит защита, когда человек приходит, ну, например, открытие сажало, пришли евреи, да, и принимают на себя определенные...
0: Они переходят под этот эгрегор. По-хорошему, если они крестятся уже в осознанном возрасте, они должны переходить под это имя. То есть по-хорошему их должны так называть. И если говорить об общинной жизни, ну, например, вот, то есть они принимают с крещением еще уклад жизни. В традиции православия, ну, вообще христианство, это община. Это не то, что мы зашли там на редкие праздники, да, там что-то сделали. Это община. Люди живут одним, ну, как бы одним приходом, понимаете? У них все там общее. Они заботятся друг о друге. И они в рамках общины называют только этим именем в крещении. Да? И все нормально, он получает защиту. Это аналог, без разницы, что вы из детского дома взяли, понимаете, и перевели в общину семьи. Да? Это хороший пример, кстати, очень. Нет разницы. И тогда он получает защиту вот этого эгрегора, потому что, ну, так работают звуки. Да? А, значит, Помимо того, как действительно, конечно, если, например, вы намерены, ну, допустим, крещение, да, тоже, откровенно говоря, сейчас очень много отступов, я не анализировала глубоко в контексте, что являлось верным, то есть мы знаем, что сейчас каждый день он имеет своего покровителя, своего святого, да, эти праздники связаны с тем, что либо это было, ну, как бы уход святого, либо рождение святого, либо, то есть, ну, разные причины, да, то есть вот день Валентина недавний, да, это на самом деле день почитания двух святых, которые были в раннем христианстве второго века, да, Валентин, ну, под именем Валентин, один был епископом, а другой был просто монахом, но так как раннее христианство, они были зверски убиты, то есть это мученики. Но убиты, будучи девственниками, будучи монахами, за любовь к Богу. То есть это вообще мученическая смерть за верность Богу. Да? И что? Да? Сейчас происходит. Да? То есть мало того, что это целибат у них, да, верность, любовь к Богу, да, ну вот, сейчас, видите, Кали-Юга в рассвете, да, то есть вместо того, чтобы мы, ну, как бы в этот день, любя друг друга, да, пускай никто не... Прекрасно дарить подарки, да, но при этом мы знали, что вообще это повод задуматься о любви к Богу, да, сейчас наоборот, это чуть ли не сексуальные туры, понимаете, ну, прости Господи, то есть Кали-Юга, да, такая картина, поэтому... Можно, конечно, что смотреть. Кстати, в раннем христианстве не было такого насыщенного календаря, да, то есть очень многие святые были с их именами абсолютно, да, то есть там, ну, явно нося абсолютно какие-то греческие корни имен и так далее, да, то есть они просто имели в основном греческие имена, да? Потом они были, да, или римские, потом они были, по сути, ну, приняты в христианство, потом они мученически закончили свой земной путь, да, и канонизированы, и теперь это День Ангела, да. То есть поэтому говорить о том, что, скажем, есть правильная таблица, как действовать, ну, то есть давать ли имя в крещении и на, ну, с ним смотреть, какой день в крещении, как кого зовут, да, либо в день рождения, таких канонов нет, да, то есть рекомендовано что? Рекомендовано, например, если вы уже дали имя, вы, например, его можете оставлять, если оно есть в списке, да, и просто подбирать уже почитание, ну, вот этих именин ближе к календарному сроку рождения ребенка, да, как вариант. То есть ребенок родился там, я не знаю, там, в конце апреля, зовут Георгий, да, 6 апреля день почитания святого Георгия, да, вот, пожалуйста, да, значит, святой Георгий. А родился осенью, например, там куча других Георгиев, да, то есть они тоже Георгии, но будут другие, да, вот. Ну, то есть как способ, главное опять, к какому эгрегору вы относитесь. Третий способ – это звуковая вибрация этого дня. Для этого нужен, ну, не знаю, может быть, кстати, и в интернете есть эти, не знаю. По сути, у астрологов есть календари, и каждый абсолютно день, каждый, он наделен определенной звуковой вибрацией. То есть это начальный слог. И, в общем-то, есть такая тоже рекомендация вот этим слогом, если он, правда, приличный, потому что такие бывают слоги, там, типа, да, вот идите назовите, да. Да, то есть там три, допустим, согласных, да, подряд, да, то есть такие тоже есть дни, не повезло. То есть, конечно, которые довольно такие благоприятные, да, там, Ра, там, Ам, ну, то есть можно, да, что-то такое там, ну, сконструировать, да.
3: День рождения.
0: Да, день рождения. Нет, день рождения. Да. То есть, когда человек появился на свет, получается, что он появляется со звуковой вибрацией. Да? И вот эта вибрация этого дня, вот этот вот, ну, слог, да, этого дня, он является уже ему, ну, созвучной. Да? Мне нравится эта история, только если я говорю, она не... потому что там, ну, эти слоги, я где-то смотрела, сейчас уже не вспомню, но какие-то просто, знаете, ну, я не знаю, если так называть, то совсем печаль. Да? То есть много факторов надо учитывать, да, но хороший, если слог, то пожалуйста. И если опять у вас нет противоречий, потому что, понимаете, может быть, он будет хороший, но вы знаете, что ребенка... ну, просто зовут по-другому. Это действительно, ну, скажем, в силе у женщины знать это. Да? То есть особенно если вы, ну опять, открыты миру, если вы рады самому ребенку, он очень многое вам скажет. Да? Что ему созвучно, как он там откликается и так далее. У меня у самой тоже личный очередной опыт из сегодняшних историй личных. То есть я это все время рассказываю теперь, как бы, потому что я думаю, что это тоже, ну, как-то в контексте этой лекции может оказаться полезным. Да? Ну, старший сын у нас Георгий, потому что действительно 16 лет мы боролись за возможность иметь детей, их не было. Плюс действительно у меня был дедушка Георгий, который совершенно по отзывам, ну, удивительный человек. У моего мужа был дедушка Георгий, да, ну то есть вообще там просто вариантов не было. И плюс мы его дождались, то есть, да, Георгий победоносец, но совершенно очевидная история, да, то есть вообще не было никаких этих обсуждений. Я никому тоже не говорила, конечно, да. И когда спрашивали там уже, ну что, типа, как назвали, я говорю, мы размышляем, он у нас малыш, или там что-нибудь, да, там, или птичка, или там что угодно, неважно, да, то есть, ну... Это тоже вопрос такой, очень легко можно уйти от ответа, да. То есть мы подбираем ее, еще не решили, да, то есть как бы еще не решили, да. Но в итоге решено было, что Георгий, все нами тайно решено, да. То есть все, документы оформили в роддоме, все прекрасно. Значит, время идет, вот вторая беременность. И в принципе муж обращается с просьбой, да, что вот, ну, в честь его мамы, которая, ну, ушла уже, да. Маму звали Анастасия. Нормальное имя, да, то есть нежное, романтичное, да, то есть я как бы, ну, у нас никого в роду не было Анастасии. Ну, нормально все, да, просьба вообще. Я так настраивалась, что это будет Анастасия. В итоге, чем ближе дело к родам, особенно я помню там вообще уже эти последние какие-то дни, у меня было состояние, ну просто отвратительное, потому что у меня комом стояла невозможность дать ей имя Анастасия, вот комом. А просьба мужа, и хочется этот мир у мира вообще, да? Вот. И я как-то совсем так, я говорю, знаешь, она не Анастасия, я говорю, она Елизавета. У нас никого не было родственников Елизаветы вообще, совершенно, ну, какая-то, ну, это такие, говорю, тайные беседы, это никто не участвовал, да, я говорю, она Елизавета. И он как-то так легко, ну, хорошо, типа Елизавета, да, то есть она родилась, смотрю, ну, конкретно Елизавета, ну, вообще нет вариантов, да, то есть там просто, вот. Ну, и дальше все, назвали мы Елизавета, опять чуть-чуть там этого всего поскрывали, да, процесса, но дальше было очень интересно. Я, ну, тоже перед родами просила благословения там у нашего очень такого дорогого батюшки одного, отца Макария, который сейчас вот настоятель Святодухового монастыря. Вот я к нему буквально там перед родами все благословил, все, да. И у нас такая, ну, тесная связь. В итоге он встречает одну из радуги, вот, ну, из актива, да. Ну, типа, а как Елена, да, ну вот родила, как назвали, Елизавета, а в честь какой святой? И мне звонят, Лена, в честь какой святой? Я тут приехала. То есть с Георгием все понятно. А Елизавета сложнее дело. Где все ответы, да? Здравствуй, Google. Да, у меня такая, ну, такая совесть проснулась. Думаю, ужас вообще. Назвать назвали, почему, понятия не имею, да? То есть то, что я знала, оно как-то не ассоциировалось. Конечно, Елизавета Романова всем известна, да, как святая, да, но... не чувствую связи, надо же связь почувствовать, понимаете, то есть царская династия, там, что мы там делаем, ничего, нечего нам там делать, да, потом есть еще очень известный тоже евангельский персонаж, это Елизавета, это сестра Анны, которая матери Марии, да, ну, тоже такие праведные иудеи, да, там, в общем, вся жизнь для Бога, да, то есть у меня это понимание весьма поздно, да, дошло, ну, в общем, тоже как-то к иудеям, понимаю, тоже не просочимся, да, то есть тоже там не пройдем, да. И, в общем, я как-то даже вот думаю, ну, не может быть, чтобы не было, ну, вообще, да, еще кого-то, кто откликнется вот в сердце, да. Листаю, листаю, листаю, я даже вот до сих пор помню, 26-я страница в Google. 26-я, как я не остановилась, я не знаю. Елизавета Чудотворница. У меня сразу, это она. То есть такая была радость, да, потому что до этого были вот Романовы и вот эта Елизавета, которая, то есть, все время так упорно, они, да. Елизавета Чудотворница. Я думаю, интересно, точно она, да. Начинаю читать. День ее почитания, 7 мая, это мой день рождения. Я думаю, интересная история, да, то есть так, ну, как-то так это. Думаю, ну и чем она славна? И дальше, конечно, вот, ну, полное такое привет. То есть начинаю читать. Оказывается, значит, она, Елизавета Чудотворница, это дочь царя, который отдал ее на съедение дракону, от которой ее спас Георгий Победоносец. Понимаете? То есть не спроси вот тогда отец Макарий, в честь какой святой, я бы по сей день не знала, потому что никто этого эпизода не знает. Все смотрят на икону, да, стоит эта дочь царя, принцесса эта, да, там рядом

0: да? То есть сейчас уже не так, да, эго временно заклинило, да, сейчас уже это мое, это мне, не бери, не порти и так далее, да. Но тоже своя спираль пройдет, да. Но тем не менее, видите, то есть если мы, ну, действительно как-то сонастроены, такие бывают чудеса, потому что, вот, ну, правда чудо. То есть такое запланировать в нашей семье было, ну, невозможно. Более того, я даже не знала таких особенностей, да. И это дополнительная такая сейчас вот, ну, от вот этого всего происходящего, дополнительная радость, потому что о нас там знают, понимаете? О нас там знают наверху, и они действительно дают нам всегда самые лучшие какие-то вот эти, ну, предложения и так далее. Поэтому с именем все-таки, ну, надо быть просто очень... Можно же опять помолиться, если есть какие-то сомнения, просто не то, что можно, всегда надо молиться, да, но можно попросить, что если есть сомнения, да, Господи, подскажи, какое имя поможет ребенку, потому что имя это действительно и черты, и вот эти вот целая там группа ангелов, да, там оберегающих и так далее. Это очень важно, да, то есть, ну, просто так, потому что что-то модно, особенно если мы не понимаем, а что это произношено, ну, в звучании, да, то есть какие-то, ну, например, вот, ну, вот опять, да, сейчас вот эти старые имена, да, там действительно, там Святослав, да, то есть свет славит, да, свет славит, да, то есть Ярослав, то же самое, Ярила, это тоже, да, небес, ну, вот солнце, да, Ярила, да, Ярила славит, да, там Богослав, да, то есть, ну, там вот эти старые имена, они действительно... Ну, чудесные в этом контексте, что они дают очень мощное содержание внутри. Но если мы называем чем-то таким модным, но извне, да, там, не знаю, Мишель, там, вот сейчас что там модно, да, там какая-нибудь
1: Соня
0: там...
1: Уже...
0: Соня нормально, это же Софья.
1: Да, но уже
0: это мудрость.
1: 7 называют...
0: Хорошо, умное поколение, дай Бог, да, потому что София – это мудрость, да, это... Это очень тоже мощное имя, да, София.
1: Среди мужских сейчас в топе Роберт. Среди русских и среди латышей на первом месте.
0: Вот надо посмотреть, что оно дальше в контексте, докопаться. Да, посмотреть значение и посмотреть, насколько оно... Ну, то есть, если мы этот звук, да, не просчитываем сами, его нет в нашем языке, ну, то есть, не сохранился, да, неважно в каком языке, да, то надо откопать, а что он с собой несет. Вот это надо потрудиться. То есть, если только у вас нет такого, что, знаете, вот как в моем случае было, у меня не было выбора. У меня, кстати, это отсутствие выбора меня не радовало. Это, ну, неприятно, когда у тебя навязчивая идея, понимаете, и ты просто на грани вот, ну, протеста внутри, что это такое, я сама решу, да, а мне там просто говорят, это Елизавета, а я против, да, то есть как бы у меня свое мнение, да, потом, конечно, когда я ее увидела, да, так, то есть я была в протесте до рождения, да, но когда я ее увидела, там не было никаких, ну, ну, конечно, она что там вообще, да? То есть это тоже очень хорошо для мамы, когда вы уже, ну, то есть не надо называть до рождения, все-таки пускай будут варианты, но пока вы не увидите, да, не случайно видите, в ведической традиции не предлагают, да, там на 6-м месяце, там, не знаю, там, да, на, там во столько-то часов, столько-то минут дать имя, да, то есть надо увидеть.
1: Но да? Если уже внутри что-то уже, вот, ну, наверное...
0: Принять решение надо, когда родиться.
1: Не, ну, понятно,
0: принять решение, да.
1: Утвердиться, скажем так, или
0: но
1: не утвердиться.
0: Уже принять решение тогда, да, что да, я тогда это самое. Ну, как бы, идет ли согласие, да, со, ну, от ребенка тоже. Вот, но... Если все абсолютно ложится, тогда видите на первый день. Но посмотрите, большая пауза потом, второй, третий и так далее. День неблагоприятно, потому что просто вот, ну, не будет вам попутного ветра в правильности решения. Да? То есть это тоже эти энергии, они или на первой вы этой вибрации договариваетесь, да, или тогда надо ждать 11 дней и еще раз делать заявку, да.
1: Это когда родился,
0: да.
1: Вечером, значит,
0: нет, вот сутки идут, да, сутки. Конечно, утро вечером мудренее, да, но, знаете, вот эта вибрация первая, да, она самая такая правильная, да. То есть вы увидели, да, все. Потом вы можете с утра себе просто сказать, ну да, я была права, да. Но ответ уже будет.

0: да, если он такой особенно, вот, ну, как вот в моем случае, да, там, размышлять 11 дней уже было некуда, да, то есть нравится мне это или нет, я увидела, что это она, и все, да, ну, вот.
1: Лена, как правильно? Я знаю, что бывают случаи, когда человека называют именем, и в таком же имени крестят. А бывает, я знаю, когда это одно имя, а крещение у него совсем другое, якобы специально, чтобы...
0: Ну вот то, что я говорила, да, не чтобы знали, там... Да, да.
1: Как,
0: да.
1: Ну вот это... Что когда по имени ты как бы призываешь как бы этого ангела-хранителя и...
0: Так он и должен стоять рядом. Вот в этом и есть сила имени, да, что он должен стоять рядом. Что же мы без них?
1: Должно совпадать.
0: Понимаете? А либо, вот как мы говорили, либо человек крещения понимает как образ жизни, и тогда начинает все-таки жить вот этой жизнью, то есть он примыкает к какой-то общине. Сейчас... Крещение и образ жизни, который предполагает ну, христианство, совершенно разные вещи. Да? Потому что никогда вот в древнем христианстве не предусматривалось, что человек продолжает жить без общения, без совместных молитв, без совместной заботы ну, о своих близких, там, братьях и сестрах. Понимаете? Каждый становится в общине братом и сестрой. Да? И это совершенно общая жизнь в контексте забот, там, поддержки, молитвы. Трапезы совместные. Вот это как бы истинная жизнь, да. Вот. А у нас это, ну, такая бутафория слегка.
2: Наверное, в последнее советское время какие-то называли, крестили, но не скрывали.
0: Я не уверена до конца, потому что если мы посмотрим опять, ну, даже вот какие-то художественные произведения в контексте там, ну, служб и так далее, да, мало где мы видим вот эту общинную жизнь. Она сохранилась, знаете, в большей степени, ну, понятно, уклад монастыря – это абсолютно общинная жизнь, да, но она сохранилась или, наоборот, возникает спонтанно у старцев. Вот когда человек такой истинный, да, в вере, она, естественно, возникает. Он вокруг себя, то есть сейчас в большей степени это не достояние традиции, это достояние и способность вот некоторых старцев. Да, старец не в контексте возраста, а в контексте искренности и понимания, ну, общения с Богом. Да, и тогда этот человек сам уже своей личностью, своей силой начинает объединять людей, они начинают приходить, и начинается уже вот эта общинная жизнь. И там, конечно, они переходят к этим именам, это точно. Вот в Карсове такая община есть, хоть и отец Виктор Мамонтов уже не служит сам, да, он в затворе, но там все продолжается. То есть собираются вот эти духовные чада, служба, потом трапеза, потом евангельские чтения совместные, да, и так далее. И если кому-то из них что-то надо, кому-то из общины, они всей общиной идут и помогают. Да, на всех уровнях, и материальных, и здоровья, и поддержки, и советов, и так далее. Там никто не равнодушен. Тогда здорово. Да? А у нас, ну что скажешь, я не знаю. А скрывать имя, вот как я говорю, я в России вот слышала, да, что вообще надо тайну, да, но это вообще полный привет. Да, вообще, потому что как же он поможет тогда, этот ангел, когда его никогда не зовут? То есть вы зовете по имени, вы одновременно зовете вместе со своим ангелом. Ну, все-таки, да, если... Потому что вопрос принадлежности к эгрегору. А вот в Индии, конечно, в основном имена, они носят или имя вот какого-то качества Господа, да, то есть если с санскрита переводить, да, то есть там вроде странные имена для нас, да, но они все очень, ну, я до конца, конечно, не буду утверждать, там, я думаю, сейчас уже и западные какие-то начинаются там влияния, да, не то, что 100% они там прорастают, да, но если посмотреть вот в традициях, как дают, да, и как можно увидеть, просто там путешествуют, то, что ты слышишь, да, ну, чудесно, они все вокруг Бога. То есть там запросто ребенка могут и Кришна, и Рама, и Шива, и там действительно и Рада, и, ну, то есть запросто, да, то есть такие, это все имена качеств, да, то есть все привлекающие, все радующие, да, и так далее. Если перевести на наш простой язык с санскрита, да, то это все качество. Да, и
3: наши имена тоже.
0: Они тоже. Да, да, да, да, да. Но надо докопаться, да, чтобы вы были удовлетворены. Потому что вдруг там, да, какой-нибудь всесожигающий, это тоже качество. Да, и кому-то давали такое имя, потому что он, допустим, был там, я не знаю, боролся с демонами. Да, и все сжигал, да. Ну, и дали имя, да, не подумав, да. А ребенок будет крушить и громить все вокруг себя, потому что, ну, просто работает, да, еще раз, звук, он работает, эти все значения не с потолка свалились. Да? Вот. Просто чем ближе вы к осознанности вот этого имени, чем лучше у вас откликается эта вибрация, тем больше защиты, конечно, ребенок тоже будет получать. Да. И это не важно, еще раз, на каком языке, на каком. Просто вы должны быть к этому ближе. Не надо брать, ну, например, там, английские имена, да, ну, условно говоря, да, и здесь вот, ну, в свою культуру ее приносить, ну, приносить, да. Ну, вот такая картина с именами. Если что-то еще вспомню, да, расскажу. Но концепция, что доверяйте себе, молитесь о том, чтобы вам пришел правильный ответ, потому что это на всю жизнь. Да, с этим именем человек будет всю жизнь. И хорошо, если оно ему помогает. Потому что 100% есть имена, вы же знаете, да, и всякие там истории, когда пришлось там уже все такой протест внутренний от того, что, ну, кем, ну, даже вот эти времена начала революции, да, там, ну, тракторина, да, но нормальная женщина, вот счастлива она, ну, была бы, да, в своей вот жизни, да, семейной и так далее, да. Конечно, в этом смысле надо менять, но получается, что уже трудная судьба. Как у того поколения в основном и было, да, уже трудность, уже беспокойство.
3: У меня бабушку Кима зовут. Коммунистический интернационал молодежи, ничего же.
0: Ну так если она, так нет, никто не говорит, что надо это самое. Но если просто в этом смысле бабушка полностью созвучна той, тем пространством, люди же, понимаете, это не хорошо, не плохо. Главное, чтобы они были счастливы. Да? То есть, и главное, чтобы вот эта вот Кима, кстати, очень даже благозвучно, потому что непонятно о чем, понимаете? Если бы ее с расшифровками все время звали, да, то жизнь была бы сложнее.
1: В принципе, да, может, практически под много имен, как
0: определенно. Да, да, можно все что угодно расшифровать, кстати, если потрудиться, да, то там можно составить, будь здоров, да. Вот. Но смотрите на будущее ребенка просто и все. И главное, вот эта вот тенденция моды, вот в контексте, если это мода на традиции, только за, всеми силами. Да? Это прекрасно, когда идет понимание, ну, как бы возвращение к истокам. Да? Хотя эти истоки очень относительны. Это в этом теле сейчас мы представляем из себя какую-то пол. Вот мы в женских телах сейчас так оказались, да, там национальность, страну, вероисповедание и так далее. А вот но это так все временно, что насколько, тоже не надо заигрываться, да.
3: Насколько хорошо называть популярными именами? Ну вот мода, допустим, она хорошая, но зовут каждого второго ребенка. Насколько это для ребенка благоприятно?
0: Тут не вопрос редкости имени, тут вопрос все-таки соответствия этой вибрации ребенку. Потому что тоже эти все всплески, они не случайны, они соответствуют определенным вибрациям вот этого процесса времени. Это не то, что, да, просто вдруг, да, имена, которые, ну, вот, например, я Елена, да, то есть, если посмотреть этот год рождения и рядом года, да, ну, я думаю, что это почти самое популярное имя было того времени, ну, я не знаю. Да, я же вижу тут просто сплошняком, да, вот, ну и что? Ну, значит, была такая вибрация, да, в этом пространстве. А потом проходит этот интервал, да, если, ну, то есть это даже нельзя сказать, что это обязательно мода.
3: Но некоторые дети в подростковом возрасте, они страдают, что они пали жертвой популярного имени. Маленькому, может быть, нет, но есть знакомые, которые очень не любят
0: себя. Если это имя опять оторвано от объективности, то есть, ну, например, знаете, есть искренняя популярность, вот то, что вот вы сказали, сейчас популярны древние имена, так прекрасно. И каждый из этих детей, он будет, понимаете, гордиться, что у него есть смысл в этом.

0: зеленый кардамон. Это очень благостная специя. Фактически она находится в полной благости, так называемой шудха-сатве. То есть ничего, кроме благости, в этой специи нет. Она является... В ней доминирует луна. То есть она такая лунную природу имеет, хотя запах достаточно сильный. Но если кто не знает, вот бальзам «Звездочка», он пахнет в основном зеленым кардамоном. Очень сильный запах. Так, на что влияет, да? Он дает нежность в характер. Вы заметили, у нас в России дефицит нежности. Мы очень грубые. Мы разговариваем грубо, думаем грубо, ведем себя грубо. Вот. А нежность означает сосуды. Поэтому зеленый кардамон, он используется для лечения варикозного расширения вен, для лечения вегетососудистых дистоний. Он лечит сердце. Также нормализует тонус нервной системы. Улучшает мозговое кровообращение, лечит поджелудочную железу и все сосуды организма. Поэтому есть смысл добавлять его. Очень хорошо его в молоко добавлять. Если вот где-то за час до сна, согласно аюрведе, благоприятно пить подогретое молоко. Не надо много. Достаточно 30 стаканов. У кого как. В зависимости от того, как луна стоит в гороскопе. Человек может либо больше, либо меньше молока переварить. Вот, поэтому ну, нужно найти свою норму. Как найти свою норму? Кто не знает? Поднимите руки. Кому важно? Ага, хорошо. Итак, пьете за час до сна, подогреваете до горячего состояния молоко, ну так, чтобы пить можно было, и пьете его со специями там, и ложку меда. Ложечку меда чайную. Специи, например, зеленый кардамон смололи, немножко туда зеленого кардамона или фенхеля. Вот. И выпили. Если на утро встать тяжело, в глазах козюльки, простите за суровую правду жизни, в носу козюльки, горло обложено, там тоже козюльки. Вот. Это означает много. Выпили слишком много. Значит, берете половину стакана. На следующий вечер пьете половину стакана. Если я просну, если утром проснулись, опять то же самое. Меньше, но опять есть. Значит, опять много. Берете треть стакана. Ну, обычно треть стакана любой маломальский нормальный человек может переварить. Если в тяжелых случаях, нужно столовую ложку.
1: Горячее молоко разве можно?
0: Нет, его не надо туда в молоко, мед погружать, в прикуску. Но молоко должно быть горячее, понимаете? Чтобы оно попало куда надо, оно должно быть подогретым. Холодное молоко не окажет такого влияния. В этом такое уникальное его свойство. Вот если же вы будете регулярно пить молоко, вот так вот, за час до сна, в той дозе, ну, в том количестве, которое у вас может перевариться, то что обретете? Спокойный сон. Сон более глубокий станет. А это означает, меньше спишь меньше, допустим, 6 часов, и высыпаешься. Не хочется спать в течение дня. То есть сон глубокий, фаза глубокого сна, самая ценная фаза в течение всего сна нашего, она, если ее не было, она появится. Это, а если была, увеличится. Это очень благоприятно, потому что мы в основном отдыхаем вот в этой фазе глубокого сна, когда мы как душа общаемся со сверхдушой. Этого не осознаем, но это общение происходит только в момент глубокого сна.

Веды, согласно религиозно-философским воззрениям, это наиболее древние священные писания в мире. Они насчитывают, исчисляют примерно около 5000 лет назад они были записаны. До этого предполагается, что они передавались из уст на протяжении очень длительного периода времени. До нас, до нашего времени веды дошли в форме различных, на различных носителях, в форме писаний, рукописей, которые, пройдя сквозь многие века, дошли до современных исследователей. В целом веды представляют собой очень оригинальное писание, которое отличает, если сравнивать с аналогичными древними священными писаниями, такими как Библия, Коран, Талмуд, Тора. То есть, сравнивая эти писания, можно обнаружить, что веды на фоне них очень оригинальны. Но прежде всего, сам язык вед, санскрит, является очень непростым для понимания. Поэтому это было одним из препятствий для ознакомления людей западной культуры с ведами. После того, как прошли сотни лет английского владычества в Индии, англичане пытались понять, что такое веды. Возникла вот эта отрасль индология, как попытка понять древние тексты, древние, одной из самых древних культур мира. Итак, веды. По объему ведическая литература или ведические тексты представляют собой очень-очень большой срез или корпус литературы. По сути дела, это огромное писание, огромное произведение, которое нам даже трудно представить. Скажем, я могу сказать, что Махабхарата – это одна из частей вед, описывающая историю Индии, представляет собой сотни, 100 000 стихов, четверостишие или шлок. То есть это огромный объем. И в целом веды представляют собой вот такой колоссальный объем информации, который до сих пор, к сожалению, не осмыслен. Ведическая литература является фундаментом ведической культуры. И если говорить о том, какова направленность или какова цель вот этой литературы, часто бывает трудно понять вот эту цель, потому что очень много текстов, очень много разнообразных произведений, может быть, даже они дошли до нас в таком разнородном или разрозненном варианте. Поэтому часто ученые, санскритологи, индологи, востоковеды, пытаясь изучать веды, приходят в тупик. Им кажется, что это, в общем-то, какое-то море, океан, так сказать, текстов, которые как-то слабо связаны друг с другом. Но и поэтому на протяжении долгого времени, собственно, не было особого продвижения в понимании, что такое веды, какую цель они имеют, как они связаны с культурой Индии, которая была очень продвинута, как то они, что они дают человеку. Веды в целом, если их классифицировать или разделить на подразделы, разделяются на 4 таких крупных среза. Это ведические гимны или самхиты. Эти гимны известны как Ригведа, Самаведа, Атхарваведа и Яджурведа. Большие произведения. В настоящее время в России один из наших известных санскритологов, профессор Елизаренкова, перевела Ригведу на русский язык с санскрита, и сейчас она переводит Самаведу. То есть это огромный труд, он требует большой работы, потому что язык санскрит является очень сложным для того, чтобы... Он очень многозначный, и поэтому очень трудно переводить, не зная как бы культуру, в которой эти записи сделаны, не зная философии, не зная менталитета людей, которые составляли тексты. Происхождение вед, согласно самим ведам, их происхождение не является плодом рук человеческих. Это может вот быть удивительным, может быть необычным, может казаться, как это так, вот что, откуда они взялись. Согласно самим ведам, а именно этот метод предполагается, он указан как метод понимания вед. То есть предполагается, что веды могут быть поняты, исходя из них самих, исходя из тех ресурсов, которые в них заложены. Такой момент.

телом, будто блуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруду волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод рудных.

научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и не

Вот женщине для того, чтобы обрести, например, духовное знание, вот как ей нужно вести себя? Ей не нужно вставать в 3 утра. Нет нужды. Ей вместо этого нужно просто служить своему мужу. И тот, да, вот предположим, муж у жены занимается духовной практикой, и жена занимается духовной практикой. Вот муж, он, по идее, он должен вставать рано. Должен вставать рано, там, проводить там мангаларти, да, он должен там потом воспевать святое имя, там, или молитвы какие-то воспевать. А жене не обязательно, она тоже должна вставать чуть позже, часов в 5, тоже должна Богу молиться, хотя бы часик, это нормально. Но что происходит, если она при этом служит своему мужу, то она переймет все его достижения, все. Все, что муж в результате тяжелейших трудов и аскезы добыл, жена просто переймет, но только при одном условии. Если она почтительно относится к мужу и служит ему. Вот и все. Я вам пример приведу. У меня так в жизни случается, что постоянно окружают люди, которые обладают ярко выраженными мистическими способностями. При этом сам я... Здравствуй, дерево хвойное, на этот счет. Вот. И семья, муж и жена, они оба занимаются духовной практикой, а муж ярко у него выражены мистические свойства, мистические способности. И мы как-то шли в магазин, нам сыр нужен был. И мы зашли в магазин сыра купить, и он мой друг, он берет сыр, смотрит так, ага, микробиологический сычок, берем. Ну, сычок, знаете, есть животных, а есть микробиологический. Этот сыр на микробиологическом сычуге, его можно использовать в пищу. Вот. Он берет, жена говорит, его нет, нет, нет, не будем брать. Он говорит, нет, там не микробиологический сычок. Ну, как нет, смотри, написано, он говорит, нет. Ну, в общем, спорили, подозвали продавца, попросили, дайте нам эту голову, принесите, пожалуйста, посмотрим. Ну, вот этот фантик вот этот вот. Он приносит действительно говяжий. Понимаете? То есть эта жена, ну вот в этой семье жена, она практически полностью предана мужу, но муж очень высокий уровень имеет духовный, то есть ну фактически его можно святым считать. И он, то есть по отношению к нему можно, ему можно предаваться. Не надо всем подряд предаваться, это тоже неправильно. Но она очень сильно предана ему, и в результате что произошло? Все его способности к тонкому восприятию этого мира, к тонкому чувству, все ей перешли. И она при этом вообще ничем не занималась. Понимаете? Woman way. Женский путь, он вот такой. Ходить, как Дуся, агрегат 100 киловатт в шахте, уголь рубать, но не женское это дело, понимаете? Женщине нужно просто научиться служить. Понимаете, все перейдет, все знание перейдет. У женщины две аскезы в жизни – верность и забота. Если и верность, и забота в жизни есть, все, вот тому человеку, которому женщина верна, и о котором она заботится даже просто в своих мыслях, все, она от этого человека все его достоинства переймет. Понимаете, дорогие женщины, в чем особенность вашего пути? А та женщина, которая всего сама достигает, в ней женская природа вянет, понимаете? Что женская природа – это природа заботы и верности. А вот это даешь – это не женская природа, это мужская.

людей за глаза, неизбежно будет в сердце входить, сознание будет оскверняться. Каким образом? В себе мы будем видеть, что только хорошее, а когда нам будут указывать недостатки, мы что будем делать? Оправдываться, так? А в других мы будем склонны замечать, что плохое. Понимаете? Как работает этот механизм? Почему так происходит? Почему сплетничать плохо? Объясняю. В нашей Вселенной есть один закон. Вот он необходим. И он неплохой сам по себе. Этот закон звучит так, что всякий, кто обсуждает недостатки другого человека, берет в свое сердце все эти недостатки. Понятно? То есть мы, когда обсуждаем недостатки другого человека, в этот момент, на тонком плане, что происходит? Что значит мы обсуждаем недостатки? Мы настраиваемся тонким телом на недостатки другого человека. Это означает, открывается канал. И по этому каналу, скорым поездом, номер 108, без остановок, все недостатки, которые мы обсуждаем, переходят из сердца того человека в наше сердце. А в ответ, навстречу ему, по тому же самому каналу, скорым поездом номер 107, наши достоинства текут в сердце того человека, которого мы обсуждаем. Этот механизм не приложен, его невозможно обойти. И на самом деле изначально он предназначался совсем для другого. Почему он необходим в нашей Вселенной? И для чего он был изначально предназначен? В Ведах говорится, что критиковать другого человека может только одна категория людей. Эта категория людей называется как? Духовный учитель. Почему это происходит? Зачем это надо? Дело в том, что мы, когда человек понимает, что нужно что-то в этой жизни менять, он становится учеником, но у нас очень много грехов. Вы даже не представляете, мы все даже не представляем, насколько их много. Это Эверест по сравнению с ними просто песчинка. Сколько у нас их. И поэтому для того, чтобы облегчить ученику путь в развитии, духовный учитель его что делает? Он обличает ученика, он сознательно обличает его, говорит, ты подлец, ты мерзавец, ты обманщик. Ты никчемный человек, ты глупый. И в этот момент что происходит? Вот этот механизм как раз и срабатывает. То, что он говорит, ты обманщик. В этот момент правдивость из сердца учителя переходит в сердце ученика, а лживость ученика идет в сердце учителя. Но так как у учителя много духовной силы, он просто сжигает ее прямо в этот же момент, как она входит в сердце, он ее тут же сжигает. В результате сердце ученика очень быстро очищается, и он получает возможность быстро прогрессировать. Понятно, для чего этот механизм? Но мы что делаем? Мы, не обладая вообще никакой квалификацией, никакой. Мы говорим о другом человеке плохо, в результате мы по отношению к этому человеку какую позицию занимаем? Позицию духовного учителя. А закон, понимаете, он просто закон. Он для всех. И он щелк, он срабатывает. И в результате в наше сердце, помимо нашей тяжелой кармы, вливаются еще грехи другого человека. И это приводит к тому, что человек становится все более и более притязательным. То есть все более и более критичным. Критицизм – страшная вещь.

Нам нужно иметь здоровое тело, здоровый ум, счастливое состояние. А потом уже от этого мы знаем, что дальше делать. А если я имею как раз больное тело, страдающий ум, постоянно противоречивый, конфликтный характер, то мне нужна полиция, медицина, алкоголь каждый день. Новый год нужно внушать, что будет все хорошо, будет все хорошо, будет. Сейчас вот напьюсь до потери пульса, все будет хорошо потом. Как свинья потом, проснусь и ничего не буду помнить, и будет очень хорошо. Вот так Новый год проведу, здорово. И если такому человеку сказать конфликтному, езжай в деревню, сажай там и выращивай, ешь, он скажет, что. У меня такое эго сразу, я что, тут раб вам, что ли? Я хочу в супермаркет приходить, вот платить деньги вот так, а мне должны подать все. И вот, но вам подают плохую пищу за эти деньги, за хорошие деньги, очень плохую пищу. А у меня есть один совет, бесплатно, сажайте семечко огурца, ему огурец бесплатно будет. Бесплатно. Другое семечко, помидор, пожалуйста, еще что-то. Можете сами выращивать, а если выращиваете с любовью, овощи будут у вас лучшие. Один человек сажал морковку у себя. Ну, не только морковку, но морковку в том числе. А рядом забор, и сосед тоже сажает там овощи. Тоже морковка есть. И вот у его соседа вот такая обычная морковка. Ну, как обычно. Ну, если туда удобрений не химических не насыпать, вот такая морковка нормально, достаточно. А у этого соседа раза в три морковка была больше. Без удобрений вообще. Ну, тот завидовал ему, знаете, что он там делает вообще? Надо посмотреть, что он там делает. А он с ней разговаривает. Оказывается, когда морковка прорастает, вы знаете, сажали морковку, нет? То три человека говорят, да, остальные говорят, нет. Вы что? После этого семинара всем на морковку. Будем нормально жить. Будем сами себе пищу делать. Все. Хватит покупать всю эту ерунду, эту гадость, эту химию. Мы только что слышали от доктора наук это все. И мы можем продолжать вам, знаете, еще 9 часов говорить все это. Просто вот вы ее остановили зря. И на чем я настаиваю? На морковке? Так вот, если морковку сажаете, она прорастает сначала мелкая, да? Плотно-плотно. А потом, когда растет, и тесно же, да? Ее прорывают. Чтобы она потом, ну, крупная росла. Вот так мелкая останется, вот эта вот мелочь будет. Ее нужно прорывать. И вот когда он ее прорывал, эту морковку, вытаскивал, пропалывал эту морковку, он с ней разговаривал сначала. Говорит, извини, дорогая, но я должен вот выдернуть, чтобы там другим как-то было свободнее. Он, то есть с ней сначала разговаривал, предупреждал, а потом выдергивал. Он сказал, знаете что, морковка, если ее без предупреждения выдернуть, она в шоке. Она так вот зависает. И вот этот страх передается той морковке, которая в земле остается. А вдруг меня тоже? То есть она живая, оказывается, понимаете? Вот люди, они не понимают, что это живое существо. С ним нужно как с живым существом общаться. Вот просто даже уметь же пропалывать морковку или пахать землю не тракторами, вот так вот поднимать эти пласты, вот курочить все это, понимаете? А потом вся эта флора переворачивается, она там гибнет, то есть там нарушается вся эта среда. Оказывается, все это изучили, вот эти вот слои почвы, нельзя так сильно нарушать. Вот эта вспашка искусственная, тракторная вспашка. А они практично смотрят, ну а что, зачем нам 1000 человек занимать на этом поле? 2 трактора и все, правда же?

Германия, открыли ресторан, где пройдут человеческие органы. Все законно, не беспокойтесь. Все очень хорошо организовано. Это доноры. Они продают за хорошие очень деньги. Почку, часть печени, часть легкого, просто кусок плоти откуда-то срезать. Хорошие деньги получают за это. Бесплатную медицинскую помощь. И там делают блюда. И там есть своя философия, что это очень полезно. Не просто там витамины, особые такие, человеческие, знаете, а еще и то, что мудрость этого человека переходит к вам. Философия. Философия аборигенов Африки, считаю. Они деда съедают на 90 лет с этой философией. 90-летие деда означает, что его съедят, чтобы мудрость перешла к нему. Он не умрет так просто. Не закопают, его съедят. Иначе мудрость уйдет в могилу. Все. Это их закон. Философия. Эту философию применяют сейчас в Германии, в одном ресторанчике. Пожалуйста. Официально все. А что тут? Никого не убивают. Все добровольно. Бесплатная медицинская помощь. Все довольны. В Китае консервируют абортированных детей, эмбрионы. Целое производство сделали. Полно-полно. Очень доступно в любом магазине. В Японии не так давно правительство обратилось к ведущему ученому Японии. Вы знаете, что такое ведущий ученый Японии? Вы представляете, да? Что это за головы? Какие там технологии передовые вообще? Они мастера большие. И обратилась к ведущему ученому Японии с просьбой придумать что-то, что можно сделать с отходами канализационными Токио. Их там сотни тысяч тонн каждый день. Боже мой, там такие стоки. И как-то можно это использовать вообще для цивилизации? Подумай, ты ученый. Ученый взял, проанализировал все эти экскременты человеческие Токио и выяснил, что там полезнейшие вещества. Там белки, там жиры, там гипофосфаты, там просто можно жиреть, знаете, вот. Вот когда свиньи едят испражнения, такие жирные становятся, сильные, толстые, там очень много полезных. Единственная проблема – это просто запах и все вид. Он очень быстро это научился делать, этот ученый, этот технолог, он сделал, устранил запах, добавил кое-какие красители, уплотнил, пожарил, бифштекс открыли, ресторанчик, пожалуйста. Их называют стул и тире эти люди. Их больше, больше и больше становится. Это вам некоторые примеры того, как происходит деградация. А раз в год в Ирландии дельфины заплывают в залив. Я не знаю, как их туда заманивают. Огромные стаи. И раз в год вся молодежь Ирландии почти практически выходит туда на берег и убивает их бесчеловечным образом. Их сотни и тысячи дельфинов. Просто кровавое море образовывается. Когда это показали в интернете, общественность ужаснулась. Мне так сказали, зачем такая жестокость? Но там нашлись такие люди, которые тоже отстояли точку зрения. Вы что? Это же мужские качества утверждаются так. А как же вы докажете, что вы мужчина? Вы должны уметь убивать. Вы должны быть сильным, принимать решения. Это в совершеннолетие делается, понимаете? Это становится законом. И вот когда вы делаете это законом, то есть это полезно для вас, это хорошо для вас, ешьте, пожалуйста, испражнения, это очень хорошо, гипофосфаты, белки, жиры, понимаете? О чем вы думаете? Модифицированную пищу тоже ешьте, очень хорошо, потому что ее даже черви не едят. Она даже не портится, ешьте, пожалуйста. Ешьте все эти консервы, дышите этим воздухом. Наука все это объясняет. Этот образ жизни становится как бы нашим законом, нашим долгом. Видите, какой есть способ поднять это все на человеческую платформу? Это делается. Я имею в виду, что это делается. Так вот сейчас единственный способ не упасть в вот эту канаву, это сделать долгом высшие законы Бога в свою жизнь, прямо в быт принести. В свою пищу, в свою жизнь, в свою семью, в свои отношения. Поэтому в русских ведах это время описывается так. Нынешнее, в предсказаниях. Это, в каждых ведах есть предсказания, в каждых писаниях есть какие-то пророчества, предсказания обязательно, значит, это не писание. И в русских ведах говорится так об этом времени, что это будет конец света для темных и начало света для светлых. То есть конец света для темных и конец тьмы для светлых. Вот этот период времени. В силу того, что у нас появляется, видите, какой контрастный выбор. Малейшая неосторожность, вы можете пойти куда. Я живу уже не первый год, не первый десяток этой жизни. Здесь тоже есть люди опытные. Вы знаете, что если вы сделаете один поступок в молодости какой-нибудь, вы за него можете всю жизнь отвечать потом. Не так ли?

Что такое вообще ведическая цивилизация? Считается, что ведическая цивилизация самая древняя из всех древних. Это колыбель всего мистицизма. И знание, которым обладали в этой традиции, было настолько обширно и вмещало в себя все сферы жизни. Эта ведическая цивилизация могла не просто делать что-то в этом мире, она могла путешествовать на другие планеты, могла делать огромнейшие творения, храмы красивые. И их несвятость, она до сих пор поражает. Мы будем также, я буду рассказывать много интересных историй, которые описаны в Ведах. И несмотря на то, что это было очень давно, до сих пор остались писания, которые упоминают об этих историях, об этой цивилизации очень много интересного. В прошлом эта цивилизация, она могла путешествовать на другие планеты, велись даже космические войны, об этом описано в многих Пуранах. Пураны в данном случае – это исторические хроники, то, что было до нас. И люди прошлого могли делать камни мягкими, могли делать камни легкими, могли, как бы сказать, используя вот эти тонкие элементы – земля, вода, огонь, воздух, эфир – они могли творить различные предметы. И путешествовали они в основном на виманах. Тоже были такие космические корабли, они путешествовали, могли путешествовать по всей этой планете. В Махабхарате описано про различные виды кораблей. В данном случае вимана шастра. Вимана буквально означает «корабль». Вимана шастра – это та шастра, которая описывает различные корабли, космические корабли в данном случае. И там описано много различных видов кораблей. И интересный случай, который описан в Махабхарате, про один такой корабль космический, что вообще этот корабль подарил Майя Данова, была такая личность. Майя Данова – это человек с низших планет, то есть это человек с другой планеты. Он подарил одному из наших царей этой земли корабль, космический корабль. И Махабхарати говорит, что иногда аппарат этот, космический корабль, был видимым, а иногда вдруг становился невидимым, вдруг исчезал моментально. Одно время космический аппарат находился на поверхности Земли, внезапно исчезал и появлялся летящим в небе, или находился, сразу же появлялся на вершине холма, моментально. Замечательный корабль летал в небе, озаряя все вокруг, то есть он светился очень ярким пламенем. И трудно себе представить было, что вот представляете, с одного небосвода, точки, сразу раз, и в другом появлялся заново. Это описание очень древнее, 5000-летнее описание в писаниях. Если мы посмотрим, даже сейчас, наше время, существуют какие-то доказательства того, что существуют вот эти тарелки летательные, НЛО, и описания достаточно схожие. На других планетах тоже существуют разумные живые существа. Они иногда к нам прилетают с различными целями. Некоторые с хорошими, некоторые с плохими. В основном с низших планет прилетают плохие, а с высших планет прилетают хорошие. Но в основном сейчас никто из высших не прилетает. Люди настолько опустили свой духовный уровень, что им здесь делать просто нечего. Раньше описывается, что цари в древности, цари Земли, они общались непосредственно с цивилизациями другими, других миров. Ведическая культура, она была распространена.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитву.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Так, кто же такой Брахман? Как определить этих людей? Давайте будем беседовать, опять же, последовательно, с точки зрения астрологии. Так как сейчас это достаточно распространенный и легкий способ, можно понять, ребенок имеет брахманическую природу или нет. Или я, допустим, имею брахманическую природу или не имею. Как это понять? В гороскопе таких людей доминирует планета Юпитер. То есть Юпитер занимает самое сильное и самое благоприятное положение. То есть вы, те, кто изучал хотя бы немножко астрологию, знаете, что у нас есть 9 планет, но степень влияния каждой планеты на нашу жизнь, она разная. Есть те планеты, которые ведут нас через всю жизнь. Есть те планеты, которые периодически только влияют на нас. Так вот, Брахман, жизнь Брахмана находится под влиянием планеты Юпитер. И как она влияет на него? Она очень интересно задает режим работы психики. Такой ребенок, он не испытывает желания играть. Вот его какие-то игры не сильно привлекают. Знаете почему? А ему неинтересно. Знаете почему неинтересно? А потому что там слишком просто все. Слишком примитивно для него. Он не то, чтобы не думать, что он гордится, хотя гордыня — это болезнь Брахмана, особенно в наше время. Вот. Но такой ребенок не склонен сильно играть. Почему? Потому что ему жалко время. Он такой ребенок с детства очень сильно склонен заниматься двумя вещами. Он, первое, очень любит учиться сам. Его не надо заставлять. Он читает, знаете, вот он в садик собирается Брахмана. Он просыпается, первым делом что-то, он книгу открывает. Он говорит, там, Вася, одевайся, он одну штанину одел, и опять читает. Одевайся, он второй одел, опять читает. Понимаете, то есть он не может оторваться от этого процесса, почему? Потому что он к этому склонен. Это его природа. Дальше, следующее. Такие дети, когда они вырастают, они также держатся немножко обособленно. Опять же, не из-за того, что они там, допустим, кого-то не любят там, или подозревают. Нет, у них позитивное восприятие мира. Вот. Но они в целом склонны больше изучать, нежели общаться. Единственная возможность общаться с ними – это получать от них знания. Я вам приведу один пример. Мне папа познакомил с детьми.

Девочки брахманической природы. Это вот такая вот, такой карапузик трехлетний. Это вот ангел, настоящий ангел. Когда первый раз с ним познакомился, я смотрю, действительно, ну, человека видно, когда он брахман. У него какая-то вот внутренняя такая, очень внутренняя чистота, она видна. Вот. И я сказал ей, мне что-то... Я сделал, все скажу. Я попросил ее принести мне конфетку, а мама ей, ее мама ей не разрешала брать конфетку. А я об этом знал. Я ей сказал, пожалуйста, принеси мне конфетку. Она мне часто сказала, мама не разрешает. Я говорю, а ты потихоньку принеси. Знаете, что она мне ответила? Она трехлетняя дитя. Она сказала, дядя, если ты мне еще раз скажешь принести конфетку, я с тобой больше разговаривать не буду. И после этого она мне 3 часа объясняла, что такое правда. Это удивительное создание. Я больше всего боюсь, то есть как оно вырастет, не загубили бы. На самом деле, вот это ребенок с брахманической природой. Но вопрос, что ты будешь делать, я уже заранее знаю, что это. Конечно, читай. Давай, Путинки, я тебе сейчас расскажу. И поехали. Начала рассказывать, как правильно жить. Вот это брахман. И дальше, люди с такой природой, когда они вырастают, вот именно только такой природы люди достойны того, чтобы быть кем в обществе. Они достойны того, чтобы быть в обществе священниками. Только такой природы. Никакая другая природа не имеет достоинства.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Я еще одну вещь хочу с вами разобрать. Скажите, пожалуйста, вот когда вы составляли закон, мы еще не дошли, что поведан воля Творца, мы не дошли до этого. Пока мы разобрались только в одной вещи, что решать, что хорошо, что плохо, может только тот, кто это все создавал. Иначе, а кто еще будет решать? Он решает, он же творил. Вот. Где находится? Ну вот я говорю, что в Ведах находится. Веды — это не только книги на индийском санскрите там каком-то, да? Веды — это любые книги, где истина Творца проявлена. Это все называют словом «веды». Насколько там проявлено, настолько там веда и присутствует. Мы сейчас поговорим об этом. Но сначала мне интересен ваш опыт. Когда вы занимались творением, помните, да? Вот скажите, какие бы вам качества, какие бы способности вам помогли для того, чтобы

0: Что?
1: Знание человеческого.
0: Знаний не хватает. То есть хотелось бы больше знаний. Любить надо их. Зачем? Зачем это нужно делать? Вот говорят, что для этого нужно любить их. А я говорю, зачем? Смотрите, если... Чтобы было справедливо, правильно говорим. Потому что, смотрите, помните про этот «на ногу наступили», да? Если я не люблю, да, то я действую предвзято. Иногда мне кажется, что если бы я был на его месте, то нас бы всех тут не было. Терпения бы не хватило. Вот как с детьми, да? Если бы родители не любили своих детей, вот так вот, врожденного нет этого, да? Что было бы с детьми? Они не дожили бы. До взрослого состояния никто бы не дожил. Почему родители вот так вот возятся с ними, терпят их? Почему?
2: Любят.
0: Поэтому хорошее качество, без этого не получится. 300 миллиардов человек убил бы, да, кто-то сказал бы. Ну вот он их как-то с ними возится, любовь должна быть. Еще что надо?
1: Спокойствие.
0: Спокойствие туда же рождается из любви. Окей.
1: Мало.
0: Обратная связь. Окей.
1: Умение прогнозировать.
0: Видеть, это называется словом всезнание. Вот представляете, если там что-то человек сделал, а вы не знаете, как вы будете справедливо к нему относиться? Вы же не знаете, что он там сделал, да? Поэтому хорошая вещь – все знать. Это называется вездесущность. Везде присутствует. А иначе не получится справедливо все делать. Согласны? Хорошая память еще. Гигабайты памяти. Все помнить. Я вам сейчас расскажу, насколько он помнит. Но...
2: Беспристрастность.
0: Беспристрастность.
2: По сути, вот это вольно или невольно получился такой компот из собственных комплексов.
0: Да, да. А у него не должно быть комплексов, он должен быть справедливым. Правильно? Беспристрастным.
1: Безгрешным.
0: Безгрешным. У него не должно быть, это называется как раз и любовь. Вот. Чтобы он был безгрешным, этот человек должен быть очень-очень... А тут же рождается. Вы и самое главное не сказали еще.
1: Чистота.
0: Чистота — это вот и есть, что он любит. А? Бескорыстность туда же к любви. Еще важную вещь вы не сказали. Вот кто-то вообще, у кого-то бизнес есть из вас?
1: Честно.
0: А? Бизнес есть? Супер. Супер. Должен быть замысел. Как можно что-то творить от балды? Вот представляете, я вам говорю, составьте законы. И вы стали что-то писать, и непонятно, а к чему они вообще? Вот мы могли бы такой закон ввести. Каждый, кто проходит в эту дверь, он должен подпрыгнуть и дотронуться, коснуться головой потолка. Почему бы мы если человек так не делает, мы его не пускаем. Почему бы нам не ввести такой закон? А вы спросите, а зачем? Это просто так. Но это же глупость. Законы же с каким-то смыслом составляют, да ведь? Знаменитый вот пример мне, такой очень яркий. Мне однажды, мы ехали на машине, мне нравится этот пример, он очень доходчиво объясняет, что у всего есть план. Мы ехали на машине в Прибалтике. Вот. И неожиданно там вот этот навигатор стал пипикать, что через 1 километр будет видеокамера, которая, ну, замерит твою скорость, если ты нарушаешь, тебя штрафуют. Я говорю, о, хорошая программа. Говорит, а у нас все, ну, как бы, вот такие видеокамеры, они есть в навигаторе. Я говорю, надо же. Через 500 метров стоит огромный знак и говорит, что через 500 метров будет вас фотографировать камера, пожалуйста, сбросьте скорость. Я думаю, глупость какая-то. Едем дальше. За 100 метров до этого места, где проверяют скорость, значит, тренировочная камера, которая измеряет вашу скорость и показывает на знаке, да, есть такое? И показывает на знаке, с какой скоростью вы едете, и предупреждает, мужик, сбрось скорость. Три раза предупредили. И надо быть идиотом вообще, чтобы после этого не сбросить скорость. И мы, значит, подъезжаем к тому месту. Мы, ясное дело, сбросили скорость.

0: Я говорю, зачем? Что за глупые какие-то эти вещи? То ли дело у нас. Выскакивает ковбой. И говорит, а вы нарушили? Вот я понимаю. И мне объяснил этот человек, что цели разные у этих законов. Там была цель, что в этом вот месте, там ходят, там школы и дети ходят через дорогу, что в этом месте цель. Машины быстро не ездили, чтобы никого не сбили. И чтобы достичь этой цели, они вот так вот сделали. Ведь смысл в этом, чтобы вот эта цель была достигнута. А ковбой – это другая цель уже. Это другая цель, поэтому другие методы. Поэтому, если бы мы хотели набрать баскетбольную команду, то это правило хорошее. Каждый, кто подпрыгнет и достронется головой до потолка, пусть проходит. Это тайный способ набрать баскетбольную команду. У нас нет такой цели. У нас, допустим, есть правило, чтобы с детьми сюда не заходили. Зачем? Какой смысл? Есть смысл в этом? Поэтому как можно создавать законы, если за этим нет какой-то цели? То есть мы предполагаем, что Творец какой-то, ну, хуже нас, да? Так какая же цель за этими законами стоит? Сейчас мы будем об этом говорить, но я вам хотел один слайд показать интересный. Вот, это вот этот, который все видит. Интересно, это в Ведах написана такая вещь. Я читал Бхагават Пуране, что каждую секунду, чтобы следующая секунда что-то случилось, ну, то есть каждую секунду что-то в этом мире случается, да ведь? Чтобы произошли какие-то события в следующую секунду, ведь надо учесть, что каждый из нас сделал в прошлом. Вы представляете, мириады живых существ, мириады, ну, 7 миллиардов только на Земле. И надо учесть, что каждый из них сейчас подумал, о чем он делал и думал раньше, все это учесть и решить, какая будет следующая секунда. Кто-то может моргнуть, кто-то может руку поднять, кто-то может сказать. Ведь это же кто-то должен принять решение ведь. Представьте, мозг какой. Это один момент. А второй, тоже руководители проектов и бизнес люди должны были сказать, что ему еще для того, чтобы это все делать, ему нужно еще силу. Потому что вы можете написать что угодно, да? Но вам скажут, знаете, есть что-нибудь нехорошее. Поэтому вам нужно всемогущество. И вот эти две вещи делает сверхсознание. На санскрите называют словом параматма. Параматма означает сверхсознание. И первое – это упадрашта, означает, что он все знает, все видит, все учитывает, в курсе всего. Все-все-все, что мы думали, делали за все эти жизни, за все эти годы. И ануманта означает, что он дает санкцию на то, чтобы это наш поступок. Мы могли это сделать или не могли. Вот эта травинка не шелохнется, это как раз ануманта, что он дает дозволение. У него есть могущество все контролировать. Вот такой есть Творец, сверхдушан его называют. И именно он следит за выполнением всех этих законов кармы. Мы все забываем, конечно, я же не помню, что я там делал в прошлом, но он все помнит, все знает, и он приносит нам плоды наших прошлых поступков. Это то, как веды, то есть там нет такого, что какие-то законы висят в воздухе, законы, нечаянно созданные. За этими законами стоит план. И какой же план? Мы сейчас узнаем с вами. Приготовьтесь сейчас, пристегните ремни. Сейчас будет план. Ну, мы немножечко уже раскусили этот план, да, что надо быть каким? Вот. А? Да, отдающим, а не берущим, да? Но это мы, это наши предположения. Давайте посмотрим, что говорят веды по этому поводу. И веды говорят, кому нужна цитата, всех не буду как бы уже пугать санскритом. Вот. Кому нужна цитата, я вам могу дать, где это написано. Вот. И говорят, что, говорит, веды не дают какую-то, не проповедуют какую-то конкретную конфессию. Они не проповедуют конфессию. Какой-то способ поклонения кому-то. Какой-то одежды или какой-то ритуалы. Веды проповедуют вот такую вещь. Они проповедуют принципы религии. Слово «дхарма» означает в переводе на русский язык, иногда переводят «религия», иногда переводят «обязанности». Это обязанности, данные Творцом. И Творец хочет, чтобы человек развивался в этих четырех вещах. Это называется принципы дхармы, принципы религии. Четыре столпа дхармы. Это чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. И если человек, я сейчас объясню все эти понятия, мы с вами разберем это поподробнее, вас ждет многое нового. Если человек следует этим законам дхармы, то тогда его награждают. Если человек разрушает эти законы дхармы, то тогда его наказывают. Это такое утверждение. Я сейчас попробую вам показать, как это выглядит. И для этого... Сейчас пока понятно, да? Логика ясна? Итак, что такое хорошо, что такое плохо? Это делаем мы то, что хочет Творец, плану. Мы в гармонии с планом Творца или нет? Если мы в дисгармонии, это плохой поступок. Если мы в гармонии, это хороший поступок. Соответственно, что он хочет, если мы берем веды, то веды говорят, что он хочет, чтобы люди следовали принципам религии. И принципы религии, их вот четыре. Я сейчас покажу, как они выглядят. И вы сможете увидеть, что эти принципы универсальны, независимо от конфессии. В каждой конфессии на разных уровнях говорят об одном и том же. Вы сейчас вот увидите эту вещь. И для этого мы вот такую таблицу сделаем. Да, можете себе начертить. То есть с левой стороны у нас столбик. Это четыре принципа. Чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. А там сверху у нас будет, мы будем о каждом из них говорить, четыре вещи будем говорить. Сначала будет определение этого принципа, что это такое чистота. Потом мы будем описывать, как выглядит человек, достиг идеала в этом принципе, достиг совершенства, как выглядит такой человек, идеал, к которому надо стремиться. А потом, что разрушает этот принцип, какие поступки разрушают этот принцип. И в конце, как выглядит, когда полностью этот принцип разрушен, как выглядит человек, который полностью разрушил этот принцип, ну, чтобы вы тоже могли представлять, где низ, где полный, как это, минус, и где абсолютный плюс. Тема немножечко сложная, но то есть перед тем, как возмущаться или там спрашивать, кричать, дослушайте до конца, и после можно задать вопросы. Если мы не успеем задать вопросы, после семинара вы не успеете меня поймать, я вам также дам свой адрес, кому надо, можете мне написать. Приготовились, да? Таблицу заполнять. Значит, первый принцип называется принцип чистоты. Что такое чистота? Определение. Определение чистоты – отсутствие личных интересов. Подскажите, вот действительно мы, когда говорим «чистый человек», мы про что говорим? Ну, есть, да, такое? Есть этот момент? Не то, что он мытый, да, раз в неделю, как бы. Ну, вот, чистый в смысле у него какие-то бескорыстные мотивы, да? Вот поэтому отсутствие личных интересов. Отсутствие личных интересов, какую-то неэгоистичность, мы считаем человек чистый. Так ведь, нет? Согласны? То есть, как будет выглядеть человек, у которого ну, абсолютно это качество проявлено? Вот он полностью неэгоистичен. Видели такого? Только вот святой — это понятно. Мы... Служение находится. Постоянно служит. Еще. Подальше давайте посмотрим. Глаза светятся. Может, выпил просто? Вспомните из жизни, когда у вас получалось забыть вообще полностью о себе. Влюбленность. Помните влюбленность? Согласны с этим? То есть получается, что идеал, да, этого качества чистоты – это когда человек влюблен. Я уже забыл. Так и есть, да? Так и есть.
1: Да. Отсутствие личных интересов.
0: Это тоже желание.
1: Да, это тоже желание.
0: Это хорошее желание. Говорят, что человека без желания не бывает. И когда мы говорим о бескорыстии, да, то ведь это тоже желание какое-то.
2: Желание
0: служить. Вот. И ответ мой такой, что, конечно, без желания никто не может.
1: Это... Желание получить благодать, желание.
0: Да, да, да. Да, это корысть тоже может быть. Вот. Но если у человека в идеальное это ничего не получить, кроме как возможность любить, это считается хорошим желанием. Кем считается? Ну вот им считается.
1: Желание это значит, то есть чистота это значит желание любить.
0: Правильно. Правильно. Отсутствие личных интересов. Это желание не любить. Давайте я понял, у нас с логикой все нормально. Я готов как бы логически разобрать после. Просто я не хочу тормозить все как бы повествование, но я готов с вами разобрать эту вещь. Мне как бы только в радость. Мы сейчас дойдем, значит, высшее проявление – любовь. То есть, когда человек влюблен, он даже в миру, здесь мы видим такое, на какое-то мгновение забывает вообще о себе. Что разрушает чистоту? Вот человек, смотрите, чистый, никаких корыстных интересов личных, эгоистичных у него нет, о себе не думает, вот все у него хорошо, но как бы чист полностью. Как можно этот принцип, вот это вот состояние чистоты – разрушить.
2: Возжелать что-то,
0: правильно. Да. То есть человек, у него появляется какой-то личный интерес. То есть было как бы чистый, да? Как бы вот все чисто мы делаем. И вот раз что-то там раз всплыло. Появилась корысть, и уже чистота нарушилась, да? Вспоминали такое? Бывает, да? Вроде любовь, потом раз. И что-то там стали делить, пилить что-то начали. Что, чистота, уже подозреваешь. Он неспроста так делает. Что-то, и уже нет доверия, да? Вот. И то есть разрушается, чистота разрушается личными интересами. Какой самый сильный интерес, самое сильное желание может быть у человека? Эгоистичное. Да, да, какое желание наслаждаться самое сильное у человека? Вожделение, да. То есть самое сильное, острое чувство у человека физическое – это вожделение. Грубое физическое вожделение, сексуальное желание. Поэтому чем больше человек потакает этому желанию, тем меньше в его сознании остается пища. А как бы без этого не проживешь, да? Но кушать тоже. То есть я сейчас не против всех, как бы, всех чувств наслаждения. Они все помогают потерять чистоту. Но просто самое яркое – это сексуальное желание. У кого как, говорят. У кого-то уже нет проблем с этим.
1: Это
0: поможет? Да. Мы сейчас записываем, что разрушает. И я вам просто цитирую, вот это вот мы таблицу составляем, это цитата, я взял из ведических источников, и там, конечно же, все наслаждения являются эгоистичные наслаждения, личные, они являются способом разрушить чистоту, но сексуальное желание там выделяется больше всего. Поэтому замечали, наверное, во всех традициях почему-то, вот как они как сговорились прям. Они говорят, надо как-то ограничивать. Если это такая хорошая вещь, зачем это ограничивать? Но зачем это ограничивать? Потому что там есть разные ограничения, но смысл такой, что чем больше человек наслаждается, тем больше он думает о своем, и тем меньше он становится чист в отношении. Вот такой парадокс. Самые сильные вот для этого принципа это самое грубое проявление чувственного наслаждения. Самое грубое проявление. Есть и другие. Это не единственная вещь, которая разрушает. Просто там, как самый яркий пример, пишут вот это. И если вы заметили, в каждой традиции, конфессии там об этом говорят. Ограничиваем. Как будет выглядеть человек, который полностью разрушил этот принцип? Ну, то есть он потакал своим чувствам, делал, что ему в голову взбредет, и полностью потерял чистоту, как будет выглядеть такой человек? Без моральных устоев. Все, что он делает, пронизано пороками, вожделением. Ну, вот такой человек становится. Корыстные привычки дурные. И вот смотрите, что у нас получилось. То есть чистота – это отсутствие эгоистичных желаний, принцип чистоты. Идеал – это любить. Идеал – это человек влюбленный, полностью проявляет это качество чистоты. И, соответственно, противоположность этому – человек только думает о себе, жестокий. Он жестоким становится. Чем больше у него эгоизма, личных интересов, тем более он жестоким становится. И вот источником этого разрушения, самым ярким, является неупорядоченная половая жизнь, как самое яркое проявление чувственных наслаждений. Это один принцип. Вот. Как его в себе, соответственно, воспитывать, я чуть-чуть дальше расскажу. Теперь второй принцип – аскетизм. Или можно по-русски перевести как «принцип жертвенности». Что такое аскетизм? Запишите определение. Это выполнение действий, может быть, сложных для чувств, но благотворных для духовного развития. Это выполнение действий, которые могут быть трудны для чувств, но зато хороши для духовного развития. Что нам трудно для чувств делать? Вот давайте вспомним, что нам чувство. Вот мы хотим жить, как хочется, да? А что-то нас ограничивает. Аскетизм – это когда человек делает действия, может быть, трудные для чувств, но зато хороши для духовного развития. Откуда мы взяли, что надо радоставать? Олег Геннадьевич сказал, он где-то прочитал Ведов, да? Или там говорят, надо молиться, да? Ну, в Библии говорится, надо там молиться, в Коране надо молиться, да? Легко это делать? Вначале легко, потом сложно, да, хочется кушать, вот это говорят, надо молиться. И из-за этого возникает трудность. Трудность возникает. Слушаться Бога трудно. Поэтому это аскеза называется. Так вот, аскетизм, аскетичность, это означает, что человек пытается следовать заповедям или наставлениям Творца. И наставления Творца, они есть в разных сферах. Допустим, написано, как надо работать правильно. Написано, как нужно жить семейной жизнью правильно. Написано, как нужно относиться к ближним правильно. Это все аскетично. Потому что это тело что говорит? Делай, что хочешь. И вот когда человек совершает аскезы, то есть подчиняется заповедям, законам, то это считается хорошо. И за это награждают. Если человек следует чистоте, это хорошо считается. За это награждают. Законы кармы за это награждают. Цель этих законов – награждать человека за это. Если он это разрушает, его за это будет наказывать. Как будет выглядеть совершенно аскетичный человек, святой? Как будет жизнь выглядеть человека, который этот принцип полностью реализовал в своей жизни? Аскетизм. Йог, как выглядит святой йог?
3: Ничего материального.
0: Не, вот как будет делать, как будет поступать тот, у кого нет ничего материального? Он будет все делать то, что говорит ему совесть. Он же Бог. То есть он будет следовать Писаниям. Он будет следовать Писаниям. Он не будет, у него не будет таких вот вещей. Ой, я вот, наверное, вот так вот решу сделать. Он будет, а как правильно делать? Этот человек, полностью проявивший в себе это качество аскетизма, он всегда будет поступать так, как правильно. Откуда он знает, как правильно? А в инструкции написано. А где взяты инструкции? А по интернету рассылают периодически сверху. А как можем понять, это та инструкция? Или это кто-то свою инструкцию написал? Проверено временем, подпись. Ну, хороший момент, проверено временем. Да, хороший момент. Я и потом на этот вопрос отвечу. Я чувствую, некоторым надо знать, как проверить. Я вам расскажу потом. Но давайте сначала таблицу. Предположим, что как бы инструкция доступна. Да, предположим. Как понять, та инструкция нет, я потом расскажу. Я расскажу, как это легко вам будет, вы будете этим пользоваться, и вам будет легко понимать, а это то или та эта инструкция, или не та эта инструкция. Я вам расскажу. Теперь, что разрушает аскетизм?
3: Идеал
0: что? Он все делает то, что в инструкции написано. Самый послушный становится. Самый послушный воле Творца. Самый послушный. Правильно? Притом он это сам добровольно делает. Говорит, ой, вообще буду делать. Вспоминали, когда вы были влюблены, да? Давно это было, да, наверное? Вот. Что вы делали по отношению к тому, в кого были влюблены? Все, что он хотел. И вот тут девушка возмущается. Что, он такой послушный, что ли, вообще? И так, знаете, с таким, вообще, нехорошо. Но когда человек влюблен, он считает это хорошо. Я помню песню, знаете, такая песня была. «Я готов целовать песок». Это же очень унизительно. Ползает мужик, целует песок, по которому не только она ходила. Там и кошки, и собаки бегают. Он ползает, знаете, с высшим образованием мужик, здоровый, солидный, Lexus, и ползает, целует песок. И знаете, он хочет это делать. Почему? Очень уважает ее. Влюблен просто. Теперь, если человек не влюблен, тот же самый мужик, не влюблен, говорит, ну-ка, пошел целовать песок. Это кто, я, что ли? Но только если его там пристрелят, может быть, и то не факт. Это слишком унизительно. Я не хочу это делать. Но когда человек влюблен, он готов делать все, что угодно ради того, в кого он влюблен. Он очень послушный. Очень послушный. Что разрушает аскетизм?
1: Чувственное удовольствие.
0: Чувственное удовольствие – факт. А еще что? Если больше на себя взять – факт. Будет плохо. Я вам подскажу. Разрушает гордыня. Когда человек начинает гордиться. Аскетизм разрушается гордыней. Сомнением тоже. Но вот там почему про гордость говорят. Смотрите. Человек... Я вам пример приведу. Жизненный пример. Представляете, вот у вас появилась какая-то способность. Допустим, вы стали вставать, как Олег Геннадьевич говорит, во сколько? 4-5, там, кто разное слышал. В 5 часов утра, да? Там, говорят, для женщин сказали в 5, там, да, или в 6. Допустим, в 5 часов утра вы встали. И почему вы встали в 5 часов утра? Олег Геннадьевич сказал, вдохновил, спасибо. Я встала в 6 часов утра. Теперь, я говорю, соседка встает и говорит, а знаешь, а я в 6 часов встал. Вот я такая молодец или такой молодец, и вот могу в 6 часов встать. Это я могу. Это я могу. Это я достиг своими усилиями. Что происходит после этого? Я не могу встать. За что? А возгордился. И вот когда человек совершает эти аскезы, он начинает праведно себя вести, как законы говорят, благости. Законы благости – это и есть законы Творца, кстати. Это не то, что какая-то благость летает, да? Сама по себе. Нет, там кто-то ее создал, эти законы, да. И вот когда человек следует этим законам, его награждают. Но если он думает, это я сам, то он разрушает плоды этих законов, этих достижений. Поэтому аскетизм и плоды, которые дает послушание и следование законам, разрушаются, когда человек начинает гордиться. Точно вы, в правильную формулу, говорит, на все воля Бога, по милости Бога, Творца Олега Геннадьевича, через которого мне Господь об этом сказал. Вот это смирение же, да? Это называется смирение. Это не я такой уж крутой, да? Это же все дали. Это смирение. Молодец, награждать буду. Говорит, это все я, ты, да? Сейчас посмотрим. Я такой умный, умный. И двух слов не могу связать. Выключили, да. Как будет выглядеть человек, который полностью лишен этого принципа аскетизма? Как будет выглядеть этот человек? И при этом говорит, это я все, это мои заслуги. Я могу делать все, что захочу. Я не должен ничего слушаться. «Я Бог». Самое главное проявление, до чего гордыня доходит, что все зависит от меня. Вот если я захочу, это будет. Видели таких людей, да? Они верят в себя. Вот если я захочу, и тогда я им всегда говорю, а что бы вам не стать президентом Америки? А я не... А вот захоти. Вот захоти и стань. И тут оказывается, что не может. Даже начальником цеха. Не то, что президентом Америки. Поэтому такой человек становится очень гордым, и он говорит, что богам, в кавычках, закон не писан, делаю, что хочу. Никаких, все относительно. Я определяю законы. Если я решу, будет так и будет. Вот так. Следующий принцип называется милосердие. Кто такой милосердный человек? Не одинаково, а хорошо относящийся к другим живым существам. Милость, да? Милосердие означает, что он, его сердце хорошо относится к другим живым существам. То есть он принимает, я вот такое определение написал, принимает интересы других живых существ, принимает интересы, принимает, что у других тоже есть интерес. У меня, когда мне было 16 лет, было одно прозрение, я всегда о нем рассказываю. Ну, такой был, как сказать, яркое впечатление. Мы шли с другом и неожиданно, ну, болтали. 16 лет, о чем подростки болтают? Вот, о ерунде всякой такой, фильмы какие-то. И мы болтаем, и тут я говорю, слушай, как его звали? Ваня, да? Слушай, Ваня, так ты живой, оказывается? У меня прозрение появилось. Так ты тоже, оказывается, думаешь. Ты тоже, оказывается, чувствуешь. Ты тоже, оказывается, чего-то хочешь в жизни. Не, ну, конечно, он мне сказал, ты что, дурак, что ли? Но в тот момент я первый раз как-то осознал вот эту вот, ну, вещь. Конечно, я видел, что люди ходят. Но роботы тоже ходят, машины тоже ездят. Это просто антураж для моего, для моей жизни. А чувствую и желаю только я. А это просто массовка. Но в тот момент я вдруг увидел, что он тоже, оказывается, живой внутри. Он там что-то радуется чему-то, огорчается. И вот смотрите, пока мы думаем, что другие мертвые, ну из-за эгоизма, то мы ведем с ними как с мебелью. И ты что-то возмущаешь, что-то тумбочка там возмущается. Ты чего возмущаешься? Я живая. Как ты живая? Ты не живая, нет? Ты тумбочка. Вот. И, соответственно, милосердие, пока я думаю, что это просто мясо, да, то я как с мясом это, ну, веду себя. Это просто то, что я ем. Вы встречались, когда на вас смотрят, как на еду? Вы смотрите человеку в глаза, и он на вас смотрит. Я чувствую, он на вас как на еду смотрит. Не как на личность, а как на еду. Как на объект для своих наслаждений, для своего бизнеса. Не как на человека. Вот этот момент, а человек милосердный, это пытается увидеть, так-так, он что хочет? Так, а он это хочет? Да-да, надо как-то это учесть. Началось принцип милосердия. Как будет выглядеть идеал этого принципа? Вот если очень сильно учитывает других живых существ. Сострадание и любит, любит. Он там всех чувствует. Говорится, что йог, который достиг совершенства, это Бхагавад-гита, 6 глава. Не помню точно, какой текст, но смысл такой, что этот человек смотрит, относится, вот, когда с кем-то что-то случается, он чувствует это так же, как будто это случилось с ним. Сострадание – это та же самая любовь, направленная на тех, кому сейчас сложнее, чем нам. Это одно из определений. Я могу вот там еще другое дать, но потом. Можете подойти, я вам расскажу. Вот. Что разрушает милосердие? Опять же, чувственное наслаждение, скажут. Правильно. И, но вот в этой той цитате, которую я сейчас, ну, разбираю в этой таблице, говорится, что самая грубая форма наслаждений, которая разрушает милосердие, это две вещи. Интоксикация, ну, алкоголь, одним словом, и убийство. Эти две вещи сильнее всего разрушают милосердие. У меня был личный опыт, у нас сосед жил на площадке. Сосед. И у него было такое правило, ну, такая была традиция, каждый день, не каждый день, а пятницу вечером, субботу и воскресенье он напивался. И у него были такие глаза, когда вот ты смотришь ему в глаза, они стеклянные. Там никого нет. Видели таких людей? Никого нет. И он после, когда напивался, да, он начал такие вещи начинал делать. Страшные. А в понедельник утром он ходил, знаете, вот когда там уже кто-то появился в глазах, и вот этот кто-то начинал смотреть, он говорит, это я сделал, ой, извините, ой, простите. И так каждую неделю. Ой, простите, ой, не я, ой, вот, ну, пьян был, вот так говорю. Почему же, когда он напивался, он мог такие издевательства делать над близкими, над соседями? Потому что в этот момент его сознание, оно становилось очень узким. И он не замечал и не чувствовал, что чувствуют другие. Но он не чувствовал этого ничего. И он делал, не чувствуя этого. А люди же чувствуют. Поэтому вот этот вот момент интоксикации отупляет человека, делает его сознание бесчувственным. И он может съесть кого-то, соседа там, допустим, соседку. Ну, нечаянно съел. Ой. Потом в понедельник. Ой, съел. Ой, извините. Вот. А? Милиции. Ой, извините, я больше не буду. Не будешь что? Пить не будешь. И убийство. То есть каждый раз, когда человек совершает что-то жестокое, это очерствляет его сердце и делает его бесчувственным. Когда человек участвует в убийстве, сам убивает или участвует в умерщвлении кого-то, то такой человек... А? Убийство комара тоже помогает. Вот. Но это как бы... Есть разная степень. Но вот само вот это вот бессердечие по отношению к другим, да? Каждый раз, когда мы так поступаем, оно очерствляет наше сердце. Просто убийство – это самое яркое проявление бессердечия. Это когда мы вообще желания человека или животного не учитываем. Спросите, а ты хочешь жить? Он говорит, бе. Я не буду учитывать твои желания, ты слышишь? Ты же тумбочка. Срезали тумбочку. И сердце стало черствее.
3: Больных животных.
0: Вы спросите у них, как они. Да, вот спросите у них. Хотят они? Вот видите, началось, да? Почему начались сомнения, понимаете, да? Помните, вчера мы говорили, откуда берутся сомнения? Потому что есть какие-то, ну, вопросы, да, желания какие-то, что-то непонятное есть. То есть мы можем разобрать с животными попозже, которые умирают там, помочь быстрее умереть. Вот, есть такой момент, есть такое. Но мы сейчас не будем об этом говорить. Последний принцип. О, давайте. Как выглядит человек, который полностью лишен милосердия? Да, да. Очень жестокий человек. Очень жестокий человек, который может все, что угодно сделать с людьми. Он подобен такой собаке, знаете, которая, ты не знаешь, в какой момент она бросится на тебя. Вот. Жестокие. А? Это я, ну, у меня вот, я просто, видите, собак как-то недолюбливаю. Не будем, оставим собак в покое. Очень жестокий человек. Хуже, чем собака. Нормально, да? Выкрутился я, да? Окей. Правдивость. Что такое правдивость? На санскрите это слово сатьям. Там у каждого этого термина есть санскритские. У каждого этого принципа есть санскритский термин. И правдивость. Что значит быть правдивым? Давайте я дам определение такое. Правдивость – это означает, что человек принимает мир, как он сотворен. он видит реальность такой, как она, какая она есть, как он сотворен Творцом, и он эту реальность принимает. То есть он принимает реальность такой, какой ее дает тот, кто ее сотворил, эту реальность. Если я вижу так, как видит Творец, значит, я вижу правду. Если я вижу ее как-то по-другому, то это означает, что я не до конца правдив. Теперь вспомните детство свое. Помните, мы обманывали? В детстве, сейчас-то нет, понятно. Вот когда мы обманывали в детстве, ну, в юности там, да? Почему люди обманывают? Люди, почему мы обманываем? Страх наказания или? Или выгода какая-то. То есть мы искажаем реальность. Мы говорят, кто взял сладости? Вот реальность такая, что я эти сладости взял. Это же реальность. Так и было, я их взял и съел. И тебя спрашивают, а кто взял сладости? Я говорю, кошка. То есть сейчас я искажаю реальность. Я говорю, реальность, она вот такая. Почему я искажаю реальность, а не говорю о реальности, как она есть? Потому что я боюсь наказания. Или потому что мне невыгодно. Я хочу что-то получить за это. То есть, что разрушает правдивость? Личная выгода, правильно, опять личная выгода. Идеал я сейчас скажу, давайте, раз уж мы начали. И самая сильная вещь, которая разрушает правдивость, это азарт. Так написано в этой цитате. Азарт, что такое азарт? Ну, азартные игры, ну и в принципе азарт. Есть самые как бы грубые проявления азарта. А вы, кстати, знаете, что такое азарт? А как вы чувствуете, что такое азарт? Не-не-не-не. Да, смотрите. Азарт — это когда мне нужно сделать что-то маленькое, да? И получить много. И вот мне очень. И так как это меня отделяет маленькая вещь какая-то от этого, да? Я прям уже чувствую, как будто это у меня уже есть, и вот чуть-чуть еще это получится. И когда вот эта вот, да-да, жадность, что я получу много, она что делает с человеком? Ослепляет. Мозги теряются, потому что очень хочется. Ну, так же, как с вожделением. Когда сильное вожделение, мозги тоже отключаются. И вот когда вот я могу вот сейчас быстро получить много, и я уже как будто это получил, это чувство азарта возникает. Когда возникает такое чувство? В лотерею, допустим, возникает. В казино возникает. А вот когда едете без билетов в трамвае, возникает? Поймает, не поймает? Займает, займает и не займает меня? Да? Но самое яркое, это, конечно, там, где на кону деньги стоят какие-то большие. Меня однажды подвозили. Одна женщина подвозила после лекции. Ну, там вся семья и как бы... Говорит, а давайте с нами, подвезем вас. До метро. Вот. И мы едем, и она, у нее такая судьба необычная. Она раньше работала крупье в казино. Вот, сейчас она работает в милиции, а до этого она работала крупье. Ну, вот. И она рассказывает, ну, опыт свой. Мне интересно было, что прямо так азарт, ну, серьезный, да, вот так вот влияет. Она рассказывала, во-первых, она рассказала, что их учат, как кидать так, да, чтобы попадать в рулетку, как попадать туда, куда надо. Ну, она мне раз, она работает. Ну, вот она говорит, что ее учили. Но не, я правду рассказываю, я вот как есть, не искажая реальность. Можно ей не верить, я рассказываю. Да, да, она судить будет тот. Он будет судить, он знает точно. Теперь смотрите, ну, по крайней мере, так она мне рассказывала. И даже знали люди, и те люди, которые приходили туда, некоторые знали, что так оно есть, но все равно играли. Вот. И она рассказывала случаи, когда там люди проигрывали очень много денег, квартиры, и действительно захватывает. То есть азарт – вот такая вещь, которая захватывает. И когда человек полностью в азарт, ну, самые яркие проявления, я еще раз говорю, это какие-то казино и все остальное – есть более мелкие проявления, ехать в трамвае, немножечко беспокоиться, поймают, не поймают. Еще какие-то есть проявления. Но когда человек, вот это чувство азарта появляется, то это разрушает правдивость. Он может исказить реальность. Как будет выглядеть человек, который полностью исказил реальность? И какая самая большая ложь? Какая самая большая ложь самому себе? Что мир такой, что я все могу. Самая большая ложь, что я все могу, что я творец, что все зависит только от меня. Это самая большая ложь. Другими словами, что я Бог. Это самая большая ложь. И вот это до конца, если идти по этой лжи и сказать, что реальность такая. Есть такие философии, которые говорят, знаете, вы мне все кажетесь. Вас в реальности никого нет. То есть только я. И куда я оборачиваю свою голову, там мир проявляется. Ничем, ничем, нет. Какой идеал, что человек полностью правдив? Мы не заполнили идеал, который видит реальность, как она есть. И какая реальность, как она есть? Какая реальность? Смиренный. Он говорит, что я не Бог в этой реальности. Потому что если я был бы Богом, я бы, наверное, в другом месте где-то поселился. Ну, бесстрашие тоже, потому что он знает реальность. Короче, он признает, что есть Творец, что есть Писание, что если делать так, как говорит Творец, все будет хорошо. Это идеальная правда. Это идеальная правда. Да, я не Бог, Бог кто-то другой, его надо слушаться. Это правда в идеале. Так, мы завтра продолжим эту тему. И я скажу, что вас ждет завтра. Смотрите. А? Противоположность – это человек говорит, что он Бог. Сейчас послушайте, пожалуйста, что вас ждет завтра. Когда мы сейчас поговорили об этих... Давайте я скажу идеал. Давайте эту колоночку посмотрим. Идеал. Как будет выглядеть идеальный человек, который всему этому следует? Смотрите. Чистота. Влюблен в Творца. Влюблен в Творца. Аскетизм. Делает только то, что он говорит. Милосердие. Ко всем остальным живым существам относятся очень хорошо, потому что Творец этого хочет. Насчет правдивости, всегда правдив, говорит, да-да, не я Бог. Как выглядит противоположность? Он говорит внизу, Бог я самый главный, все от меня зависит. А, милосердие, ненавидит никого, кто рядом. Аскетизм, делаю, что хочу, потому что я же ж Бог. Насчет любви, чистоты полностью пронизан вожделением. Вот две противоположности. И вот это, если человек следует, если он вот такой, это хороший человек. Если это такой, это крайняя степень нехорошего человека. Теперь смотрите, какая вот это будет интрига, чтобы вы завтра пришли. Если вот этот Творец, то есть какая у него цель? Если вот он сделал так законы, какая у него цель? Цель привести человека к этому идеалу. И законы кармы так устроены, если человек идет к этому идеалу, они его награждают. Он идет в этом направлении, его награждают. Когда он идет в том направлении, законы кармы его наказывают. В этом идея законов кармы. И если человеку сказать, вот ты должен сразу быть вот таким, идеальным, кто из вас готов? Я могу, конечно, написать себе значок, я люблю Бога. Но это же, вы помните, как вы влюблялись друг в друга? Вот такое чувство есть у вас к Богу? Можете написать, но оно не появляется. Вы можете написать, что, знаете, я все делаю, что Бог говорит, но по факту делаю, что хочу. Я не могу сразу быть таким. Тогда что, я, получается, все, крест на мне ставить? Оказывается, вот разумный этот Творец, который понимал, что надо людей, ну, с такого уровня вести вверх, он сделал ступени, ступени. И завтра мы будем говорить о ступенях, что есть разные уровни, на которых человек вот этим принципам следует по-разному. И грехом или ошибкой является, когда человек не следует тому уровню, следованию этим принципам, на который он уже может следовать. И завтра про эти ступени я буду говорить.
4: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Так, относительно сна, что еще? Ну, действительно, мы говорили, что до 3 месяцев ребенок, в общем-то, в состоянии, ну, реального выбора. Он еще в стадии рождения, поэтому все-таки до 3 месяцев есть опасность, когда дети во сне просто перестают дышать. Вот. На самом деле это тоже связано, конечно, вот все с той же обстановкой, все с той же атмосферой и заботой, которая вокруг него. То есть лучше не стрессовать по поводу того, что бегать там, да, там, слушать и так далее, а просто его любить. Да, то есть просто его любить. Да, и радоваться, что он пришел. Да. И если у вас совместный сон, то опять-таки это... Потому что врачи не могут этот феномен объяснить. Они не могут объяснить, почему ребенок перестает дышать. Да? То есть это просто, как правило, это во сне. Кстати, не как правило, это во сне. Да? Вот. Говорят, что там, ну, типа, недонастроены функции и так далее. Но дыхание – это уже следствие движения праны. То есть движение жизненной энергии. Вначале по телу течет прана, тонкая энергия. Да? И именно тонкая энергия, она фактически, это субпрана, удана прана, она открывает легкие. Да? То есть вначале идет тонкая энергия, она создает движение в легких. И тогда легкие начинают раскрываться, и воздух входит. То есть это вторично, движение легких вторично. Соответственно, если остановилось движение праны, остановилось движение вот это тонкое, тогда органы просто не включаются. И так все

0: плохом, потому что может быть человек, например, очень тактичный по своей природе и не борцом, ну, как таковым, да, очень чувственным, очень таким, ну, тонким, да, по своему устройству, да, ну, такой миротворец своего рода, знаете, то есть вообще как бы, ну, не бороться ни за что в контексте мира, не в контексте там претензий к миру, да, в контексте, что, ну, раз я тут как бы не так востребован, ну, хорошо, пойду в другое место куда-то, да, и так далее. То есть столько, ну, сколько вот личностей, столько разных этих способностей и вот этих индивидуальных как раз качеств, да, поэтому не надо экспериментировать. То есть если мама удерживает ребенка эти 3 месяца сознательно в зоне своего тепла, вот так будем говорить, да, ну, и хорошо, и все. Да? То есть есть эта дополнительная мотивация просто оставаться.
1: Можно читать, когда ребенок спит?
0: Ну, конечно.
1: Сидеть.
0: Ну, конечно. Понятно, что это не должно быть там детективных романов. Если только, опять-таки, ребенок не хочет впоследствии быть известным там сыщиком и так далее. А это, понятно, в беременность. То есть тогда, ну... Таланты, мы говорили, и навыки, они, если мама внимательна, она уже их знает, да. То есть она уже знает, о чем речь, и что ей надо изучать и так далее. Но беспроигрышно всегда это священное писание, это какая-то очень такая мудрая там, притча, да, там действительно, ну скажем, какие-то философские размышления и так далее, да. Это не только можно, это нужно, потому что вот если возвращаться в контекст, ну вот этого формирования, это опять научная, уже доказанная история, что формируются извилины, да. То есть наш мозг на самом деле, да, он, ну фактически в рождении он такой достаточно плоскостной. Да, то есть там нет той структуры извилины, той структуры развитости мозга, которую, ну скажем, человек приобретает с возрастом. И то мы с вами понимаем, что приобретаем мы довольно мало. Да? То есть у нас потенциал заложен большой, но мы достаточно так, да, скромно его используем. Да? А в принципе, ну вот известно, да, то есть левая сторона – это, скажем, интуиция, чувство – это вообще женская энергия, да, то есть это лунная энергия, это творчество, это искусство, это вот там музыка, живопись и так далее. Правая сторона – это сторона логики, сторона там математика, физика, химия, то есть вечный спор, да, физиков и лириков. Вот, на самом деле, благодаря... балансу, например, который дают родители, не обязательно самим быть абсолютно развитыми во всех этих, там, скажем, дисциплинах и науках и так далее. Но фокус в том, что если дается импульс в тот или иной раздел, начиная с младенчества, то просто головной мозг он начинает просто брать и формировать веточку. Да, которую потом можно развить, но она уже есть. То есть, понимаете, если эта веточка не заложена в школе, очень тяжело ее прорубить. Да? То есть, ну, правда, тяжело. Если там нет вот этого начала ростка, да, то есть есть извилина, да, есть просто извилина, отпочкование не произошло, да, и вот дети эти мучаются, да, там какая-то дисциплина, у кого там гуманитарные науки не идут, у кого там с творчеством полный аут, да. Вот. Это не связано только с рождением, ну, скажем, с талантами, которые пришел ребенок здесь. Конечно, считается, их надо, именно их надо развивать и именно им уделять больше, как бы, ну, аспект большей заботы. Но надо знать, что это формируется достаточно простым способом. Дать это самскара или импринт, дать впечатление. Дать впечатление о том или ином событии. То есть, условно говоря, конечно, высшим стандартом дать ценности и знания о смысле жизни, дать, ну, такого рода, да, размышления. Это всегда беспроигрышно. Это человек, чем бы он ни занимался, если он будет знать смысл своей жизни, ему ничего не угрожает. Все остальные науки, все остальные знания, они уже, ну, будут складываться сами собой. Да? Вот. Но... никто не мешает, знаете, почитать иногда непонятную научную статью, да, там, показать какой-то, ну вот, знаете, в биографиях, например, Складовская-Кюри, да, она же не из семьи там ученых, да,

0: Ну и что, просто были математические формулы, бедная семья, и были стены просто расклеены старыми газетами, там, или не газетами, а какими-то работами там, студентов, которые там жили в этой комнате до, ну, до родителей. И она, будучи маленьким ребенком, просто видела эти, просто вот видела эти формулы. Никто их не объяснял, никто не давал там никаких пояснений и не читал лекций. Она просто видела формулы на своих стенах. Все. Гений. Понимаете? Ну и таких примеров на самом деле много. То есть,
1: из-за ту систему, что можно давать и пейзажи, и цифры, и буквы, показывать
0: все. Я не то, что давать, да, это не должно быть навязчиво. То есть сидеть с карточками, да, и там читаем. Да, читаем. Нет, я за то, чтобы были разные самскары, разные впечатления. То есть хотите иероглифы повесить где-то. Периодически, знаете, так, просто вот в том, когда восприятие начинается, но это, конечно, не восприятие зрительное у младенцев, но фактически только с момента самоосознания, да, такого, когда тело уже принято. Да, то есть тогда есть смысл уже там что-то это. Ну вот уже когда ноги в рот полезли, да, это 6-7 месяцев, когда ноги полезли в рот, вот, тогда уже можно говорить о том, что начинается знакомство с телом и начинается знакомство с этими, ну скажем, вот ограничивающими факторами, потому что тело дает ограничения. Да. Тогда можно вот какие-то эти образы начинать, ну, как бы представлять, да. А до этого, конечно, это звук, это, ну, я опять, все-таки, если так говорить о том, что хорошо бы делать, конечно, чем выше вы ставите ценность информации, то есть чем духовнее знания, которые вы читаете и так далее, тем лучше, да. И, например, поехать с младенцем куда-то в святые места прекрасно, да? То есть тут проблем нет. Вы можете и, действительно и в 3 месяца ехать куда-то, вот, в какой-то монастырь зайти помолиться, да. Но тоже надо проверять, чтобы эта энергия была однозначно благостная. Разные есть места, да. То есть тоже не надо поддаваться под название, да. Вот. Надо сарафанным радио собирать просто отклики, отзывы, ну и таким образом, да, действовать. Хорошо, сейчас я сон еще просканирую. А, ну, это мы будем все-таки в контексте грудного кормления, да, но в течение дня это будет очень индивидуально. Да, то есть ребенок может спать, например, я не знаю, буквально только родившись, он может по часу, полтора вообще не спать. Просто лежать и смотреть. Да, буквально вот, только появившись на свет. И вот врачи тогда всегда отмечают, что это как раз говорит о том, что ребенок благоприятно родился, у него мало воспоминаний таких. Да? То есть если ваш ребенок не впадает вот в этот анабиоз буквально с рождения, говорится, уже будет вам такой большой плюс, что он родился благоприятно. У него нет вот этих вот впечатлений, которые тяжело переварить. Да? Большинство детей спит, конечно, первые дни уж точно совсем. Да? Но не все. Да? Сейчас очень много детей рождаются, которые, ну, очень так наблюдательны, причем они действительно вот просто смотрят, да, наблюдают. То есть это не плач, это не какие-то там потребности. Но в контексте кормления, то есть если ребенок 3 часа спит, то надо его кормить, будить. Но об этом будем в беседе о кормлении говорить. Так, сон. Ладно, если что-то вспомню, то...
1: Ребенок вдруг не спит 2-3 часа.
0: Как он себя чувствует? Конечно, бывает, но как он себя чувствует?
1: Ну, не очень. Надо просто сделать так, чтобы он заснул, да,
0: все-таки. Смотря что значит не очень. То есть, если он плачет, если он опять-таки...
1: Ну, такой нервозный, устал, да не может заснуть.
0: Но если это сопряжено с капризами, конечно, его надо укладывать, если он капризничает. Но если он просто бодрствует, да, но у него, значит, такая способность есть постоянно знакомиться с миром, да, то есть это просто его способность. То есть здесь совершенно квалификация мамы опять, это исключительно ее, ну, уже договоренность, да, с ребенком. Вот. То есть главное, мы с вами поняли, что любой вот каприз, любое, потому что плач ребенка – это тоже уникальная совершенно история, это совершенно особый диалог. Да, интонации, там, громкость и так далее – это абсолютно диалог мамы с ребенком. Да, то есть дети никогда не закатывают истерику с самого начала. Это будет в начале попискивания. То есть если ребенок с истерикой, значит, что-то экстра произошло. Ну вот просто экстра. Это значит, либо, ну, по, так, русски говоря, с глаз, это, ну, я не в контексте этого термина, который, вот, ну, знаете, там, искать, да, что вот, там, я, вот этот человек, вот, там, этим занимается, но Господь судья, да, там нет проблем никаких, да, то есть если вы знаете свои обязанности, никому не прорваться сквозь вот ваше тепло и вашу любовь, то есть это не надо этих вещей бояться. Но если проморгали, да, и это произошло, причем это не обязательно должно быть, понимаете, запрограммированным или там, ну, сознательным, да. Действительно, любой там взгляд в контексте, о, там, какой милый малыш или там и так далее, да. Ну, разные есть энергии, разные импульсы, да. То есть мы не анализируем, кто стал виновником. Нам надо заботиться о ребенке, вот и все. Но эти вещи существуют, это факт, да. Вот. Кстати, чтобы эту тему закрыть тоже, да, то есть либо святая вода очень хорошо, когда дома есть, да, и просто умывать личико, либо у мамы есть еще одна мистическая, ну, как бы, вещь, вот, допустим, ночная рубашка или что-то, что очень близко к вашему телу, да, вот, ну, майка нижняя, да, то есть юбка, подол юбки очень, ну, как бы, да, то есть тыльная сторона этой одежды, просто ребенок умывается и вытирается тыльной стороной. Да? Это такие уже, знаете, бабушкины советы, но это работает, потому что мама опять в контакте со своей, ну вот, самой близкой одеждой, да, и если вы будете ребенка крестить, то вот эта крещенная, ну, рубашечка, вот эта, которая при крещении, да, она тоже является оберегом. Да, и тогда просто ее там кладут рядышком, да, и так далее. Ну, то есть эти вещи, их надо сохранять, они на всю жизнь, да. И если что-то происходит, это дает дополнительную силу.
1: Мы с вами говорили о свекрови как раз случаем, когда там был младший ребенок, нахваливала соседка, у него началась истерика, у ребенка, и она сказала, что ее научила, в свою очередь, бабушка, которая показалась, что ребенок, ну, как бы, упасть водой и в какой-то момент просто взять эту воду, поставить счетчик, да, и умыть вот этой водой. То есть у него тут же все сразу затихло, и тут же все сразу будет.
0: Но это все из этой же серии, да, это из этой серии, то есть войти в контакт с водой, святая вода, она сама по себе этой вот силы имеет, да, то есть там структура, которая, конечно, сразу смывает, да, либо что-то, что в контакте непосредственно с мамой, и мама это тоже вот, ну, действительно, эти вещи достаточно такие, знаете, ну, странно, вот особенно для атеистов, да, потому что как нахлынивает, так и схлынивает, это факт. Но это реальные такие, ну, процессы, которые могут быть, да. Особенно в младенчестве как раз-таки, да. Кстати, в таком, ну, возрасте, ну, и нескольких лет, там, скажем, 3-4 годика, тоже такое может происходить. То есть, в принципе, особенно, когда дети попадают в какую-то среду, которая вот, ну, носит много для них возбуждающих факторов. То есть, условно говоря, пошли на гонки куда-то, да, или пошли на площадку, ну, какую-то интересную для них, или аквапарк, да. То есть надо знать, что просто эти эмоции, которые ребенок, ну, поднимает, то есть вот этот выброс адреналина, что ему очень нравится, ему очень там здорово и так далее, да. То есть вот этот вот фактически адреналин, который выпускается, да, он подбрасывает шкалу эмоций на определенный уровень. И потом надо знать, что для детей всегда существует правило качелей. Всегда. То есть ребенок очень веселился, если обязательно придет обратная реакция. Это надо знать. То есть если вы планируете детский праздник в будущем, Да, надо знать, что если ребенку было очень весело, то потом будут слезы, капризы, ну, как бы вот эти вот. Это надо просто подождать, потому что дети не в состоянии контролировать эмоции, управлять ими. Да, то есть это естественно, ни в коем случае не надо там, ну, пытаться убеждать, да, что это такое, больше никуда не пойдем, да, и так далее. Это просто неспособность психики ребенка справляться с экстренными какими-то эмоциями. Да? Соответственно, и в младенчестве, то есть если вы куда-то пошли в гости, да, где там его веселили погремушками, там подбрасывали воздух, да, да, там, не знаю, до хохота истерического, да, и так далее, готовьтесь. Да? То есть это никакой не сглаз, это просто неспособность выровнять эмоции. Да? То есть и все, маятник раскачался на одну, да, в один полюс радости, да. Потом, чтобы сбалансироваться, он идет в другую область, да? И обязательно будут слезы.
1: А вообще ребенка нормально подбрасывать? Если любить взрослых, такие взрослые подбрасывать ребенка?
0: Ну, видите, это связано опять-таки с прокачкой, да, энергетики, с чакрами. То есть детям, конечно, нравится. Почему? Потому что вот эта энергия, когда еще, ну, все системы чакр, они одни. То есть это и есть вот эта кундалини, понимаете, которая просто берет... Да, раскручивается, ребенка подбросили, да, и у него эта энергия пошла, да. Нас сейчас не каждому понравится, да, потому что застой там, да, то есть там где-то энергия не течет, да, и, ну, вообще, может еще и заштопорить, да, навсегда, да. Вот, для детей этот процесс, ну, вот он такой, просто такого, ну, можно сказать, знаете, наслаждение энергиями, да. Вот, насчет того, что делать, не делать, я не знаю, надо обладать тонким видением, в контексте опять того, ну, насколько система изначально чистая, да, потому что даже неправильный термин, не чистая, а интенсивно, да, проходит. Но опять ребенок, знаете, вот чем хорошо младенчество, что все очень на поверхности. То есть никто ничего не будет придумывать, да, он не будет умом рассуждать, что, анализировать, нравится ему это или нет, да. И правило одно, то, что детям нравится, является хорошим, да. Вот, просто, ну, по мере действительно вот взросления надо понимать, что эмоции будут требовать сонастройки. Ну и что греха таить, да, взрослые люди не в состоянии с эмоциями, да, нахохотались на концерте где-нибудь, да, там было весело, да, потом раз, вселенская грусть, да, пришла, то есть взрослые люди тоже, ну, не в большой разнице, да, вообще, а что говорить про младенцев, которые вообще, ну, нет еще системы, ну, такой регулировки, да. Хорошо, о пеленании и так далее мы с вами будем говорить с моделью. Да.
2: Про имя хотели.
0: Имя, да, можем сегодня тогда имя, и потом тогда гигиена и так далее, на, ну, следующую начнем, да. Значит, имя тоже исключительно ценный, как вы понимаете, значимый аспект жизни. Будьте здоровы, точно. По какой причине? Это та звуковая вибрация, которая будет сопровождать всю жизнь. Да. По сути, это является мантрой для человека, который, ну, наделен определенным именем. Да? И все начинается со звука, все в материи начинается со звука. То есть звук, конечно, обладает просто, ну, бесконечной силой. Поэтому однозначно к имени надо относиться очень серьезно. И так как это, ну, действительно своего рода мантра, имя, которое вы предполагаете давать ребенку, в общем-то, не рекомендовано произносить в контексте знакомых, в контексте кого бы то ни было, до того, опять-таки, да, когда ребенок уже получает определенную защиту. Это может быть разными способами дано. О защитах, ну, как бы поговорим. Ну, например, крещение, да, или, например, там, ведический ритуал, да. То есть, неважно, во всех традициях есть ритуалы, есть таинства, которые дают защиту ребенку. Да? До этих пор считается, что имя, это, кстати, таинство, опять-таки, да, потому что имя тоже способно дать защиту. Но если оно является таким ну, фактически таинство. Ведическая традиция наречение именем вообще проводится как определенный ритуал, да, то есть называется это нама карана самскара, да, ритуал наречения именем. И своего рода это тоже является таким, ну, в общем-то, таинством. И ведическая традиция до того, когда, пока не проведен этот ритуал, имя не называется никому. Я не буду вам там читать долгие мантры и так далее, то есть это можно, может быть, найти, не знаю, да, ну просто здесь не все в этой традиции, сама суть, да, этого наречения, она сводится к тому, что вначале муж шепчет имя жене, да, то есть может, ну не знаю, писать тут как бы это самое, то есть имеется в виду, что, понимаете, это таинство, да. И потом, когда дальше жена шепчет имя ребенку, да, и потом только после этого ребенок показывается высшим силам, то есть его, вот мне очень нравится этот король лев, да, когда его там, да, на рассвете лучи солнца, да, и его, вот это твой мир, да, это очень похоже на все то, что делают, ну, в общем, в таких традиционных культурах, да. То есть показывают солнцу, ну, мысленно, это не надо бежать, да, то есть, пожалуйста, да, свет, да, потому что его, ну, свет это, пожалуйста, это представительство солнца в нашем мире, да. И только после этого, ну, еще, конечно, там определенный обряд, читаются благоприятные гимны о том, чтобы ребенку даровался разум, о том, чтобы он был наделен силой и так далее. Только после всего вот этого имя произносится, ну, уже людям, которые, скажем, на этом ритуале. Я не говорю вам, что надо все вот так делать, я хочу просто отразить, что имя является таинством. Да? Не нужно, когда женщина беременна или когда ребенок только родился, еще вообще ничего не сделано, уже звонить. Да? Сделать можно достаточно простые вещи, это же опять от чистого сердца, даже если вы просто вот, ну, скажете: «Господи, спасибо, ты даровал мне это дитя». Да? Мы хотим его, даже вот, потому что не вопрос вот этих, знаете, именно тайных знаков. Да? Конечно, они не случайно созданы в культурах, да? Но вопрос вашего сердца и вашего осознания вообще, кто здесь владеет всем этим миром, да? Кто мы являемся в этом мире. Вот вопрос вот этого знания, вот и все. То есть пришел ребенок, без милости Бога невозможно зачать, невозможно родить, это его милость, понимаете? Следует, надо поблагодарить, да? Соответственно, да, вам дается такое доверие, воспитание, вам дается доверие дать знания, дать вот опять-таки способности развития и так далее. То есть колоссальное, ну, доверие на самом деле, да, с приходом ребенка. Да? Но в принципе предполагается обратная связь. Это вам дают дорогущий подарок, да, и вы просто, ну, типа, ну я же заслужил, я же ходила 9 месяцев беременная. Да? Я еще даже там как бы позитивно настраивалась, да, конечно, я заслужила. И как бы мы тут же забываем, ну, вот эту вот нашу связь, да. Вот. Конечно, надо благодарить. Судьбе женщины это подарок. То есть, и, соответственно, этот подарок, ну, в данном случае можно всегда, мне очень нравится этот пример личностный в судьбе каждого. Вот представьте, у вас уже есть дети, да, и вы, ну, например, что-то очень-очень вкусное ребенку дали. Да, вот что-то, что самим тоже очень нравится. Вот самим тоже, вот очень нравится. Ну, вы угостили ребенка, да. И ребенок первое, что делает, он не хватает это в рот, да, и типа там, да, и бежит в угол и ест, да. Он первое, он предлагает вам обратно. Да, там мама вот, ну, там, или папа, да, ты хочешь попробовать, да. Но сердце тает. Понимаете? Понятно, что вы это дали, и вы можете еще купить, и все это все равно вам принадлежит. Понятно, он не сам это там приготовил или купил и так далее, да, но сердце тает, да. Но вы, ну, являлись тем проводником, который дали это, правильно? Здесь то же самое, нам подарили возможность, да. Все равно ребенок нам не принадлежит, он принадлежит Господу, как и мы с вами. Да? Все равно это не наша собственность. Да? Нам дали возможность быть полезными. Служение – это величайшая милость вообще, когда есть возможность кому-то быть полезным. В Коране, кстати, сказано, что такое ад. Да? Ад – это когда некому служить. Да? Это так. То есть останься сам в обеспеченном дворце на необитаемом острове, автоматизированном и так далее, и никого, да, не о ком заботиться, приехали. Это ад. Понимаете? Вот, это ад. Поэтому это счастье, что нам дают возможность быть полезными и служить кому-то, да. В итоге мы вместо того, чтобы вот эту возможность запихивать в сферу наслаждений, даем обратную связь, говорим: «Господи, спасибо тебе за это доверие, мы называем ребенка так-то, да, пожалуйста, прими его вот там под свою защиту». Да. То есть мы благодарим тебя, мы счастливы своими словами, не надо там... Ну, то есть если вы в какой-то традиции, всегда есть молитвы, всегда есть мантры, понимаете? Просто, ну, настроение. То есть если вы читаете молитвы или мантры, не понимая их смысл, тоже мало проку. То есть нужно осознавать вообще самое главное вот эти чувства, да, чувства, которые мы вкладываем в какое-то действие. Соответственно, имя... оно действительно очень значительно. С этой вибрацией ребенок будет идти всю жизнь. Да? Нехорошо, когда имена меняют, потому что действительно есть, знаете, эти небесные войска, да, мир ангелов, архангелов и так далее. Они по-разному называются в разных традициях, да, но тем не менее, в простой терминологии, да, все эти миры есть. Да, они, в общем-то, действительно несут свою службу. Да, и чем теснее мы взаимодействуем и более осознанно, да, тем, конечно, больше блага для ребенка. И для ребенка нет блага, если еще беременная женщина уже все, не то что решила, как зовут, уже об этом всем, все уже все знают, короче, да, уже начинают к нему так вот обращаться, да, а защиты нет, а он открыт, да. И имя в этом случае, наоборот, получается такой проводник как бы в никуда, да, потому что это мантра. В православии даже я вам скажу, что в принципе до крещения имя не, ну, не называлось никому. Да, вообще. И, кстати, есть, ну, это тоже, на мой взгляд, аномалия, Господи помилуй, да, потому что есть, ну, вот в России, я там тоже, когда по монастырям ездила, там как бы эти там бабушки, да, тоже, что из серии вот имя в крещении дается, но его нельзя разговорить никому, да, ну, то есть другая крайность, понимаете, уже, ну, все вот так вот это переросло, да, истинно и потеряли смысл, да. То есть, что типа это тайна, да, то есть надо вот ребенку шептать так всю жизнь, да, его имя в крещении, да. Но вот простые люди, вот они не должны знать, могут, ну, то есть зерно мудрости в чем? Что через имя можно проникнуть, понимаете, тоже.
3: А если ситуация, когда человек подошел, ну, в момент помолвки, да, и сказал, что вот ребенка через меня назовите, и все. То есть... Я не против, да, но как бы, я не знаю, это знак или это как бы наоборот?
0: Ну, во-первых, вы это узнаете, когда ребенок родится. Значит, давайте о механике процесса названия имени, да. Значит, имя дается ребенку не в беременность, да, в редкие случаи только, да. В принципе, ребенок нарекается именем 1, 11, 12, 21 и 101 день. То есть, представляете, как долго можно решать? Сейчас повторю. 1, 11, да, 12, 21. Причем 21 является наиболее благоприятным для того, чтобы дать имя. И 101 день. То есть, совершенно вы спокойно можете, ну, как бы ждать, да, вот этого чувства, этого понимания, как зовут ребенка, довольно долго. Да? Конечно, по практике вот удобство регистрации ребенка, скажем, просто регистрации, ну, наверное, в нашем случае первый день, да, самый такой, ну, рациональный. Да? Если особенно у вас все сошлось, да, нет конфликта, тогда да, потому что именно в роддоме вы можете просто взять, сразу зарегистрировать ребенка, а потом эти все посещения соцслужб, мамы, которая, ну, в общем-то, и кормит, и так далее, это, ну, сложно, да, то есть, но только если в случае у вас все сошлось, да. А относительно того, что кто-то из родственников что-то сказал, нет проблем, если это у вас нет конфликта, когда ребенок родился, да, то есть тогда, ну, может быть, да, это и знак, То есть, но только ни в коем случае не ставить себе это в обязанность, потому что, еще раз, это судьба. Имя – это, в общем-то, и в том числе судьба. Да? Звуковая вибрация очень значительна. Да? В разных традициях разные есть принципы, да? Но смотрите. Значит, давайте вот рассматривать, какие есть варианты, да, как выбирать имя. Конечно, одним из распространенных это в честь кого-то из родственников или близких людей, которые, ну, то есть я думаю, сейчас никто Олимпиадой не назовет, да, уже там, или электричкой, или чем-то, да, как раньше называли в начале, там, ну, в советское время, на заре революции, да, или революция, или там коммуна и так далее, да. Да, как? Да, тракторина, да, то есть давайте уже, ну, понятно, эти аномалии точно позади, хотя, может, не у всех, вот, но что надо закладывать в контексте имени, все-таки надо очень четко осознавать, в том числе и возможность, скажем, восприятия ребенком общества. Да, то есть та среда, в которой вы живете, и те имена, которые существуют в этой среде, не должно быть антагонистом тому, что вы предрекаете. Да, вот, например, вот, ну, в той же вайшнавской традиции, да, если ребенка называют при рождении сразу, да, там, ну, как-нибудь, там, я не знаю, Шива там, или Лила Вриндавана, или что-то такое, да, и вы с этим именем регистрируете, понимаете, в паспорте, да, очень сложная судьба. Да, при всей толерантности общества очень сложная судьба. То есть в этом смысле вот это имя второе, да, которое дается при там, посвящении, оно целесообразно вот, отложить. Да? Вот. То есть надо смотреть, как дальше в этой среде, где ребенок предполагается в проживании, особенно в период становления, то есть это детство. Да, то есть если в детстве мы... дали полное, ну, как бы ощущение защиты со всех точек зрения. То есть там школа, там семья не дает каких-то экстремальных уроков, да? А именно в школе с таким именем надо прогнозировать, что проблемы будут жестокие. Да? Поэтому вот надо беречь детей и имена все-таки как-то, знаете, социально подбирать. Да? Есть хорошие, действительно, в общем-то, традиции своего рода, да, называть в честь кого-то еще раз из скажем, из семьи, да, там, в честь там, бабушек и дедушек. Но в этом контексте рекомендация не называть в честь ныне живущих. То есть надо все-таки, тогда прибегать к тем, кто ушел, да. Почему это так? Потому что действительно вот имя, оно в христианской традиции, например, оно соответствует, вы знаете, ангелу-хранителю. Да? И, кстати, тот же зороастризм, который является предшественником христианства, совершенно очевидно, да, и у них очень четко вот это знание прописано, что с наречением имена представляется определенный ангел. Да? Соответственно, если два человека с одним именем, ему получается, надо метаться в некотором степени, да? Он не всегда может быть в нужном, в том месте, где он должен быть. Да? То есть, часть поддержки просто можно упустить. Да? И в этом контексте еще о родственниках, если вот ушедших родственников, должна быть абсолютно позитивная, добрая и бескомпромиссно такая радостная память. То есть, например, вы вроде бы слышали, что там человек, я не знаю, там профессор архитектуры, да, там какой-нибудь очень известный, там лауреат Нобелевской премии и так далее. Но о нем, когда кто-то вспоминает, нет теплых воспоминаний, да, то есть там, что это особенный человек, он столько радости приносил, столько там было любви вокруг него, тогда это тоже, все-таки не та личность. То есть надо искать тех, о которых, воспоминания о которых приносят радость. Потому что действительно, находясь по ту сторону этой жизни, являются хорошими проводниками. Чувство радости, когда мы вспоминаем об ушедших родственниках, свидетельствует о том, что у них все благополучно. Они в хорошем месте, понимаете? То есть они действительно там у престола Божьего, да, если вот православие. И наоборот, когда у нас на сердце какая-то, ну, тяжесть, даже если у нас были прекрасные отношения, например, и у нас лично хорошие воспоминания у нас лично, но мы вспоминаем и какое-то, знаете, беспокойство. Ну, вот при воспоминании о человеке, да, тогда это речь о том, что надо этому человеку, ну, все-таки оказать помощь. То есть не брать его имя, а наоборот, заказывать молебны, то есть молиться самим, да, читать там молитвы, да, за упокой. Потому что это будет косвенным свидетельством, что человек не, ну, не в очень хорошем пространстве, и он сам нуждается. Да? То есть если он сам нуждается, трудно быть проводником, ну, таким хорошим почтальоном, знаете, энергии. Вот. И, в принципе, несмотря на то, что обычно имя, видите, это же, ну, как бы, для женщины, может быть, даже более важно, да, но всегда это должно быть одобрено мужем, всегда. То есть нельзя идти наперекор. Конечно, у вас там в течение беременности и вот этого периода кормления очень четко открыта интуиция, и, но муж должен принять это с миром. Вот не случайно вот эта ведическая традиция, да, муж шепчет. То есть это не то, что он сам себе придумал имя, может и так, да? И, кстати, в этих традициях, понятно, у женщины нет никакого варианта там сопротивляться, да. Но у нас все наоборот здесь, да, то есть мы тут вертим, да, то есть женщина шея, да, мужчина голова, то есть куда шея повернулась, там голова и есть, да, но муж должен быть согласен, он не должен испытывать там противоречия или... это очень важно, да. То есть надо искать компромиссы. Не факт, что у вас это, ну, состоится с первого там раза, да. И вы между собой обсуждаете сколько хотите.
2: А в честь святых, например, людей?
0: Прекрасно, надо только очень хорошо знать их историю, потому что в основном, например, если опять православие, это мученики.
2: Они, да? Библейские какие-нибудь имена.
0: Если в социуме тоже примут, то есть если там называете Авраам, и Яков и так далее,
2: ну,
0: тоже будет сложно, да.
2: Нюансом,
0: то есть,
2: ну, не знаю, более таких,
0: да,
2: которые.
0: Да. То есть тут, то есть фактор какой? Просмотреть, да, ретроспективу будущей жизни с этим именем в социуме, потому что среда, особенно школьная, ну, что, не проходили? Да, вот хотим ребенку испытаний. Да? Ну, дайте какое-то редкое имя, да, такое вот. Да. Это все равно будет. Ну, то есть, я имею в виду, не надо создавать дополнительных факторов, да. Вот, поэтому, конечно, имена подлежат видоизменению. То есть, они, конечно, ну, скажем, сейчас вот прекрасные имена, к сожалению, да, там, как Святослав, как там Боголюб, да, и так далее, да, к сожалению, их нет.
2: Ой, очень много.
0: Да? Что? Есть уже,
2: сейчас,
0: да?
2: Сейчас вообще, дай бог, все повернуты на этих
0: словах. Очень хорошо. Потому что тогда они защищены группой людей вот в этих именах. Очень хорошо. Потому что имена прекрасны. Да?
2: Сейчас очень много этих старинных имен русских.
0: Ну вот если смотрите, что регистрация имен, да, в этом ключе осуществляется, очень хорошо. Можно примыкать. Потому что это поколение, оно, значит, будет с этими именами, понимаете? Но чего точно не нужно делать? Не нужно делать двойных имен, да. Всякие там Беата, Мишель и так далее, да, то есть там это не надо, потому что опять вибрация. Мы, когда обращаемся к ребенку, вот мы, когда мы обращаемся именем, мы одновременно, у мамы уже это нарабатывается, это тоже такой кокон, да. Если вы один раз называете одним именем, другой раз другим, а там потом еще кто-то называет третьим, да, потому что смешал это вместе, да, то есть опять нет для ребенка вот, вот этой вот...
2: А если двойное имя называть одним?
0: А зачем оно двойное?
2: Нет, ну, есть ситуации, скажем так, например, в том плане, вот я могу сказать, какие, например, усыновляешь, и суд не разрешает менять имя матери, которое мать дала. Ну, бывают такие-то, от судьи зависят. И тогда, ну, имя, например, вот латышская семья русская, да, и тогда говорят, пишите первое имя, какое хотите, а второе оставляйте, так и безможно.
0: Ну, это о чем говорит, что у ребенка сложная судьба. Она уже понятна, что сложная, раз уже его надо, да. А с такими законами сложность продолжается, понимаете, потому что ребенок, по сути, он переходит под покров действительно вот этого имени, понимаете? И это не важно, в какой национальности и какого имя, потому что каждый род, каждый народ, он имеет свой эгрегор. Он имеет свои обереги, он имеет свои, опять-таки, символы и свои звуки. Да? И если бы ребенок, например, действительно оставался под покровом, ну, например, вот у него латышское имя, он остается там, вот в этой среде вот этого рода, и этой вибрации, которые там, они же не случайно, эти звуковые вибрации, да, то все в порядке, он не раздваивается, да. Почему женщина, выходя замуж, понимаете, переходит под род мужа? Почему она должна, ну, хорошо бы, чтобы она брала просто фамилию мужа? Да, это хорошо было бы. Да? Все по той же причине. То есть она, да, она переходит, да, и по сути она меняет имя. То есть в данном случае изменение имени не несет никакой проблемы. Да? Он переходит, просто его переводят из одного эгрегора в другой эгрегор. Все. Нет проблемы, мы все здесь, понимаете, ну, как бы, вообще не жители этой планеты. Как сейчас Рузов давал семинар, да, он говорит, мы все тут инопланетяне. Он говорит, ну, типа, что это для вас новость или что? Мы все тут чужие, понимаете? То есть здесь нет вообще ни одного человека, который тут, вообще ни одного творения, которое здесь свой. Это временная утопическая история, понимаете? Ну вот, и в данном случае просто как ему пройти эту историю, и все. Это не вопрос, там, держать его там, где судьба ему дает другой сценарий. Взяли, перевели, уехали в Африку, там африканское племя адаптировало, взяли, перевели в африканское племя. Нет проблем. Да, это просто перевод, это не то, что, ну... Но если его начинают раздевать, ну, как бы разделять вот этими вибрациями звуковыми, да, то защиты нет ни там, ни там. Все.
3: А когда происходит включение, когда человек приходит, ну, например, открытие сожрало, пришли,
0: они переходят под этот эгрегор. По-хорошему, если они крестятся уже в осознанном возрасте, они должны переходить под это имя. То есть по-хорошему их должны так называть. И если говорить об общинной жизни, ну, например, вот, то есть они принимают с крещением еще уклад жизни. В традиции православия, ну, вообще христианство, это община. Это не то, что мы зашли там на редкие праздники, да, там что-то сделали. Это община. Люди живут одним, ну, как бы одним приходом, понимаете? У них все там общее. Они заботятся друг о друге. И они в рамках общины называют только этим именем в крещении. Да? И все нормально, он получает защиту. Это аналог, без разницы, что вы из детского дома взяли, понимаете, и перевели в общину семьи. Да? Это хороший пример, кстати, очень. Нет разницы. И тогда он получает защиту вот этого эгрегора, потому что, ну, так работают звуки. Да? Помимо того, как действительно, конечно, если, например, вы намерены... ну, допустим, крещение, да, тоже, откровенно говоря, сейчас очень много отступов, я не анализировала глубоко в контексте, что являлось верным, то есть мы знаем, что сейчас каждый день он имеет своего покровителя, своего святого, да, эти праздники связаны с тем, что либо это было, ну, как бы уход святого, либо рождение святого, либо, то есть, ну, разные причины, да, то есть вот день Валентина недавний, да, это на самом деле день почитания двух святых, которые были в раннем христианстве второго века, да, Валентин, под именем Валентин, один был епископом, а другой был просто монахом, но так как раннее христианство, они были зверски убиты, то есть это мученики, но убиты, будучи девственниками, будучи монахами, за любовь к Богу, то есть это вообще мученическая смерть за верность Богу, да, и что, да, сейчас происходит, да, то есть мало того, что это целибат у них, да, верность, любовь к Богу, да, ну вот, сейчас, видите, Кали-Юга в рассвете, да, то есть вместо того, чтобы мы, ну, как бы в этот день, любя друг друга, да, пускай никто не... Прекрасно дарить подарки, да, но при этом мы знали, что вообще это повод задуматься о любви к Богу, да, сейчас наоборот, это чуть ли не сексуальные туры, понимаете, ну, прости Господи, то есть Кали-Юга, да, такая картина, поэтому... Можно, конечно, что смотреть. Кстати, в раннем христианстве не было такого насыщенного календаря, да, то есть очень многие святые были с их именами абсолютно, да, то есть там, ну, явно нося абсолютно какие-то греческие корни имен и так далее, да, то есть они просто имели в основном греческие имена, да? Потом они были, да, или римские, потом они были, по сути, ну, приняты в христианство, потом они мученически закончили свой земной путь, да, и канонизированы, и теперь это День Ангела, да? То есть поэтому говорить о том, что, скажем, есть правильная таблица, как действовать, ну, то есть давать ли имя в крещении и с ним смотреть, какой день в крещении, как кого зовут, да? Либо в день рождения, таких канонов нет, да? То есть рекомендовано что? Рекомендовано, например, если вы уже дали имя, вы, например, его можете оставлять, если оно есть в списке, да, и просто подбирать уже почитание, ну, вот этих именин ближе к календарному сроку рождения ребенка, да, как вариант. То есть ребенок родился там, я не знаю, там, в конце апреля, зовут Георгий, да, 6 апреля день почитания святого Георгия, да, вот, пожалуйста, да, значит, святой Георгий. А родился осенью, например, там куча других Георгиев. Да, то есть они тоже Георгии, но будут другие, да, вот, ну, то есть как способы, главное опять, к какому эгрегору вы относитесь. Третий способ – это звуковая вибрация этого дня, для этого нужен, ну, не знаю, может быть, кстати, и в интернете есть эти, не знаю, по сути, у астрологов есть календари, и каждый абсолютно день, каждый, он наделен определенной звуковой вибрацией. То есть это начальный слог. И, в общем-то, есть такая тоже рекомендация вот этим слогом, если он, правда, приличный, потому что такие бывают слоги, там, типа, да, вот идите назовите, да. Да, то есть там три, допустим, согласных, да, подряд. Да, то есть такие тоже есть дни. Не повезло. То есть есть, конечно, которые довольно такие благоприятные, да, там, Ра, там, ну, то есть можно, да, что-то такое там, ну, сконструировать, да?
4: День рождения.
0: Да, день рождения. Нет, день рождения, да. То есть когда человек появился на свет, получается, что он появляется со звуковой вибрацией, да? И вот эта вибрация этого дня, вот этот вот, ну, слог, да, этого дня, он является уже ему, ну, созвучный. Да? Мне нравится эта история, только если я говорю, она не... потому что там, ну, эти слоги, я где-то смотрела, сейчас уже не вспомню, но какие-то просто, знаете, ну, я не знаю, если так называть, то совсем печаль. Да? То есть много факторов надо учитывать, да, но хороший, если слог, то пожалуйста. И если опять у вас нет противоречий, потому что, понимаете, может быть, он будет хороший, но вы знаете, что ребенка... ну, просто зовут по-другому. Это действительно, ну, скажем, в силе у женщины знать это. Да? То есть, особенно если вы, ну, опять, открытый миру, если вы рады самому ребенку, он очень многое вам скажет. Да? Что ему созвучно, как он там откликается и так далее. У меня у самой тоже личный очередной опыт из сегодняшних историй личных. То есть я это все время рассказываю теперь, как бы, потому что я думаю, что это тоже, ну, как-то в контексте этой лекции может оказаться полезным. Да? Ну, старший сын у нас Георгий, потому что действительно 16 лет мы боролись за возможность иметь детей, их не было. Плюс действительно у меня был дедушка Георгий, который совершенно по отзывам, ну, удивительный человек. У моего мужа был дедушка Георгий, да, ну, то есть вообще там просто вариантов не было. И плюс мы его дождались, то есть, да, Георгий Победоносец, но совершенно очевидная история, да, то есть вообще не было никаких этих обсуждений. Я никому тоже не говорила, конечно, да, и когда спрашивали там уже, ну, что, типа, как назвали, я говорю, мы размышляем, он у нас малыш, или там что-нибудь, да, там, или птичка, или там что угодно, неважно, да, то есть, ну, это тоже вопрос такой, очень легко можно уйти от ответа, да. То есть мы подбираем ее, еще не решили, да, то есть как бы еще не решили, да. Но в итоге решено было, что Георгий, все нами тайно решено, да. То есть все, документы оформили в роддоме, все прекрасно. Значит, время идет, вот вторая беременность. И в принципе муж обращается с просьбой, да, что вот, ну, в честь его мамы, которая, ну, ушла уже, да, маму звали Анастасия, нормальное имя, да, то есть нежное, романтичное, да, то есть я как бы, ну, у нас никого в роду не было Анастасии, ну, нормально все, да, просьба вообще, я так настраивалась, что это будет Анастасия, В итоге, чем ближе дело к родам, особенно я помню там вообще уже эти последние какие-то дни, у меня было состояние, просто отвратительное, потому что у меня комом стояла невозможность дать ей имя Анастасия, вот комом. А просьба мужа, и хочется этот миру мир вообще, да? Вот. И я как-то совсем так, я говорю, знаешь, она не Анастасия, я говорю, она Елизавета. У нас никого не было родственников Елизаветы вообще, совершенно, какая-то. Ну, это такие, говорю, тайные беседы, это никто не участвовал, да, я говорю, она Елизавета. И он как-то так легко, хорошо, типа Елизавета, да. То есть она родилась, смотрю, конкретно Елизавета. То вообще нет вариантов, да, то есть там просто, вот. Ну и дальше все, назвали мы Елизавета, опять чуть-чуть там этого всего поскрывали, да, процесса. Но дальше было очень интересно. Я тоже перед родами просила благословения там у нашего очень такого дорогого батюшки, одного отца Макария, который сейчас вот настоятель Святодухового монастыря. Вот я к нему буквально там перед родами все благословил, все, да. И у нас такая, тесная связь. В итоге он встречает одну из радуги, из актива, да. А как Елена, да, родила, как назвали, Елизавета, а в честь какой святой? И мне звонят, Лен, в честь какой святой? Я тут приехала. То есть с Георгием все понятно. А Елизавета, сложнее дело. Где все ответы, да? Здравствуй, Гугл. Да, у меня такая совесть проснулась. Думаю, ужас вообще. Назвали, почему, понятия не имею, да? То есть то, что я знала, оно как-то не ассоциировалось. Конечно, Елизавета Романова всем известна, да, как святая, да, но... не чувствую связи, надо же связь почувствовать, понимаете, то есть царская династия, там, что мы там делаем, нечего нам там делать, да, потом есть еще очень известный тоже евангельский персонаж, это Елизавета, это сестра Анны, которая матери Марии, да, тоже такие праведные иудеи, да, там, в общем, вся жизнь для Бога, да, то есть у меня это понимание весьма поздно дошло, в общем, тоже как-то к иудеям, понимаю, тоже не просочимся, да, то есть тоже там не пройдем, да. И, в общем, я как-то даже думаю, не может быть, чтобы не было, вообще, да, еще кого-то, кто откликнется в сердце, да. Листаю, я даже до сих пор помню, 26-я страница в Google. 26-я, как я не остановилась, я не знаю. Елизавета Чудотворница. У меня сразу, это она. То есть такая была радость, да, потому что до этого были Романовы и эта Елизавета, которая все время так упорно, они, да. Елизавета Чудотворница. Я думаю, интересно, точно она, да. Начинаю читать. День ее почитания, 7 мая, это мой день рождения. Я думаю, интересная история, да, то есть так, как-то так это. Думаю, и чем она славна. И дальше, конечно, полный такой привет. То есть начинаю читать. Оказывается, она, Елизавета Чудотворница, это дочь царя, который отдал ее на съедение дракону, от которой ее спас Георгий Победоносец. Понимаете? То есть не спроси тогда отец Макарий, в честь какой святой, я бы по сей день не знала, потому что никто этого эпизода не знает. Все смотрят на икону, да, стоит эта дочь царя, принцесса эта, да, там рядом дракон побитый, да, или она там где-то на балконе стоит, да, там в рыданиях, да, Георгий побил дракона. То есть иконы канонические все известны, да. Вопрос, как ее звали? Да, этого же никто не знает, понимаете? И, конечно, тогда все сошлось, да, то есть у меня, разумеется, там эти мурашки по коже, да, и так далее. И, конечно, в этом раннем младенчестве отношения были удивительные, пока эго не пробуждается, да, то есть сын, он, единственная была у него история, когда там Лиза на руках где-то проносилась мимо, это подпрыгивать, схватать ее за руки и за ноги и целовать, да, то есть все, что он старался делать, он старался эту пятку схватить, да, там, и там, да, то есть сейчас уже не так, да, эго временно заклинило, да, сейчас уже это мое, это мне, не бери, не порти и так далее, да, тоже своя спираль пройдет, да, но тем не менее, видите, то есть если мы... действительно, как-то сонастроены, такие бывают чудеса, потому что, правда, чудо. То есть такое запланировать в нашей семье было, невозможно. Более того, я даже не знала таких особенностей, да. И это дополнительная такая сейчас вот, ну, от вот этого всего происходящего, дополнительная радость, потому что о нас там знают, понимаете? О нас там знают наверху, и они действительно дают нам всегда самые лучшие какие-то вот эти, ну, предложения и так далее. Поэтому с именем все-таки, ну, надо быть просто очень... Можно же опять помолиться, если есть какие-то сомнения, просто не то, что можно, всегда надо молиться, да, но можно попросить, что если есть сомнения, да, Господи, подскажи, какое имя поможет ребенку, потому что имя – это действительно и черты, и вот эти вот целая там группа ангелов, да, там оберегающих и так далее. Это очень важно. Да, то есть, ну, просто так, потому что что-то модно, особенно если мы не понимаем, а что это произношено, ну, в звучании, да, то есть какие-то, ну, например, вот, ну, вот опять, да, сейчас вот эти старые имена, да, там действительно, там Святослав, да, то есть свет славит, да, свет славит, да, то есть Ярослав, то же самое, Ярила, это тоже, да, небес, ну, вот солнце, да, Ярила, да, Ярила славит, да, там Богослав, да, то есть, ну, там вот эти старые имена, они действительно... Ну, чудесные в этом контексте, что они дают очень мощное содержание внутри. Но если мы называем чем-то таким модным, но извне, да, там, не знаю, Мишель, там, вот сейчас что там модно, да, там какая-нибудь
2: Соня
0: там... Соня нормально, это же Софья.
2: Да, но уже
0: это мудрость. Хорошо, умное поколение, дай Бог, да, потому что София – это мудрость, да, это... Это очень тоже мощное имя, да, София.
2: Среди мужских сейчас в топе Роберт. Среди русских и среди латышей на первом месте.
0: Вот надо посмотреть, что оно дальше в контексте, докопаться. Да, посмотреть значение и посмотреть, насколько оно... Ну, то есть, если мы этот звук, да, не просчитываем сами, его нет в нашем языке, ну, то есть, не сохранился, да, неважно, в каком языке, да, то надо откопать, а что он с собой несет. Вот это надо потрудиться. То есть, если только у вас нет такого, что, знаете, вот как в моем случае было, у меня не было выбора. У меня, кстати, это отсутствие выбора меня не радовало. Это, ну, неприятно, когда у тебя навязчивая идея, понимаете, и ты просто на грани вот, ну, протеста внутри, что это такое, я сама решу, да, а мне там просто говорят, это Елизавета, а я против, да, то есть как бы у меня свое мнение, да, потом, конечно, когда я ее увидела, да, так, то есть я была в протесте до рождения, да, но когда я ее увидела, там не было никаких, ну, ну, конечно, она, что там вообще, да? То есть это тоже очень хорошо для мамы, когда вы уже, ну, то есть не надо называть до рождения все-таки, пускай будут варианты, но пока вы не увидите, да, не случайно видите, в ведической традиции не предлагают, да, там, на шестом месяце, там, не знаю, там, да, на, там, во столько-то часов, столько-то минут дать имя, да, то есть надо увидеть.
2: Но да? Если уже внутри что-то уже, вот, ну, наверное...
0: Принять решение надо, когда родиться.
2: Не, ну,
0: принять решение, да.
2: Утвердиться, скажем так, или
0: но...
2: не утвердиться.
0: Уже принять решение тогда, да, что да, я тогда это самое, ну, как бы, идет ли согласие, да, со, ну, от ребенка тоже, вот, но... Если все абсолютно ложится, тогда видите на первый день. Но посмотрите, большая пауза потом, второй, третий и так далее. День неблагоприятно, потому что просто вот, ну, не будет вам попутного ветра в правильности решения. Да? То есть это тоже эти энергии, они или на первой вы этой вибрации договариваетесь, да, или тогда надо ждать 11 дней и еще раз делать заявку, да.
1: Это когда родился,
0: когда родился, да. Нет, вот сутки идут, да, сутки. Конечно, утро вечером мудренее, да, но, знаете, вот эта вибрация первая, да, она самая такая правильная, да. То есть вы увидели, да, все. Потом вы можете с утра себе просто сказать, ну да, я была права, да. Но ответ уже будет, да, если он такой, особенно вот, ну, как вот в моем случае, да, там размышлять 11 дней уже было некуда, да, то есть нравится мне это или нет, я увидела, что это она, и все, да, ну вот.
3: Лена, как правильно, я знаю, что бывают случаи, когда человека называют именем, в таком же имени крестят, А бывает, я знаю, это одно имя, а крещение у него совсем другое, якобы специально, чтобы...
0: Ну, вот то, что я говорила, да, чтобы там... Да, да. Да. Ну, вот это...
3: Что когда по имени ты как бы призываешь как бы этого ангела-хранителя и...
0: Так он и должен стоять рядом. Вот в этом и есть сила имени, да, что он должен стоять рядом. Что же мы без них?
3: Должно совпадать.
0: Понимаете? А либо, вот как мы говорили, либо человек крещения понимает как образ жизни, и тогда начинает все-таки жить вот этой жизнью, то есть он примыкает к какой-то общине. Сейчас крещение и образ жизни, который предполагает ну, христианство, совершенно разные вещи. Да? Потому что никогда вот в древнем христианстве не предусматривалось, что человек продолжает жить без общения, без совместных молитв, без совместной заботы ну, о своих близких, там, братьях и сестрах, понимаете? Каждый становится в общине братом и сестрой, да? И это совершенно общая жизнь в контексте забот, там, поддержки, молитвы, трапезы совместные. Вот это как бы истинная жизнь, да? Вот. А у нас это, ну, такая бутафория слегка.
3: Наверное, в последнее советское время какие-то называли, крестили, но не скрывали.
0: Я не уверена до конца, потому что если мы посмотрим опять, ну, даже вот какие-то художественные произведения в контексте там, ну, служб и так далее, да,

0: конечно, они переходят к этим именам, это точно. Вот в Карсове такая община есть, хоть и отец Виктор Мамонтов уже не служит сам, да, он в затворе, но там все продолжается. То есть собираются вот эти духовные чада, служба, потом трапеза, потом евангельские чтения совместные, да, и так далее. И если кому-то из них что-то надо, кому-то из общины, они всей общиной идут и помогают. Да, на всех уровнях, и материальных, и здоровья, и поддержки, и советов, и так далее. Там никто не равнодушен. Тогда здорово. Да? А у нас, ну что скажешь, я не знаю. А скрывать имя, вот как я говорю, я в России вот слышала, да, что вообще надо тайны, да, но это вообще полный привет. Да, вообще, потому что как же он поможет тогда, этот ангел, когда его никогда не зовут? То есть вы зовете по имени, вы одновременно зовете вместе со своим ангелом. Ну, все-таки, да, если... Потому что вопрос принадлежности к эгрегору. А вот в Индии, конечно, в основном имена, они носят или имя вот какого-то качества Господа, да, то есть если с санскрита переводить, да, то есть там вроде странные имена для нас, да, но они все очень, ну, я до конца, конечно, не буду утверждать, там, я думаю, сейчас уже и западные какие-то начинаются там влияния, да, не то, что 100% они там прорастают, да, но если посмотреть вот в традициях, как дают, да, и как можно увидеть, просто там путешествуют, то, что ты слышишь, да, ну, чудесно, они все вокруг Бога. То есть там запросто ребенка могут и Кришна, и Рама, и Шива, и там действительно и Рада, и, ну, то есть запросто, да, то есть такие, это все имена качеств, да, то есть все привлекающие, все радующие, да, и так далее. Если перевести на наш простой язык с санскрита, да, то это все качество. Да, и
1: наши имена тоже.
0: Они тоже. Да. Но надо докопаться, да, чтобы вы были удовлетворены. Потому что вдруг там, да, какой-нибудь всесожигающий, это тоже качество. Да, и кому-то давали такое имя, потому что он, допустим, был там, я не знаю, боролся с демонами. Да, и все сжигал, да. Ну, и дали имя, да, не подумав, да. А ребенок будет крушить и громить все вокруг себя, потому что, ну, это просто работает, да. Еще раз, звук, он работает, эти все значения не с потолка свалились. Да? Вот, просто чем ближе вы к осознанности вот этого имени, чем лучше у вас откликается эта вибрация, тем больше защиты, конечно, ребенок тоже будет получать. Да. И это не важно, еще раз, на каком языке, на каком. Просто вы должны быть к этому ближе. Не надо брать, ну, например, там английские имена, да, ну, условно говоря, да, и здесь вот, ну, в свою культуру ее приносить, ну, привносить, да. Ну, вот такая картина с именами. Если что-то еще вспомню, да, расскажу. Но концепция, что доверяйте себе, молитесь о том, чтобы вам пришел правильный ответ, потому что это на всю жизнь. Да, с этим именем человек будет всю жизнь. И хорошо, если оно ему помогает. Потому что 100% есть имена, вы же знаете, да, и всякие там истории, когда пришлось, там уже все такой протест внутренний от того, что, ну, кем, ну, даже вот эти времена начала революции, да, там, тракторина, да. Но нормальная женщина, вот счастлива она, ну, была бы, да, в своей вот жизни, да, семейной. И так далее. Да, конечно, в этом смысле надо менять, но получается, что уже трудная судьба, как у того поколения в основном и было, да, уже трудная семья, уже беспокойство.
1: У меня бабушку Кима зовут. Коммунистический интернационал молодежи, ничего же.
0: Ну так если она... Так нет, никто не говорит, что надо это самое. Но если просто в этом смысле бабушка полностью созвучна той, тем пространством, люди же, понимаете, это не хорошо, не плохо. Главное, чтобы они были счастливы. Да? То есть, и главное, чтобы вот эта вот Кима, кстати, очень даже благозвучно, потому что непонятно о чем, понимаете. Если бы ее с расшифровками все время звали, да, то жизнь была бы сложнее.
2: В принципе, да, можно практически под много имен, как
0: определенно. Да, да, можно все что угодно расшифровать, кстати. Если потрудиться, да, то там можно составить, будь здоров, да. Вот. Но смотрите на будущее ребенка просто и все. Да? И главное, вот эта вот тенденция моды, вот в контексте, если это мода на традиции, только за, всеми силами. Да? Это прекрасно, когда идет понимание, ну, как бы возвращение к истокам. Да? Хотя эти истоки очень относительны. Это в этом теле сейчас мы представляем из себя как

0: какой-то пол. Вот мы в женских телах сейчас так оказались, да, там национальность, страну, вероисповедание и так далее. А вот но это так все временно, что насколько... тоже не надо заигрываться, да.
1: Насколько хорошо называть популярными именами? Ну вот мода, допустим, имя хорошее, но зовут каждого второго ребенка. Насколько это для ребенка благоприятно?
0: Тут не вопрос редкости имени, тут вопрос все-таки соответствия этой вибрации ребенку. Потому что тоже эти все всплески, они не случайны, они соответствуют определенным вибрациям вот этого процесса времени. Это не то, что да, просто вдруг, да, имена, которые, ну, вот, например, я, Елена, да, то есть, если посмотреть этот год рождения и рядом года, да, но я думаю, что это почти самое популярное имя было того времени. Ну, я не знаю. Да, я же вижу тут просто сплошняком, да, вот, ну и что? Ну, значит, была такая вибрация, да, в этом пространстве. А потом проходит этот интервал, да, если, ну, то есть это даже нельзя сказать, что это обязательно мода.
1: Но некоторые дети в подростковом возрасте, они страдают, что они пали жертвой популярного имени. Маленькому, может быть, нет, но... И есть знакомые, которые очень не любят
0: свои... Если это имя опять оторвано от объективности, то есть, ну, например, знаете, есть искренняя популярность, вот то, что вот вы сказали, сейчас популярны древние имена, так прекрасно. И каждый из этих детей, он будет, понимаете, гордиться, что у него есть смысл в этом имени. Если просто популярность, как вот недавно была, действительно, какие-то очень странные были имена. Типа... Ага. Ну, не знаю, ну ладно, не Жозефина, но типа таких, да? Ну, какие-то правда странные, они ни в какой традиции. То есть они у нас совершенно, это, ну, оторвано.
1: Анжелики были.
0: Типа того, да, но их нет, понимаете, их нет, вот если смотреть вот эту территорию, да, то это хорошо, это где-то там действительно Франция пускай, но здесь нет этого, да, и столько Анжелик появилось, да, ну что, вот они вырастут вот все такие, да, ну... Нет корней, да, нужны корни, потому что если есть корни, да пускай хоть, не знаю, все население будет одним именем, но если оно будет закоренено, ну, укоренено. А если это просто вот так вот кому-то действительно из глянцевого журнала, да, там захотелось, топ-модель сейчас там, ну, такая, да, но мы же прогнозируем опять-таки определенный тогда сценарий жизни. То есть те, кому вот эти вот, ну, как бы, ну, вот эта вот мода, да, если она назидается в... В контексте каких-то очень известных людей, а сейчас известность, как правило, достигается достаточно странным образом жизни, понимаете? Ну вот надо аккуратно и разумно, вот и все. И все. И наоборот, к истокам, если смотреть все-таки народные традиции, очень хорошо возвращаться к, ну, к их изначальным действительно истокам. Но смотреть на позитивные, ну, потому что, допустим, вот, ну, ну, вот так же у латышей, да, там же колоссальное количество санскритских корней. Колоссальное количество, да, то есть там Кришинец, да, ну, прекрасное имя. Опять переводим, все привлекающие, опять же, да, прекрасное имя. Древнее, не знаю, насколько оно сейчас будет популярное, похоже, не очень, да. Но прекрасная традиция, она, ну, 100% там корнями, будь здоров. И все, да, то есть, ну, в этом смысле никакого конфликта нет.
1: Индра.
0: Вообще чудо чудное, да, то есть, ну, правда, это только надо, ну, как бы изучать, ну, свою традицию, свои вот эти вибрации, смотреть, ну, сейчас я не готова там эти, ну, где-то эти таблицы вот этих корней, да, в именах, в звуках, они просто тут на всех этих территориях просматриваются как вообще одно пространство. Когда-то так и было.
2: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.